0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по Рождественской улице. Жемчужина улицы – это храм в честь собора Пресвятой Богородицы, больше известный как Строгановская или Рождественская церковь. Историки архитектуры говорят об особом стиле – строгановском барокко, который характеризует храмы, созданные представителями этой династии. Особенности стиля – пышное соединение русских народных архитектурных традиций и элементов европейского барокко. Среди выстроенных Григорием Строгановым храмов Нижегородская церковь в честь собора Пресвятой Богородицы отличается особой изысканностью и пышным убранством. По правилам того времени колокольня оснащена курантами, а также флюгером в знак того, что храм стоит на водном пути. В основу композиции церкви положена схема бестолпного храма, известного под названием «Корабль». Церковь пятиглавая, каждую главу венчает ажурный позолоченный крест. Фасады украшены пышной белокаменной резьбой. Чуть повыше Строгановской церкви на склоне горы стоит дом управляющего соляных караванов Строгановых. Здание построено на месте каменных палат, в которых останавливался Петр I в 1722 году. Дом управляющего построен в 1828-1831 годах. Архитекторы Ефимов и Лейер. В советское время в доме располагалось Горьковское бюро путешествий и экскурсий. Сейчас в здании находится Нижегородское православное женское духовное училище. На Рождественской сохранились городские усадьбы графов Строгановых, прямых потомков Григория Строганова и их родственников князей Голицыных. Дома 47 и 45А. Это наиболее интересные памятники жилой дворянской архитектуры города первой трети XIX века, сочетающие в себе барский дом и торговую контору. Последний дом на улице Рождественской принадлежал князьям Абамелек Лазаревым, потомкам армянских купцов, получивших дворянство и придворные титулы. На первом этаже была контора по продаже железа, на втором – жилые помещения. После революции хозяева покинули дом, спрятав в тайнике семейные ценности. Их нашли во время обыска в 1919 году работники ВЧК. Подробная опись найденных сокровищ заняла несколько листов. В ней значились сундуки, полные монеты драгоценностей, золотая и серебряная посуда, художественные ценности, в том числе фамильные портреты, которые сегодня экспонируются в Нижегородском государственном художественном музее. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. В 1977 году на советские экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Снег на деревьях с неопавшей зеленой листвой, запечатленный в фильме, выпал в Москве 18 сентября 1976 года. Первоначально подобной сцены в фильме не планировалось, но режиссер решил не упустить такой красивый каприз природы и ради красивых кадров удлинил фильм на 3,5 минуты.
1: В нашем городе чересчур много жителей. Чересчур много приезжих, чересчур много машин. Все куда-то спешат, все куда-то опаздывают. Всюду толкотня, давка, очереди. Но все равно я люблю этот город. Это мой город. Это очень хороший город.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Поляков образована от прозвища «Поляк». По происхождению оно украинское. На Руси в XVI-XVII веках прозвище «Поляк» означало не национальность, а подданство польско-литовскому государству, жителя этих территорий. На Руси издавна существовала традиция давать человеку в дополнение к имени прозвище, мирское имя, которое бы указывало на его национальную или социальную принадлежность – литвин, воложанин. Позднее, когда начали формироваться первые фамилии, подобные прозвища легли в основу многих из них. Наибольшее количество контактов между польским и русским населением происходило в приграничных территориях, а также в начале XVII века во время смутного времени и польской интервенции. Именно поэтому широкое распространение на Руси прозвище «Поляк» получило лишь с середины XVII века.

свободы. Стоя на каменных ступенях храма в своих сверкающих доспехах, Михаил Шейн сверху осматривал людское море. Нет, не море уже. Озеро. С первого взгляда все на одно лицо. Исхудавшие, серые от голода и бессонных ночей, с глубоко запавшими глазами. Михаил был похож на всех остальных. Такое же посеревшее лицо с впалыми щеками, круги вокруг глаз, ставшие куда темнее после гибели Катерины. Фигура воеводы еще не утратила былой мощи. Размах плеч и крепость торса мешали заметить, что и на нем повисла кольчуга, а пояс стянут так, что конец его заметно свисает. Но он выносил более, чем все, потому что еще и принимал на себя решение. За всех. Выждав, пока слабый ропот толпы, взиравший снизу вверх на воеводу, утих, Шейн поднял руку. Народ замер. «Вопрошаете меня, люди, по какому званию нам ныне узнавать друг дружку?» Михаилу Борисовичу не пришлось возвышать голос. Его и так слышали повсюду. «Да, трудно русскому человеку как-то называться, кроме как слугою государевым. Равно и жить на Руси без государя, сами не ведаем как. Вот что получилось, братья смоляне. Получилось, что град наш остался, будто воин посреди поля брани, товарищей своих утративший. Враги со всех сторон наступают, спину более никто не прикроет, и кричат ему: «Сдавайся, помилуем!» Может, и лучше было б сдаться воину, если он ныне один, если все остальные, кто погиб, кто полонен». Толпа вновь зароптала, и из последних ее рядов откуда-то с краю площади, где собрались не стрельцы, но посадское купечество, донесся мужской, но высокий, как у бабы, голос. «Верно, воевода! Наконец-то Господь тебя вразумил! Давно понял, что не можем мы здесь обороняться, коли кругом уж не наше царство!» — подхватил другой голос. «И так уж без числа смолян погибло! Сдаваться надобно!» Стрельцы и осадные люди зашумели громче, кто-то выругался, кто-то рванулся сквозь толпу назад, выискивая глазами кричавших. Но Шейн снова поднял руку и теперь гаркнул во всю силу голоса. «Это кто там тявкал? Чья собака людей уважать не умеет? Покажись!» Но никто не попытался пройти вперед. «Ты не посадского ль головы зобова дворняшка будешь?» Голос воеводы гремел, покрывая не только площадь, но и окрестные улицы, хотя там не было ни души. Теперь все помещались на соборной горке. «Вот уж год, как он мутит народ! Уговаривает врагам ворота крепости открыть! И не скрывает того! Знает, что, коли мне открыто говорят, что думают, я того человека карать не буду! Так что ж сейчас-то не сам со мной говоришь, Никита Прокопич? По что ж шавку из будки выпустил, а? Покажись!» Но Зобов не показался. Его впервые не было среди собравшейся на площади толпы. «Не пришел он!» — воскликнул кто-то в толпе стрельцов. «Может, захворал?» — предположил другой. «Ага, медвежьей болезнью измаялся. А кто голос-то подал? Давай, вылези на свет Божий!» «Тихо!» — прогремел воевода. И этот повелительный возглас заставил всех вновь умолкнуть. «Вижу, не все поняли, что я сказать хотел», — продолжал Михаил. «Не сдаться я, призываю вас, братья и сестры. Не покориться врагу, коль скоро мы одни остались в чистом поле. Нет у нас права себя спасать, потому как государство наше, и без государя все едино наша страна. И имя ей — Русь Святая. Ныне нет над нами царя, но он будет. Свято место бывало ли когда-нибудь пусто? Сохранить Русь — значит самих себя сохранить. Кто ж от себя-то откажется?» Толпа дружно ухнула и загудела. Взметнулись одобрительные крики. И Михаил понял, что его жаркая речь была, по сути дела, и не нужна. Смоляне и не собираются сдаваться. А иных несогласных за год стало как будто даже меньше. Может, просто не все слабые духом пережили зиму. Вот и сам Зобов не пришел нынче на площадь. «Мы ж не про то тебя, воевода, вопрошаем, сдаваться нам или нет!» — обиженно воскликнул стоявший впереди остальных глава городской стражи Иван Доводчиков. «Мы вопрошаем, как в бою друг другу кричать-то! Не королевичев же!» Меж стрельцами волной прокатился хохот, и у Михаила совсем отлегло.

от сердца. Люди, которые умеют смеяться посреди такой беды, уж точно не сломлены. Сам себе удивляясь, Шейн тоже рассмеялся. Потом ему вновь пришлось движением руки призвать людей к тишине. «Хватит, православный, хватит!» — воскликнул он. «Понял я вас. И прошу простить за то, что принял визг щенячий за глаз народный. Случается. Видно, оглох от пушечного грохота. А как друг друга звать? Думаю, сам Господь нам ныне указует. Я сказал, что скоро одни мы на Руси за слоном врагу стоим. Но не так это. Мы не одни. Есть у нас надежный оплот, коего ни один враг доселе одолеть не может. Троица Сергиева Лавра. Сия твердыня вору Тушинскому отпор дала. Не впустит и ляхов в свои стены, покуда хоть один из иноков оружие держать еще сможет. Верю, не случится такого, чтобы враг туда вошел. Потому как место это осенено молитвами и верою в Господа Бога и в Святую Русь. Святитель Сергий Радонежский, коий когда-то князя Дмитрия на бой с татарами благословил, молится за всех нас. Мы — его воины, его войско земное. Стало быть, отныне и станем отличать друг друга в сече, как сергиевых воинов. «Верно!» — всплеснулся многоголосый крик из толпы. «Станем сергиевыми зваться! Под защитой святителя смерть примем, либо победы дождемся!» Михаил ступил к самому краю церковной паперти, всматриваясь в лица кричавших. Они более не казались так схожи между собой, хотя голод, раны, неимоверные усталости сделали всех вроде бы на одно лицо. «Пускай так и будет», — провозгласил Шейн. «Станем кричать один другому: Сергиев, покуда Господь не простит грехи наши и вновь царя государству русскому не вернет». Владыка вышел из храма и едва встал позади Шейна, люди радостно закричали, радуясь появлению архиерея. И Сергию на миг даже сделалось стыдно. Кто кого благословлять должен? Поймал он себя на, возможно, кощунственной мысли. Я ли чад своих? Или они меня? В вечном сомнении пребывающего. Но Михаил Борисович, первым приблизившись, склонился под благословение, и следом рванулась на паперть вся толпа. Благослови, владыка, зваться воинами святого Сергия. Благослови за землю русскую насмерть стоять, а если надобно будет, так и смерть принять. Благослови не уступить врагу и крепость духа явить. Ему казалось в тот день, что никогда уже Господь не пошлет более прекрасного мгновения. Любой пастырь может только мечтать о таком. Тысячи людей, презрев свои бедствия и страдания, толпой шли к нему, к своему архиерею, прося благословения на жизнь вечную. Но вскоре владыке предстояло пережить еще более удивительное событие.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику. Александр Сергеевич Пушкин. Повести Белкина. «Метель». Читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
1: Метель. Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокой. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль. Кони торопливы, чутко смотрят в темну даль, воздымая гривы. Жуковский. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою Прасковьей Петровной, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равную страстью и что родители его любезные, заметив их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия».

Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой поступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дрожайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой изображены были 2 пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее с мучительной быстротой, тащил ее по снегу и бросал в темные бездонные подземелья, и она летела, стремглав с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись пред ней одно за другим.

0: Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость и беспрестанные вопросы «Что с тобою, Маша? Не больна ли ты, Маша?» раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселую, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами ее окружавшими. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель, ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за ней два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был у жадринского священника, на силу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин, согласился с охотой. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своей тройкой и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь и один, без кучера, отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья. Небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму, сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления, но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут, рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось, лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо, лошадь его чуть ступала. Уже более часу был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы да овраги, поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло, Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава Богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать, дорога была гладкая. Лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, ехал, а Жадрино было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади, бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать, и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла. Тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что тебе надо? Далеко ли Жадрино? Жадрино-то далеко ли? Да-да, далеко ли? Недалече, верст десяток будет». При всем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. «Отколе ты?» — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрино?» «Какие у нас лошади?» — отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». «Постой», — сказал старик, опуская ставень, — «я тебе сына вышлю, он тебе проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что тебе надо? Что ж твой сын? Сейчас выйдет, обувается. Аль ты прозяб, взойди погреться. Благодарю, высылай скорей сына». Ворота заскрипели. Парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвинет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.
1: Повесть Александра Сергеевича Пушкина «Метель» читал народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского. Продолжение следует.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Божьи дары. Я не понимаю, как люди могут использовать Божьи дары в корыстных целях или, того хуже, использовать их во зло, сказал старцу возмущенный ученик. Например, талантливые ученые изобретают оружие, художники рисуют неподобающее, а талантливые певцы поют то, что противно Богу. А ты сам всегда ли по назначению используешь свои Божьи дары? Спросил старец. Но меня Господь не наградил никаким даром, ответил ученик. Будь у меня какой-нибудь из этих даров, я столько добра бы наделал. Неблагодарный! Разве Господь не даровал тебе способность видеть красоту? А ты, вместо того, чтобы наслаждаться ею, выискиваешь в людях грязь, уродство и недостатки. Ты имеешь дар говорить, но иногда вместо благословений из твоих уст исходят слова недовольства. Бог дал тебе в дар возможность любить и прощать, но как часто ты вместо этого закрываешь свое сердце, не впуская в него любовь, сердишься и обижаешься. Ты получил дар делать добро, но иногда твои поступки несут окружающим боль и страдания. Поэтому, прежде чем судить других, сначала научись ценить и правильно использовать те дары, которые ты сам имеешь, сказал старец.
0: Притча дня. Поучение в примере.
2: Радио «Образ» желает вам доброго утра.

0: народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня поговорим с вами об обрезке сада осенью. Очень многие садоводы спрашивают, какие растения можно обрезать именно осенью. Все стремятся обрезать плодовые растения. Дорогие друзья, рекомендации по обрезке сада осенью идут из советских времен, когда книжки у нас были в основном ориентированы на промышленное садоводство, где этих растений очень-очень много, и там разграничивали осеннюю и весеннюю обрезку только потому, что если весной проводить весь этот объем работ, то просто рук, сил, времени не хватит. Поэтому осенью предлагали обрезать семечковые культуры, то есть это яблони, груши, а весной косточковые, вишни, сливы, алычу, абрикосы и так далее. В любительском садоводстве там не так уж много растений, и поэтому с обрезкой можно справиться и весной. Тем более, если обрезать регулярно свои растения, не запускать, тогда они у вас не будут заросшими, и, по сути дела, обрезка не занимает много времени. То есть, что я хочу сказать, в осень, в зиму лучше растения не обрезать и не трогать. Это связано с тем, что получается открытая раневая поверхность, которая никоим образом не смогла еще ни зарасти, там вот этот краешек все равно затягивается корой. Если вы весной обрежете, за летнее время там уже наплывает кора и затягивает вот эту ранку. Срез тоже никак не подсох, не опробковел. Поэтому первые сильные морозы, они могут гораздо глубже повредить эту древесину через этот свежий срез. Лучше все-таки обрезать уже весной, когда не будет сильных морозов. Но что же все-таки можно обрезать осенью? Можно проводить санитарную обрезку, можно проводить прореживающую обрезку у тех растений, которые, в общем-то, очень легко ее переносят. Это в основном кустарники. Если кустарники не обрезать, они очень быстро приобретают неряшливую форму, сильно разрастаются. Таких кустарников достаточно много. И вот такую-то обрезку как раз можно провести. У кустарников нет толстых веток, как у деревьев. У них нет таких сильных поражений. Вот этот срез, он достаточно быстро подсыхает. Более того, если это санитарная обрезка, то мы обрезаем все равно больные, какие-то слабые веточки. То есть вот такие мы обрезки делаем. Какие растения нужно сейчас обрезать? Есть такие декоративные кустарники, например, как миндаль, как чубушник. Они очень сильно разрастаются. Их можно смело обрезать. Некоторые побеги нужно обрезать вровень с землей. Старые, низко расположенные. Некоторые побеги нужно переводить, обрезать на сильный боковой побег, чтобы немножечко раскрыть крону, и тогда ваше растение будет давать более крупные листья, более плотные, такие толстые стебли, и все это только придаст ему декоративности. Миндаль степной, вот о котором я начала говорить, очень красивое растение, цветет розовым облаком где-то в мае месяце, одновременно с тюльпанами. И вот такие сочетания тоже я очень рекомендую, потому что миндаль степной, он довольно низкое растение, и когда в подножии красные тюльпаны, вот эти розовые цветки, это вообще смотрится потрясающе. Если его не обрезать, он очень быстро занимает достаточно большую площадь своей порослью. Поросль-то вообще можно вырезать совершенно безболезненно. Также можно удалять поросль у сирени. А вот веточки обрезать или укорачивать у сирени осенью вообще категорически нельзя. Почему? Потому что у нее цветочные почки расположены именно на концах веток. Если по высоте вам захочется сирень обрезать, то вы обрежете ее вместе с цветочными почками на следующий год. На этих ветках цветков у вас не будет. Поэтому вот для весенне-цветущих растений показана только прореживающая и санитарная обрезка. Все обрезки по снижению кроны мы проводим только после цветения этих весенне-цветущих кустарников. Что к ним относится? Как я уже сказала, это сирень, это спиреи серая, спиреи вангутта и другие спиреи, которые цветут весной белыми цветами. Также не надо обрезать осенью чубушник по высоте. Чубушник – это садовый жасмин. У него тоже цветы расположены в верхней трети побега. Если мы срежем этот побег, то лишим себя и цветений тоже. по высоте можно обрезать те растения, которые цветут летом или осенью. Осенне цветущих кустарников у нас немного, а вот летом цветут всевозможные спиреи. Их можно укоротить, чтобы себе сократить работу, скажем, весной. Еще раз повторюсь, это относится только к кустарникам, а не к деревьям. Деревья я предлагаю осенью не трогать вообще. Еще что можно обрезать и нужно обрезать осенью, это, конечно, смородина, крыжовник, малина, потому что вот смородина и крыжовник, они просыпаются очень-очень рано, просто можно не успеть. Растение зря потратит силы на то, чтобы гнать сок в эти почки, а вы их все равно срежете. Поэтому смородина и крыжовник обрезаем после листопада, когда лучше видно крону. И тоже у них вырезаем старые ветки, низко расположенные, слабые веточки в кроне, чтобы не было загущения. И по тем же принципам, то есть слабые, тонкие и больные обрезаем вровень с землей, а какие-то более сильные, но для разреживания кроны можно укоротить на какой-то сильный боковой побег или, как говорят, еще на сильную почку. У смородины удаляются ветки старше 4 лет, то есть 5-летнюю веточку уже можно срезать, потому что уже идет снижение урожая на этих старых ветках. А самые плодовитые – это веточки 2, 3, ну и 4 года. У крыжовника немножко подольше можно держать ветки, там с 6 года удаляют эти старые ветки. Отличить их очень просто. Они отличаются по коре, она более темная, она более шершавая, эта кора. И вот эти старые ветки тоже можно совершенно безболезненно для растения удалить. Если вы не обрезаете крыжовник, то он у вас приобретает вид лохматого такого куста, но это бы еще было полбеды. С него совершенно неудобно собирать ягоды, вы только исколитесь. А вот если у него будет разреженная такая крона, то все будет хорошо и замечательно, и ягодки меньше будут страдать от мучнистой росы, и они будут крупнее, слаще, потому что больше солнышка будет доставаться вашему растению. Вот такие правила существуют для осенней обрезки кустарников. А по поводу малины, я бы ее рекомендовала обрезать даже не осенью, а еще летом. Потому что малина обыкновенная, она плодоносит на двулетних побегах. То есть в первый год из земли растет побег, который не плодоносит в первом году, а уходит зимовать. На второй год после зимовки он дает ягоды. А те побеги, которые перезимовали и дали ягоды, они уже после плодоношения становятся бесполезными для растений. То есть это где-то июль месяц, конец месяца, вот можно уже удалить эти отплодоносившие побеги. Они только загущают, затеняют куст, отнимают влагу на то, чтобы питать свои листья. А вот вы их срежете еще летом, и осенью у вас не будет этой работы. Для малины это даже полезно, потому что в старых необрезанных побегах любят откладывать яйца и окукливаться различные насекомые-вредители. Если вы летом еще удалите эти побеги, то они там и не смогут жить. Их нужно сразу в костер, ни в какой компост их не закладывать, никаким образом их никуда в качестве мульчи не использовать, потому что очень многие считают, что надо все нести под малину, любой садовый мусор, в том числе вот и веточки самой этой малины. Это категорически неправильно, потому что насекомые оттуда выйдут и тут же будут повреждать уже новые побеги малины. Что касается ремонтантной малины, осенью ее обрезают после того, как у нее облетят листья, и срезают все побеги у ремонтантной малины под ноль. Это касается нашей средней полосы, в частности, Нижегородской области. Так вы получите только больше урожая от ремонтантной малины. Ну а подробнее о ней мы поговорим в следующем выпуске.
0: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Я сам из тех.
0: Автор.
1: Константин Никольский.
0: Песня Константина Никольского «Я сам из тех, кто спрятался за дверь» была написана в период душевных терзаний автора после распада первого профессионального коллектива группы «Цветы» под руководством Стаса Намина. В это время у Никольского возникла сильная душевная травма, крушение надежд, и, как следствие, возник триптих. Это три невеселых песни, появившиеся в этот период: «Я сам из тех, кто спрятался», «Когда поймешь умом, что ты один на свете» и «Ночная птица». Сама композиция родилась очень быстро. Текст был написан буквально за 10 минут, и эта песня стала одной из визитных карточек музыканта.
1: Исполняет Константин Никольский.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Россия у иностранцев часто ассоциируется с балалайкой, ушанкой и матрешкой. И если с первыми двумя все понятно, то матрешка таит в себе много интересного. Изначально она не была сувенирной продукцией, но сегодня ее просто обязан купить буквально каждый гость нашей страны. Так откуда же она появилась? История русской матрешки начинается с 1890 года. Идея самой куклы пришла в Россию из Японии. Прародителем нашей матрешки считается лысый старик-мудрец Фукурума. Японцы также придумали способ помещения нескольких игрушек одна в другую. В России старик-мудрец с вытянутой шеей появился благодаря Елизавете Мамонтовой, жене Анатолия Мамонтова, хозяина московской мастерской игрушек «Детское воспитание». Как-то раз она привезла эту фигурку из заграничной поездки. Мамонтовы предложили идею российского аналога «Восточного мудреца». Для изготовления были привлечены токарных дел мастер Василий Звездочкин и художник Сергей Малютин. Первый сделал из дерева базу для будущей куклы, а второй придумал ей красивый, знакомый нам рисунок – женский образ в традиционном русском наряде.
2: Интересный факт. Самая большая матрешка в мире находится в китайском городе Маньчжурия. Там работает центр традиционного русского художественного творчества. Перед центром есть парк. В нем стоит матрешка высотой более 30 метров. На ней изображены китайская, монгольская и российская девушки. Она символизирует китайско-монгольско-российскую дружбу.
1: Название «матрешка» происходит от русского имени «матрёна». В то время имя «матрёша» или «матрёшка» было нарицательным для женщин, которые работали няньками. На первой фигурке была изображена девочка в сарафане и платке с черным петухом в руках. Игрушка состояла из 8 фигурок. За девочкой шел мальчик, затем опять девочка и так далее. Все они чем-нибудь отличались друг от друга, а последняя 8-я фигура изображала завернутого в пеленки младенца. Интерес к матрешке за рубежом объясняется своеобразной данью моде на все русское, возникшей в начале 20 века в Париже. Экспорту матрешки способствовали и ежегодные ярмарки в Лейпциге. Затем матрешка отправилась в Берлин, Лондон, оттуда в Грецию, Турцию и другие страны вместе с русской ярмаркой. Сегодня матрешка – это один из самых узнаваемых символов в мире. На ней изображают мировых лидеров, киногероев, писателей, героев античности, сказочных персонажей и многих других. Но несмотря ни на что, именно классическая матрешка с изображением девушки остается в сердце каждого, кому дорога народная культура.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
1: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радио Образ», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Ну что ж, дорогие мои, давайте начнем наше общение. У нас на носу тут два буквально на носу праздника. Это усекновение главы Иоанна Предтечи и совсем не за горами Рождество Пресвятой Богородицы. Вот, так что с наступающими. Бог даст, вместе, так сказать, помолимся, вместе отметим, порадуемся. Ну, хотя есть у нас такие праздники, на самом деле, я каждый раз, как с этим сталкиваюсь в наших эфирах, каждый раз так и хочется сказать, странновато это звучит, там, радоваться успению Пресвятой Богородицы, радоваться усекновению главы Иоанна Предтечи. Ну, не самые, так сказать, согласитесь, радостные события, тем не менее церковь их празднует как праздники, так или иначе. Почему? Ну, уже говорили об этом, просто уж так или к слову пришлось, упомянем об этом еще раз. Не лишнее, думаю, будет, особенно для тех, кто раньше об этом не слышал, так или иначе. Просто все те люди, все те персонажи, о которых мы говорим, вот упоминая о данных праздниках, они, по большому счету, если внимательно проследить весь их жизненный путь, он был направлен туда. То есть они по горизонтали, в общем-то, жить не сильно хотели на самом деле. Их привлекала жизнь вертикального характера. То есть они всю свою жизнь стремились к Богу. Это было их первостепенное жизненное устремление. Просто попасть туда, отправиться к Богу просто так невозможно. То есть, как и Господь говорит про зерно, которое, упавши в землю, не умрет, не принесет плода. То есть туда, на небо, к Богу, отправиться можно только через смерть. Путь у нас туда один, единственный. Другого никто не придумал. Такой лифт для живых туда открылся только дважды за историю человечества. Я об этом тоже неоднократно упоминал. Было двое. Енох, наш праотец, ну, один из сыновей Адама, знаете, да? Ну и вторым таким же достойным и необходимым оказался Илия Пророк. Вот дважды этот лифт открывался для живых. Все, больше туда никто таким образом не попал. Хотя и для них тоже этот лифт оказался не в один конец. Мы об этом тоже знаем, что и Енох, и Илия придут накануне второго пришествия Христова, будут проповедовать, и будут оба убиты. И, так сказать, к моменту всеобщего воскресения они тоже будут воскресать из мертвых, как и все остальные. Из ряда вон там оказалась только одна Пресвятая Богородица, которая, получается, как бы и умерла, но вот недавно мы только праздновали Успение. То есть она как бы по-человечески умерла, но воскрешена была с телом, не дожидаясь, как говорится, второго пришествия. Вот. То есть она вообще ни в какую категорию не попадает. Ни с Енохом, ни с Ильей не попала в категорию, ни со всеми остальными простыми смертными, к которым она, собственно говоря, и относилась до некоторых пор. Понимаете, вот. То есть три варианта существует такого вот попадания в Царство Небесное. Но вот самая из ряда вон выходящая оказалась у Богородицы. То есть она уже и умереть успела, и воскреснуть. И вроде как могила ее на земле существует, и этот камень, куда ее тело положили апостолы, и в то же время тела ее на земле тоже нет. Мощей ее не существует. Она была взята на небо с телом. То есть воскрешена полностью как есть, как Господь. Сам воскрес, только он сам воскрес, а Богородицу он воскресил своей божественной силой. Вот. Представляете? Ну, вот такой вот интересный момент. А у нас первый звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Олег, здравствуйте, раба Божия Ольга. Вот у меня два вопроса. Один вопрос мне задали одна женщина. Она говорит, вот самоубийца один раз в году поминают на троечную субботу. Почему, ну, в храме пишут запись. Почему один раз можно, а больше никогда нельзя? То есть или совсем нельзя... Или почему, раз такое исключение, почему именно на троечную? И вот второй вопрос. Зачем нам дано откровение Иоанна Богослова, если его никто растолковать не может? Например, нам будут даны новые имена. Вот я читаю, что за новые имена. Никто из богословов не может точно растолковать. Спасибо, Господи.
4: Благодарю за вопрос. Ну, насчет поминовения убийцы один раз в году или полтора раза в году, это чьи-то досужие измышления. Вот. Тогда бы их, как говорится, при царе батюшке в этот день в ограду церковную захоранивали, но исторических сведений об эксгумации самоубийцы, перенесении их в, так сказать, ограду кладбищенскую не существует. А раз уж они за оградой похоронены были... Ну, традиционно, это сейчас таких традиций у нас нет, а при царе-то батюшке, как говорится, до 17-го года никто их в ограде не хоронил. Никогда их не поминают. И никто. Это разрешено делать только дома, келейно. И то для тех, кто, как говорится, у кого кишка не тонка. Потому как я всегда привожу пример из Дивеевской летописи. Если не слышали, я сейчас вам его немножечко напомню. Из Дивеевской летописи этот пример. И, соответственно, делайте выводы. Это как-то в мельничной обители случилось там, вот не скажу, то ли чего-то там муки не было, то ли пиломатериалов не было, там бревен, там на строительство. Они же все сами строили. Мы об этом тут не раз тоже и не два упоминали в наших беседах. То есть, когда батюшка Серафим вот благословил эту мельничную обитель, они там все делали сами. Все строили своими руками. И братья из Саровской пустыни, им только там лес валили, поскольку у них там были эти вот делянки в лесу, то, что сейчас называется Мордовским заповедником, вот, там были наделы земельные у Саровской пустыни, у монастыря. И вот они там лес валили, и по благословению того же батюшки Серафима там частично им какое-то количество этих пиломатериалов отправляли. И вот эти самые сестры с мельничной обители приходили туда, и им грузили это на лошадей, и они утаскивали это все туда, в Дивеево. И там уже сами все обрабатывали и строили. И вот случилось, чего-то там у них не хватило. И послали одну из сестер к батюшке Серафиму, чтобы он благословил там братью чем-то помочь. То ли мукой, говорю, то ли пиломатериалами, я не знаю. Сейчас это не суть. Факт то, что она пришла в несогласованное время, в неурочное, туда к батюшке Серафиму Я уж тоже даже и не помню, то ли в ближнюю, то ли в дальнюю пустынку. Ну, в общем, куда-то туда, где он жил, в затворе. Вот, и хотел этот вопрос с ним обсудить, как-то порешать. И заходит, а он на молитве стоит. Она попросила благословения, он говорит, вставай рядом, молись. Ну, она встала рядом с ним, он там на коленочках стоял перед образом Божией Матери, как он обычно это делал в келье у себя. Это даже на иконах его отражено некоторых. И стоит и молится вместе с ним. И вдруг, по описанию, вот средь бела дня, она днем пришла, естественно, средь бела дня, лютая темень, хоть глаз кали, ну, вот как солнечное затмение произошло, будто бы, но в пределах кельи, то есть там за пределами, там день продолжался, а в кельи вот такая темнота, что глаз кали, она перепугалась, естественно, упала, голову мантии закрыла и лежала там ни жива, ни мертва. Вдруг чувствует, ее кто-то там за плечо треплет. Она, значит, голову поднимает, все светло, как обычно, средь бела дня, и батюшка Серафим над ней стоит, говорит, вставай, сестрица, все закончилось. Говорит, батюшка, а что это было-то? Ой, ты понимаешь, говорит, вот я там по просьбе кого-то там, ну, к ним уж, сами знаете, народ ходил с просьбой, ну, наверное, в дальней пустынке, потому что в ближней-то он никого не принимал, в затворе, в глухом был, наверное, в дальнюю пустынку как раз приходила она к нему, вот, и люди приходили, там некоторые с просьбами, так вот я, говорит, по просьбе одного, говорит, пьяницу глухого с самого дна ада вымолил. Так вот, в связи с этим, говорит, вот за душу его приходил сюда ко мне сам сатана. И вот сейчас уже, говорит, не бойся, его нет. К чему это все? Вот если кто-то достиг такого уровня молитвенного противостояния духам злобы, как батюшка Серафим Саровский, ну, можно попробовать за самоубийц помолиться, хотя пьяница, который умер из-за пьянства, может быть, и не совсем самоубийца, но где-то близко к этому. Так вот, ежели по поводу души этого пьяницы сам сатана к батюшке Серафиму заявился, ну, попробуйте какого-нибудь самоубийцу отмолить. Если уж такое большое желание есть, я вот лично не рискну. Вот. Вот у меня кишка танка, а если кто-то готов вот так вот взять и потягаться с тем, кто этими душами там до определенного момента обладает, ну, как говорится, милости просим в клуб глупости и отвага. Вот уж как там получится, я не знаю. Мое дело предупредить. А то, что никто не может истолковать откровение Иоанна Богослова, ну, ошибаетесь, есть толкование, в общем-то, наших святых отцов, которые написали эти толкования, Иоанн Златоуст, например. Возьмите, посмотрите. Вот, еще кто-то. Я уж там не говорю про более там современных, типа Феофана Затворника. Ладно, возьмите кого-нибудь древних, почитайте. Есть эти толкования, и вполне все нормально. Вот. А насчет новых имен... А чего тут, это так сказать, и можно отказаться и от посланий апостольских. В таком случае, значит, и их толковать невозможно. Потому что там апостол Павел четко же пишет, когда он там был восхищен до третьего неба, и говорит, что будет новое небо и новая земля. А если уж новое небо и новая земля... Так понимаем, истолковать смогли. А что ж тогда в новых именах-то такого непонятного? На новом небе и на новой земле новые имена самое то. Как бы логично все выглядит. Тогда уж по вот этой вот вашей логике, значит, и от посланий апостольских надо отказываться. Что и там вот апостолом Павлом упоминается о Царстве Божьем, что ухо человеческое того не слышало, и глаз человеческий того не видел, и на сердце человеку то не пришло, что уготовил Господь любящим его. Ну и как это истолковывается? Тоже получается никак, если уж с новыми именами запутались. А тут вообще апостол Павел про себя, как говорится, в это самое, в отказ уходит, говорит, в теле или без тела был человек восхищен, не знаю. Но слышал глаголы неизреченные. О чем он говорит, если он даже это воспроизвести не может? Глаголы, то есть слова непроизносимые он слышал. Глаголы неизреченные, слова непроизносимые. Если уж произнести их невозможно, то есть нет таких слов в человеческих языках. Апостол Павел, имея Святой Дух, он точно так же, как и все апостолы, имел способность говорения на языках, так называемую. То есть ему были доступны все языки человечества. На любом языке он говорил, как говорится, без акцента и понимал любой язык без проблем. И тут вдруг апостол, наделенный всем необходимым, в частности, вот знание языков вселенским, наделенный, вдруг говорит, что он слышал непроизносимые слова. Что это значит? Что это не относилось ни к одному из земных языков вообще. Человечество на этом языке не разговаривало. И таких слов в человеческом, не в каком-то конкретно там русском, английском, немецком, чувашском. Вот. Нет. Поэтому-то он их произнести-то не может, что они не из человеческого языка. Как это истолковать? Ай-яй-яй. Значит, вот получается, и апостольские послания тоже мы должны следом за неистолковаемыми местами откровения Иоанна Богослова тоже послать вдаль светлую. Так, что ли, получается? Ну, нет, конечно, дорогие мои. Вот. С одной стороны. С другой стороны, толкование от разума и от, как говорится, благодати Божией, от Духа Святого, они совершенно разные. И истолковать некоторые вещи на человеческом и всем понятном языке просто не представляется возможным из-за того, что это язык доступный. В прошлый раз, кстати, я об этом говорил. Лишь на уровне духовного восприятия, а не рационального. Мы-то хотим рационального истолкования, а подача-то идет духовная. Поэтому, чтобы даже толкование этого понять, нужно подняться нам не откровение Иоанна Богослова на уровень рациональный опустить, а себя на уровень духовный поднять. Вот ведь что. Поэтому, получается, не от откровения нам надо отказаться, а от себя нам надо отказаться. Потому что мы не способны это понять, даже если святые отцы дают нам толкование, а они-то дают толкование духовное. Мы опять читаем, смотрим в книгу, видим фигу. Почему? А потому что наша рацио, наш ум нам этого понять не дает. Для того, чтобы понять духовно, нам нужно отказаться от ума. В прошлый раз об этом опять же говорили. Как же вот там безумная там женщина говорит, вот как же мне дальше быть, меня все безумные там называют, считают, там чуть не со слезами на глазах говорила. Там собственная дочь меня не воспринимает по-человечески. Вот. Потому что рациональному, вот этому нормальному мирскому уму понимание духовных вещей недоступно, увы. Закрывается все, вот, стена стоит. Поэтому апостол-то говорит, чтобы быть мудрым в веке сем, будь безумным, ибо мудрость века сего есть безумие. Так вот, чтобы понять толкование Иоанна Богослова, нужно вообще перекрыть у себя вот этот вот канал рационального восприятия, а перейти на восприятие духовное. Как это сделать? Ну, тут это уже вопрос другой, неданного уровня. Это совсем по-другому. Это надо хотя бы маленечко, вот тоже в прошлой передаче мы об этом говорили, немножечко хотя бы научиться молиться. И там вопрос такой прозвучал тоже от одной женщины. Как душа с Богом разговаривает? Тут тоже объяснял, немножечко краешком коснулся. Надо научиться переходить вот эту вот черту, когда мы

сказал Господь. Вот к этому надо стремиться. Сколько на это время уходит? Ну, у всех по-разному. Кто-то за 10, кто-то за 20, а кто-то за 50 лет не сможет этого достичь. Все вот как-то так по-разному у всех складывается. И вот мне тут задали один вопрос, помимо нашей вот программы напрямую, тут меня спросили, прислали вопрос такой. Почему вот Дух-то Божий вроде бы как один, а во всех он действует по-разному? И с чем это сопряжено, как это все объяснить? Поэтому хочу вот в контексте этого даже сказать, что Дух Божий, он же видит каждого человека изнутри, и от него скрыть ничего нельзя. И Господь в Евангелии намекает на эти вещи, когда вот притча о талантах. Кому-то 5, кому-то 4, кому-то 3, кому-то 1. И вот первые трое там, так сказать, заработали себе похвалу, когда отдали эти таланты в рост. А тот, который закопал свой талант, которому 1 дали, у него отняли, а его самого наказали, бросили в тьму кромешнюю. Понимаете, как получается? Таланты дали всем. Разные, но дали. Кому-то побольше, кому-то поменьше. Не обделили никого. И смотрели, кто как с этими талантами обойдется. И вот тот, кто обошелся разумно, тот, кто их старался приумножать, тому еще дали. Вот тот, говорит, у которого был один талант, заберите у него и дайте тому, у кого 5. У него и так уже 10, он уже с 10 оказался в руках. А тут еще ему, то есть, прибавилось еще. И вот он, Господь как раз делает вывод, что кому дастся, того прибавится, а кого, у кого не будет ничего, то у того отнимется и то, что думал иметь. Видите, как интересно Господь поступает. То есть талантами наделены все, 100%. Ни одного человека, лишенного каких-то божественных дарований. Но в зависимости от того, кто такой этот человек, ну и в меру сил, которые Господь видит изнутри, он и дает этому человеку тот или иной талант. Ну, естественно, как вот в той программе, когда мы это обсуждали, не идет речь о талантах и дарованиях там спортивных, музыкальных, творческих, я не знаю, автомобильных, кто-то там будет Шумахером, а кто-то просто будет эту дальнобойщиком. Нет, не об этих талантах речь, о духовных талантах. Именно Господь духовными талантами наделяет. Все остальное, это же как человек куда разовьет, ну, физическая возможность там лишены, конечно, отчасти кто-то. Но это мы знаем, там, единицы. Сейчас с ними, можно, как говорится, в лицо познакомиться. Этих всех лишенцев наших, дай бог им здоровья, постоянно вон на всех почти каналах крутят, там, окажите помощь, вот такой ребенок больной родился, вот эдакий, вот такая болезнь неизлечимая, вот это, и нужны там сумасшедшие миллионы, чтобы это полечить. Вот они, эти бедные лишенцы, у которых там того нет, всего нет, которые требуют вот этой помощи. Мы же говорим о тех, которые физические какие-то вещи, ну, это большинство, то есть бегать умеют все, ходить умеют все. Ну, вот как развивать это, значит, один там как страус может бежать, вот этот африканец, который там какой-то мировой рекорд, и вот теперь робот какой-то побил, говорят, там на этих соревнованиях роботов гуманоидных, вот. Бегать там, как страус, не догонишь, там на машине только там 30 километров в час развивает там на ходу. Вот такой вот африканец. Ну, как говорится, это тоже от тренировки зависит. Но в данном случае не об этом Господь говорит, не об этих талантах, чтобы бегать там, как автомобиль, а именно о духовных дарованиях. Как то, я не знаю, молитва, пост, воздержание,

0: целомудрие, любовь и так далее, и так далее, и так далее. Кому-то побольше, кому-то поменьше дано. Но вот кто как их будет развивать, эти свои таланты духовные, и кому-то дается еще дополнительно что-то, а кто-то лишается и того, что было у него изначально, кто это не приумножает, кто это в себе не развивает. И Дух Божий это все видит, это все как бы на контроле держит, так сказать, держит свою руку на пульсе каждого человека во Вселенной. Не думает, что это только христиане или только православные. Не так. Каждый человек, живущий ныне на планете Земля, все под его контролем, все под его патронатом. Понимаете, да? Каждого он видит, каждого он знает, и каждому без исключения дает те или иные таланты. И далее уже, глядя по тому, куда он эти таланты и как отправляет, какие-то в рост, а какие-то в землю, уже, соответственно, Господь и решает, кому дать, у кого отнять. Как вот в этой притче сказано. Это с одной стороны. С другой стороны, вот сталкивались, наверное, по жизни с такими вопросами. Мне проще об этом говорить из тех соображений, ну, как бы вот профессионально. Вот моя вот такая стезя медицинская. Ну, что сделаешь? Вот я на это и ссылаюсь частенько. Поэтому я берусь утверждать, что многие сталкивались, что вроде бы там у соседа, у кума, у брата, у свата та же болячка, что и у тебя. Казалось бы. Ну, пусть вот как у меня, там, гипертоническая болезнь, это сейчас у многих. Повышенное артериальное давление. И вот мне попался хороший доктор и назначил какое-то лекарство. И я его попринимал, у меня все пришло в норму, я хожу счастливый и прочее. А вот этот мой ближний с такой же болячкой загибается. И я ему предлагаю, слушай, вот мне это лекарство помогло, значит, и тебе должно помочь. Но он берет, и, как говорится, на свой страх и риск, без консультации со специалистом, начинает этот же самый препарат принимать. А ему только хуже становится. Понимаете? То есть вроде бы человек тоже человек. Болезнь вроде тоже та же самая болезнь. Ну, по крайней мере, симптомы те же. Значит, думаем мы, что и лекарство тоже должно помочь. А как у Райкина, а включаешь, не работает. Вот все вроде бы то же самое, а не так. Так вот, Господь это видит в наших душах. Кому что и как подавать, в каких количествах. Вот эти вот дары, возможности. И, как говорится, возможность реализации этого всего. Это ведь тоже, скажем так, не от нас, а от Господа Бога зависит. Поговорка-то недаром, человек предполагает, а Бог располагает. Господь старается управлять человеком. Вот он ему дает, грубо говоря, какое-то задание, а сам идет еще за руку, ведет, давай вот сюда направо поверни, вот по этой тропке пройди, вот по этому мосточку не ходи, он подгнил, а давай вот немножечко подальше вот сюда пройдем, а там еще есть один мосточек, он крепкий, по нему точно не свалишься, пройдешь, и так далее. То есть мало того, что Господь что-то нам дает, Он еще нас и ведет, как правильно это сделать и выполнить. А мы пытаемся думать, что это мы сами по себе и сами от себя. Что-то получаем, чем-то наделяемся, что-то у нас получается, что-то не получается. Ну, не получается, согласен, это из-за нас. А вот когда получается, это точно не мы. Это значит, мы просто идем туда, куда нас ведут. Правильным путем идете, товарищи. Поэтому и получается. Вот как. Ну, сейчас вот позвонили, сейчас отвечу на вопрос и продолжим про эти, вот, как говорится, пути Господни, которые неисповедимы, попробуем их исповедать. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Отец Олег, здравствуйте. Раб Божий Иаков, благословите.
0: Спаси Господи, Бог благословит.
1: У меня такой вопрос о реанимации. Слушал интервью одного очень уважаемого священника, который тут и на федеральных каналах выступает, и этот священник говорит... Его отец, тоже священник, умер прямо в храме во время произнесения проповеди. И вот этот сын говорит, я пытался его реанимировать. Потом приехала скорая помощь, там же в храме пытались его реанимировать. И тем не менее он умер. И этот молодой сын-священник говорит, я считаю, что один из самых тяжких грехов, совершенных мною за всю мою жизнь, это то, что я пытался реанимировать своего отца. То есть получается, что когда Господь хочет человека призвать к себе, посылает ему смерть, встают на пути реаниматоры и пытаются человека вернуть к жизни, тем самым как бы нарушив замысел Бога о том, что человеку пора к Богу отойти. Вот такой вопрос. Как церковь об этом, как вы об этом думаете? Спасибо.
0: Благодарю за вопрос. Ответ у меня из моего, опять же, медицинского прошлого. Это неоднократно с этим приходилось сталкиваться. Правда, сам я там не работал, но знакомых имел. Это так называемая детская реанимация, которая либо в детских отделениях детских больниц, либо непосредственно в родильных домах, когда дело касается реанимации новорожденных. И получается как? Это не я, это вот статистика вот этих самых врачей реанимации. Мы просто беседовали, разговаривали, очень интересно получается. Вот родился ребенок, килька-килькой, там 1,5 килограмма в нем нет, родился там наполовину, там 8,5 месяцев, недоносок, ну пусть немного не доносили, но вот такая килька синяя, все, еле дышит, там его и водой поливали, и по заднице хлестали, и на кислород подключали, ну вот, как говорится, вот 5 минут и Богу душу отдаст. Все уже, как говорится, глаза на это все дело закрыли, в кювес положили, кислород подали и ушли. И как получится? Час живет, два живет, сутки живет, двое суток живет. Опачки сосать начал. Вот это ничего себе. И главное, ничего особо не делали. А тут рождается аж с розовыми щеками, и никакой волосатости, и никаких обвитий пуповины, и такой весь жаром пышет. Ох, и закричал сразу, и груди прям в родовом зале приложили. Красота! Не успели донести до детской палаты. Окочурился. И как потом его не пытались реанимировать? Никак. И это уже врачи сами делают вывод. Не смотри, как этот ребенок выглядит. Будет крепкий и здоровый, если уж ему... Ну, они там по-своему говорят, суждено умереть. Он умрет, как ты тут над ним не пляши с бубном. Че не делай. А если уж он должен жить, то на него, хоть говорится, плюнь и оставь как есть. Он все равно выживет. И это не мои фантазии, это вот реально вот врачи детской реанимации так говорили. Во всех ситуациях точно так же. У меня, когда я на скорой помощи работал, на руках так мужчина умер. Я приехал на обычную бронхиальную астму, сделал все необходимое, и он у меня на руках начал синеть. Но сколько я его не качал, потом реанимация приехала, и все. Тоже ничего сделать не смогли. Тромбоэмболия легочной артерии. Все. Кто знал? Никто не знал. То есть, когда к нему я приехал, он еще с бронхиальной астмой тут сидел, пыхтел со мной, разговаривал. Тромб уже где-то гулял по сосудистому руслу. И в тот момент, когда мне уже с ним прощаться, как бы, он влетел в легочную артерию и ее затромбировал. Понимаете, какая вещь? И никто ничего не сделает. Так что считать плохо, это хорошо, да никак. Если уж вот пришел срок человеку, ничего ты с этим не сделаешь. Хоть ты будь там 7 пядей во лбу реаниматор, ничего не сможешь сделать. Ни дефибрилляторами, ничем, никакими лекарствами. Не запустишь ты его. Если уж человеку дано жить, то топи его, жги его, я не знаю, расстреливай, вешай. не получится, там и веревка оторвется, и кто-нибудь из воды вытолкнет, и в огне, как говорится, не сгорит и в воде не утонет. Тоже бесполезно, потому что надо ему живым остаться. Да, будет покалеченный, да, будет обожженный, да, будет там с какими-то проблемами в легких и так далее, там воды надышался. Но живой. И то, что надо, он выполнит. Но если не выполнит, там уж Господь сам решит, что с ним дальше делать. Понимаете, а рассуждать на предмет, вот так вот глядеть огульно, вот большой грех, реанимацию осуществлять, это что же нам... Мимо всех страждущих и умирающих проходить и говорить, это самое, ребята, пусть само. Извините, какие же мы тогда христиане-то? Когда апостол Павел говорит, если человек, особенно христианин, проходит мимо ближнего и не пытается ему помочь, тот стал хуже неверного. Вот ведь что. Поэтому оказывать помощь – наша задача. И уж как же тогда мы будем трактовать слова Господа из Евангелия, что нет выше той любви, как жизнь свою отдать за друзей своих. То есть до последнего дыхания, до последней капли собственной крови помогать ближнему. Вот как, вот это проявление любви христианской. Об этом сам Господь в Евангелии говорит. И это у кого язык поворачивается называть это грехом? Я не знаю. То есть этот человек, он уже против Евангелия, я считаю, идет. Против слов Господних. Душу за ближнего своего положить. То есть до последнего, если есть возможность, ему помогать. Вот ведь что? Вот это проявление христианской любви. А вот результат этого, вот он уже не в наших руках, да. Как я уже сказал, в роддоме там старались, ребенок вроде крепенький был, реаниматоры хорошие, а он все равно умер. Вот так. Поэтому оказывать помощь – это наша обязанность. А результат оказания этой помощи, вот он уже в руках Божиих. Это уже как Бог даст. Получится – оживить, оживим. Не получится – значит, ну, как говорится, время пришло, если даже по нашему мнению еще не время. Вот так вот как-то. Я думаю. По моему мнению. Так, ну что ж, осталось у нас время еще. Вот, относительно действий Святого Духа в разных людях, ну, я буквально пару слов еще закончу, и потом отвечу на вопрос, который пришли сюда на Макс. Дело в чем? Мы с вами можем видеть некоторые моменты, интересные в Евангелии, что все апостолы до Дня Пятидесятницы, они, ну, не были совершенными, скажем так, в полной мере. И действия их, вот эти вот корявые, мы отмечаем в течение всего Евангелия. Хотя бы в том моменте, когда подходят там два брата, вот эти вот Громовы, братья Громового Анаргеса, это Андрей и Иоанн, Господу, и говорят, когда он там сказал, что в царстве будет там на престоле сидеть и судить 12-коленным Израилевым, и вот апостолы сядут и будут судить. И вот они набирают смелости, подходят и говорят: «Господи, а вот сделай так, чтобы один из нас сидел справа, а другой слева от меня». Помните, да? То есть, о чем их мысли были в тот момент? Уж никак не о Царстве Небесном. А о чем? О карьере, если уж современным языком говорить. Карьерный рост. справа и слева от самого Господа сидеть. Вот, предел мечтаний. Хотя, мы видим, что Господь всех, не только этих 12 ближайших, а всех там, которые от 70, от 300. Мы об этом в Евангелии читаем же, да, что Он собрал их и наделил их даром исцеления, изгонять бесов и так далее. Они все были наделены вот этими способностями духовными. И вот находятся двое и подходят и говорят: «Господи, вот давай мы будем самыми крутыми. Справа и слева от тебя сядем, мы будем тут, значит, командовать всем». А в другом Евангелии там написано, что даже не сами они, мать подошла, просила за них. Вот как, что сами не решились, вот кишка тонка. А вот мамка подошла, попросила: вот сделай, чтобы вот они сидели справа, слева от тебя. Ну, ответ вы помните, да, вот сделать так, это, говорит, не в моей власти, а вот если смогут чашу, которой буду пить, и крещением, которым я крещусь, будут креститься, ну, вот это можно. Ну, готовы, ну, они сказали, готовы, ну, так и произошло. Вот, понимаете, вот у них на что было направление. Или взять там моменты, которые там уже сопряжены были со страхом, там прочее, когда Господа в Гефсиманском саду хватают, все апостолы разбегаются от страха. Один там Петр там тельняшку рванул, мечом махнул там ножом, как написано, отсек ухо. Ну, вроде бы невелика рана, тем не менее, Господь ему запретил использовать нож, приемший нож ножом погибнет, вложи нож свой в ножницу. Вот, помните, да? Все разбегаются. Петр не исключение, трижды отрекся. Хотя там за Иоанном зашел во двор архиереев. Понимаете, то есть вот какого-то совершенства в них не было. И самый яркий представитель из них, хотя он тоже был со всеми с 12-ю, был всеми дарами наделен и прочее, прочее. Все имели Святого Духа там в определенной мере. Полноценно они его, конечно, в Пятидесятницу получили, об этом никто не спорит. Но частично вот эти дарования, исцеления там и прочее, которые им были даны, они все это имели. И до того как, до Дня Пятидесятницы ходили же, исцеляли, бесов изгоняли. Почитайте Евангелие, кто не читал. И вот Иуда, один из них, Искариотский, когда предает Спасителя, заканчивает свою жизнь совсем плохо. Тоже в курсе, как бы, да? Пошел и удавился. Все имели одну меру Духа Святого. Но вот в одних Святой Дух проявился вот так, а в Иуде вот эдак. В чем беда? Почему у него такая метаморфоза из целителя, экзорциста, изгонителя бесов вдруг превращается вот в банального самоубийцу? В чем дело? Мы об этом тоже говорили. Помните, да, что его довело до веревки и сучка? Гордыня. Как он такой весь, вот этим всем обладая, находясь в числе 12 первых учеников, вот такой вот, еще плюс ему было доверено там деньги собирать, который тут всех кормил, поил, обувал, одевал, там деньги давал и так далее. Вдруг вот на такое предательство пошел. Не выдержала, как говорится, душа поэта позора мелочных обид. Пошел и удавился. Вот из-за этой самой гордыни, которая не позволила ему вот смириться с тем, что он такой хороший, такой крутой, и вот так вот нехорошо поступил. Все изнутри его разъело. Петр, другая совершенно ситуация, поступил точно так же изначально, но, как сказано, раскаялся и горько ушел, горько плача, и всю жизнь проплакал, собственно говоря. Понимаете? Вот еще одна из причин, а может быть и ведущая причина. Не просто то, что Господь там этот дух свой, вот эти вот дарования энергии распределяет каждому по мере способностей каждого человека. А потому именно, что кто-то со смирением, а кто-то с гордынькой это все в себе носит. Вот. Тоже разные результаты. И еще один момент. Те люди, которые ищут именно духовных дарований и высоких ощущений через эти дарования, те, как правило, их не получают, как бы они к этому ни стремились. И лоб могут в молитве разбить и так далее. А толку никакого. А те, которые со смирением, сознавая, что недостойны этого, они и получают. Потому как сказано, что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Поэтому нельзя, нельзя искать каких-то высоких ощущений и особых дарований. Нельзя к этому стремиться, это такое табу. Господь сам увидит, сам решит, кому чего дать, и получишь это, даже этого не желая. Господь сам увидит, когда тебе и что дать. Но если ты будешь вот именно ради этого что-то делать, пусть даже делать очень хорошо, старательно и усердно, скорее всего, Господь, видя, что ты имеешь в себе вот эту вот гордыньку, которая в случае получения дарования может в гордыню, в гордынищу вырасти, скорее всего, тебе этого не даст. Для твоей же безопасности. До тех пор, пока ты не смиришься. Как только смиришься и поймешь, что ты этого недостоин, не дорос. Считай, что это у тебя уже в кармане. Но для этого надо смириться от всего сердца. Опять же, не ложное смирение преподнести. Ой, вот я такой несчастный, вот я такой ничего недостойный, бейте меня все, плюйте в меня слюной. Вот. Тоже ничего не будет, потому что, как говорится, ложное смирение пуще гордыни. Это еще так, смирение в квадрате получается вот это вот. Вернее, гордыня в квадрате, вот это ложное смирение. Вот этого всего надо избегать. Вот тогда, может быть, и получится. А если это есть, то Господь ничего не даст. Будьте покойны. А у нас звоночек, видимо, финальный. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, отец Олег, благословите раб Божий Михаил.
0: Спаси Господи.
2: Вот, отец Олег, вот сейчас на телеканале «Государство в России-1» выступал Короченко, ну, там он эксперт какой-то, государственный деятель, говорит, что мы должны нанести удары по Украине, по энергетике, чтобы они замерзли. Он прямо это говорил на федеральном телевидении. И вот я хочу спросить, учитывая, что наш Господь, это наш Бог, есть любовь, и Он нас лечит, Он нас не наказывает. Какое может быть лечение для такого мнения? Спасибо.
0: Для такого мнения лечение одно, вот как у апостола Петра. Случилась проблема с его, так сказать, смирением. Страх его настиг, и он не смог пойти за Христом на смерть, как он этого хотел. Тоже бился кулаками в грудь, что-то показывал, что-то требовал, что-то говорил. А в конце концов плакал. Так что вот лечение одно. Покаянные слезы. Вот так. Покаянные слезы в течение всей своей жизни, если человек поступает против своей совести и против воли Божией. И это не к Коротченко относится, это не к Путину относится, это не к Зеленскому относится, это даже не к Гитлеру относится. Это ко всем вообще людям, ко всем мыслящим. Только через покаяние, только через слезы покаянные можно достичь действительного прощения. Вот и все. Другого ничего Господь нам не предложил. Вот это вот самое важное и самое главное. Без покаянных слез от всего сердца прощение очень сложно получить, очень сложно. Вот это самый прямой, самый простой, скажем так, путь. Покаянные слезы. Ну что ж, оставшиеся минуты, Вадим пишет. Много раз слышал выражение «воцерковлен» или наоборот, ну, то бишь, не «воцерковлен». Что это значит? Как-то непонятно. Объясните, пожалуйста. Дорогой Вадим, слово «воцерковление» означает, что человек знаком с правилами церковной жизни. И не более того. То есть воцерковленный человек, он знаком с некими правилами. То есть как правильно молиться, как правильно креститься, как правильно поститься, как правильно ходить в храм, как правильно вести себя в храме и так далее. Вот когда человек знает эти вещи все, ну, может быть, прочитал катехизис, может быть, сходил на катехизические курсы, может, просто со знающим человеком побеседовал и ведет себя в этом плане должным образом, вот его считают воцерковленным. А человек, который не знает, как себя вести по-христиански, скажем так, ну, тот, соответственно, и не воцерковлен, не введен в церковь, так скажем, в полной мере. Вот если в двух словах, то вот так. Можно, конечно, эту мысль развивать еще больше. Тут про каждый отдельный момент. Ну, вот в двух словах это так. Так вот, Николай спрашивает. Отец Олег, как относиться к системе оздоровления Серафима Чичагова? Дорогой Николай, дело в том, что Серафим Чичагов до своего рукоположения, до того, как он стал священным мучеником, он там много чего писал, он занимался вопросами гомеопатии, сестра его впоследствии, монахиня, тоже в этом начинании его поддерживала, у него... Сколько мне известно, прямого медицинского образования не было. Это были его, скажем так, ну, больше жизненные какие-то умозаключения. Вот. То есть прочитанные книги какие-то около медицинского характера, еще что-то. Но, честно говоря, признаюсь, что с этой вот прям системой его я не знаком лично. Просто если мы возьмем все его труды уже после того, как он написал Серафимо-Дивеевскую летопись, это уже будучи архимандритом, и уже в дальнейшем, будучи епископом, архиепископом, вы там, уверяю вас, не найдете ни слова о том, что он писал до своего рукоположения в священный сан. Поэтому все эти его труды, скажем так, вряд ли можно отнести в разряд творений святых отцов. Хотя один у нас такой человек удостоился, хотя не труды святых отцов, но, по крайней мере, мировую признательность его труд получил. Очерки гнойной хирургии. Наверное, догадываетесь, о ком я говорю. Это Валентин Феликсович, впоследствии архиепископ Лука, воин Ясенецкий. Вот. Ну, он, пожалуй, вот один такой, которого труд до его священного сана был, так скажем, на уровне мирового признания. Хотя в дальнейшем вот его... труд уже такой богословский, «Душа и тело», там отчасти богословы современные ему, которые осматривали, да и на сегодняшний день там, ну, было и есть достаточно таких спорных вопросов в его точке зрения на соотношение духа, души и тела, вот. Ну, тем не менее, это публикуется, это издается, но... Опять же, к трудам святых отцов это немножечко не отнесено. То есть в качестве такой познавательной духовной литературы, да, можно почитать. Это вот «Дух, душа и тело» Вот, но больше, скажем так, вот эти уже поздние его труды, ну, и не знаю, как это называть трудом, но вот его автобиографию «Я полюбил страдания», которые... Вот там больше полезных вещей, как он через все это проходил, как он это все через себя пропускал, когда он в ссылках был и так далее, как вот он претерпевал все эти гонения, и как в конце концов он осознал, что именно это приближало его к Богу. И вот именно из-за этого он полюбил страдания. Так он и назвал эту вот книгу, которую он, в конце концов, издал, вот, ну, как автобиографический такой труд. Вот. Поэтому все эти творения Серафима Чичагова по какой-то оздоровительной системе, ну, скажем так, могут быть... использованы, я думаю, но с оговоркой. Надо все-таки это смотреть, как говорится, согласовывать с научной точкой зрения, со взглядами именно научными на эти вопросы. Так же, как и гомеопатия. Гомеопатия и рознь. Всякие там вещи есть. Вот. Так что не надо, если Серафим Чичагов священномученик, значит, и все, что он там написал, это такой непреложный характер имеет истинный. Нет. Вот в духовном плане, да, согласен, а вот в плане медицинском тут надо, как говорится, репу почесать, прежде чем сказать «да». Насколько это «да», а насколько лучше, так сказать, воздержаться, посмотреть, что ж будет. Так что будьте осторожны. Даже у Феофана Затворника некоторые труды, Алексей Ильич Осипов на это делает такой акцент, даже Феофан Затворник делал богословские ошибки. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
3: О наболевшем. С отцом Олегом Осиповым. Радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родитель.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты ми помози, исцели, небо неоскудное, те знаю сокровища пренепорочные, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Присри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Единопреснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти, тлением смертью моя есть сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, отли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не пресе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, во утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительнице, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.
1: Царя небесного, Его же поют Твои ангелы сии, хвалите и превозносите во вся веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же Тя поем во все

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и неведаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, единобо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление, и Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О, Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни имам Бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Радиообраз. Слушайте сердцем. Евангелие от Иоанна.
1: Глава 10.
2: Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. А когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что он наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец.
3: Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь.
2: Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Всю заповедь получил я от Отца моего. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются гласа моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. И Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за добрые дела хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». И Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне, а если творю то, когда не верьте мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ о русской иконе. И сегодня мы снова обращаемся к иконографии Иоанна Предтечи. В иконописных подлинниках Иоанна Крестителя характеризуют следующим образом. Типом еврей, средних лет. Телом и лицом очень худ, цвет тела бледно-смугловатый, борода черная, менее чем средней величины. Такая иконография Иоанна Предтечи является одной из самых распространенных среди во всех возможных изображений его православной иконографии. Но подавляющее большинство данных изображений пророка Иоанна Предтечи основано на главных эпизодах из жизни Крестителя Господня, и совсем немногие имеют внежитийные сюжеты. И сейчас мы обратимся к основным типам иконографии святаго пророка Иоанна Предтечи, которая именно основана на его жизненных сюжетах. Первое изображение, к которому мы обращаемся, это зачатие святаго пророка Иоанна Предтечи. Это один из наиболее редких иконографических типов изображений, связанных с жизнью пророка. При этом сам пророк на данной иконе не изображается. По изображенным на иконе праведным родителям пророка Иоанна Предтечи, она еще называется «Целование Захарии и Елизаветы». Праведные Захария и Елизавета изображаются на данной иконе в объятиях друг друга. И это иконографическое выражение любви, преданности, поддержки своей второй половины. Данный тип иконографии схож с еще одним типом икон, изображающих праведных Иоакима и Анну, родителей Божьей Матери, и называющихся «Целование Иоакима и Анны». Следующий тип иконографии Иоанна Предтечи – это его Рождество. Данный иконографический тип основан на тексте первой главы Евангелия.

0: Луки, где описывается это событие. По своему стилю икона похожа на изображение Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Центральными фигурами, которые изображаются на иконе, являются праведный Елисавета, лежащий на одре, и праведный Захария, который сидит рядом и пишет на дощечке имя – Иоанн. Есть на иконе и дополнительные сюжеты. Укрытие праведной Елизаветы в пещере от гонений Ирода, убиение праведной Захарии за отказ сказать, где находится младенец Иоанн, и другие. Следующим по хронологии жизни пророка является образ святой Иоанн Предтеча в пустыне. Это достаточно распространенный в православной иконографии тип изображения святого. Здесь пророк изображается уже мужчиной зрелого возраста, который готовится в скором времени выйти на проповедь покаяния. Святой Иоанн Предтеча изображен в своем аскетическом одеянии в позе молящегося человека. Часто перед пророком изображается его честная голова, лежащая на блюде. Это символическое указание на будущую мученическую кончину святаго Иоанна Предтечи.
1: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Практически все апостолы стали основателями поместных церквей. В этом заключается смысл апостольского преемства именно священства. Каждая церковь возводила происхождение своей благодати священнической к одному из апостолов. Они были столпами церкви. И действительно, они часто изображаются именно на столпах и на барабанах храма, сразу под ликом Спасителя. Но стоит сказать, что наша русская православная церковь по преданию ведет свое преемство к апостолу Андрею Первозванному. Это связано, по всей видимости, не с тем, что апостол Андрей посещал земли, где позже возникло русское государство, хотя и это немаловажно, а связано с тем, что апостол Андрей основал церковь и рукоположил епископа в маленьком городке Византии в Малой Азии. От этого епископа происходит священство града Константинополя, которое и основало церковь на Руси. Говоря об апостолах, мы видим, что у них и различное время призвания. Согласно церковному преданию и согласно Священному Писанию, мы видим, что первым был призван апостол Андрей. Стоит отметить, что первые апостолы Иоанн, Иаков сначала приходят ко Христу, пробыли с ними один день, как сказано в Писании, но потом они как бы призываются по новой. Во многом это символизирует и приход человека ко Христу. Когда человек обращается к Богу, Господь дает нам почувствовать благодатные дары своего присутствия, дает нам как бы ощутить себя, а потом отходит. И в дальнейшем мы должны уже сами осознанно сделать свой выбор. Говоря о служении апостолов, необходимо сказать о том, что они не только несли Слово Божие, не только основывали церкви, они еще в первую очередь рукополагали себе преемников, они рукополагали епископов. Без епископа не может быть церкви. Как говорил священномученик Киприан Карфагенский, кто не с епископом, тот и не с церковью. Это также необходимо помнить. В словах апостолов была некая внутренняя сила. Они видели эту истину. Они верили сами, и они могли донести это до других. Апостолы говорили о том, что осязали, что видели своими глазами, чему были свидетелями. Святые отцы писали о том, что степень приближенности отражала внутреннее настроение апостолов, глубину их веры и любви ко Христу. У апостолов было особое ощущение, особое чувство этой благодати Духа Святаго, который жил в них после Пятидесятницы. У апостолов также была власть передавать часть благодатных даров другим наиболее достойным. Здесь, как мы уже говорили, речь идет о рукоположении. Но даже первые епископы, которых они поставляли, непосредственные наследники апостолов, не имели тех благодатных даров апостольского служения. Прозрение, исцеление, утешение. Епископы лишь совершали таинство. Тех благодатных даров, которым впоследствии обладали епископы, они должны были достичь сами. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица.

0: Сегодня, 10 сентября, церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, праведную Анну Пророчицу, священномученика Николая Георгиевского, преподобномучеников казанских. Анна Пророчица родилась в первом веке до нашей эры. Родители выдали ее замуж, но в браке Анна прожила всего 7 лет. Муж ее рано скончался, и женщина поселилась при Иерусалимском храме. Вскоре Анна прославилась своей аскетической жизнью. Она соблюдала строгий пост и пребывала в молитве и днем, и ночью. В Евангелии от Луки говорится, что ей было уже 84 года, когда она стала участницей событий, известных как Сретение Господне. В 40-й день по рождении Дева Мария и праведный Иосиф в соответствии с обычаем принесли Богомладенца в храм. Анне и праведному Симеону Господь дал пророческий дар. Благодаря ему они сразу узнали Богородицу и Богомладенца. Лука пишет об Анне так. «Она, в то время подойдя, славила Господа и пророчествовала о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Символическое значение этого события состоит во встрече праведников Ветхого Завета с воплощением Завета Нового.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Великие русские старцы. Жизнеописание, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления старца Феофана Новоязерского, записанные сестрами Горецкой женской обители.
1: Проси о любви к Богу и ко всем. Господи, сподоби мя любите тя от сия души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, дашь тьми любовь нелицемерную, то есть не человеческую, но божескую, безгрешную и бесстрастную. Господи, дашь тьми положите начало благое, презри на мя и помилуй мя по суду любящих имя Твое. Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим. В судьбы Божии входить, в испытания не надобно. Исчезоша испытающие испытания. Кто весть я же в человеке? Токма дух живущий в нем. А только говорите, я ничего не знаю. От человек славы не ищи, а надобна только слава от Бога. Со славой человеческой куда мы годимся? Прославляющий мя прославлю. С нашей стороны не надобно нам и думать об этом, чтобы мы славились. А без нас знает Господь, кого прославить или уничижить. Надобно о себе побольше думать, мысли у тебя не расхищены ли. И если не исправлены мысли и душа, так об этом думай и себя исправляй. Одна перемена лица может оскорбить ближнего. Не сердитесь ни на кого, потому что гнев правды Божией не соделывает. Это жизнь такая, что надобно быть младенцем. Аще не будете яко дети, не внидите в Царство Небесное. Не умом младенствуете, а злобою. Многие желают видеть что-нибудь во сне, но от этого с ума сходят. И не надобно желать, потому что это иногда приводит в гордость. Говорят, вот я удостаиваюсь видения какого, а это от врага. Иные же хотят предвидеть что-нибудь будущее. И это не касается до нас, а только надобно, чтобы не погрешить пред Богом. Есть даже теперь и чудотворцы. Вот они, смиренные, терпеливые и кроткие, которые отгоняют от себя вражьи прилоги, соблюдают чистоту душевную и телесную, они не захотят чудотворения. Кто принимает достойно тело Христа, Сына Божия, тот выше чудотворца. С благодарением, кто претерпевает болезни, того Господь Бог скоро посетит. А кто за болезнью не ходит в церковь, тот не должен сомневаться, но говорить: «Да будет воля Твоя! Вишь труд мой и болезни моя, и остави вся грехи моя!» Бог выше сил не требует. Когда же стоите в церкви, в храме стоящей славы Твоей я, на небеси стоять мним». Когда исповедуетесь, то просите единого подателя благ: «Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих». И когда священник скажет: «Прощаю и разрешаю», то в самую сию минуту и на небеси прощено и разрешено. Мы живем не во времена гонений, но нельзя сказать, чтобы и ныне не было гонений. Есть гонение от врага. То одно представить, то другое, чтобы привести в уныние, в печаль, отчаяние, чтобы как-нибудь отторгнуть от Бога. Представляет, чего совсем не было, увеличивает. Из макового зерна делает гору. Терпеть надобно. Господь Бог не оставит. Господь Бог знает, что нам надобно. Взывайте к Нему, да будет воля Твоя. Он ко всем вопиет: «Призови мя в день скорби Твоя и измутя». Призови, не сомневаясь, а с верою. Вот что хорошо иметь в мысли. Я — земля. Мне дано только посмотреть на это премудрое здание. Посмотрю и опять обращусь в землю. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишася зиждущие. Надобно просить Господа, чтобы Он был камень краеуголен в душевном нашем строении. Разве бо того ни деяние, ни слово совершается. Бог все и делает для твоей же пользы. Не надобно иметь своей воли, нужно предаться в волю Божию. И в моей жизни все шло не по моему желанию. Намерение было в Афонской горе жить? Нет, Бог не привел. Хотел пожить у отца Паисия, у такого великого старца? Нет, и этого не привелось. В Китае бы надобно быть, уж и прошение подал? Нет, пришлось быть в Петербурге, келейником у митрополита. Я не хотел быть и иеродиаконом, как отпрашивался. Не успел и в этом. Потом Бог привел сюда. А сколько отказывался от архимандритства? Страшно и помыслить идти против воли Божией. Мы просим Господа: «Не лиши меня небесных Твоих благ». Он говорит: «Готов, научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем. Будьте терпеливы, будьте послушны, и получите Царствие Небесное». На что отлагать покаяние? Говорить: «Покаюсь еще». Вместо этого сказать тогда же, как согрешила: «Господи, помилуй мя падшую».

Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Ти Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, Иси Божий, Богородица.

0: Зовем в полуночи, свят, свят, свят, еси Боже, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меня и си со беззаконими моими, но человеколюбствовал и си обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меня и си, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мея сопом и очишися омыши мея и по честнягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, яко ащебо восхотел эти жертвы дал бы хубо, все сражения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого жезаны при понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне и рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готовый, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тебя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда правдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть меня от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моя души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якоды единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 по 45 стих.
4: «И собравшися апостолы к Иисусу, и возвестиши ему вся...»
5: «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пеши из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех, и ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ.
4: На оном полу к Вифсаиде, донде же сам отпустит народы.
3: В сегодняшнем евангельском чтении есть одна строка, на которой хочется сфокусировать внимание. Когда апостолы возвращаются к Иисусу после проповеди покаяния в разных местах,

0: народа.
1: Данный вопрос очень большой, и тут, наверное, он не один, а их несколько. Да. Давайте, наверное, будем последовательными и будем их по одному разрешать. Мне кажется, это будет правильно. Порассуждаем по очереди, да?
2: Давайте попробуем. Вопрос первый. Да. Можно ли использовать внешние обстоятельства жизни как тренажер духовных качеств?
1: Я вам скажу больше. Мы обязаны их использовать. Не можно, и мы их используем. Другое дело, что, наверное, не нужно являться таким, знаете, циником, который на условия бытия реагирует именно как на тренажер. Естественно, Господь посылает нам внешние факторы, условия. Для кого-то это голод, для кого-то это холод, для кого-то это война, для кого-то заключение, для кого-то сварливый муж, для кого-то тиран-родитель и так далее. Много, очень много форм внешнего воздействия на человека. Господь своим промыслом пытается все то, что нас окружает, по сути дела, недоброго, повернуть к тому, чтобы мы при правильном к этому отношении могли для себя что-то из этих ситуаций извлечь. Это есть как раз та тренировка, если хотите, о которой идет речь в вопросе. Другое дело, не нужно так слишком свысока на это все смотреть. Нужно просто с кротостью переживать свою жизнь. Вся наша жизнь – это внешний тренажер нашего внутреннего мира.
2: Мне хочется спросить, когда в действительных искушениях про тренажер как-то не произнесешь.
1: А я почему и говорю об этом, что не нужно это смотреть свысока.
2: Понятно, батюшка, спасибо. Можем ко второму?
1: Конечно.
2: Как понять, какой выбор правильный в минуты, скажем, справедливой агрессии?
1: В минуты агрессии, какая бы она ни была, справедливая или несправедливая, выбора быть не может. Любой выбор человек должен делать, как у нас принято на Руси говорить, на холодную голову, на остывшее состояние, спокойное сердце.
2: То есть агрессия – это горячее состояние?
1: Конечно, конечно. Даже праведное, если вообще это уместно говорить. Я считаю, агрессия не может быть праведной. Вот. Есть так называемый праведный гнев, но давайте посмотрим. В Евангелии мы знаем, у Христа мог быть праведный гнев, но для того, чтобы у тебя был праведный гнев, тебе тоже нужно быть Христом, что само по себе невозможно, поэтому у меня был гнев. В этом случае он был как будто бы на базе каких-то хороших вещей, а в этом случае он был беспутный. Но в любом случае это гнев, и нужно к нему отношение иметь правильное. А принимать какие бы то ни было решения в каких-то размотанных душевных состояниях, раскачанных, ни в коем случае нельзя. Подождите, остыньте, помолитесь, дайте время, тайм-аут возьмите, и только после этого принимайте решение. Спокойным рассудком и остывшим сердцем.
2: То есть только в этом состоянии можно делать выбор?
1: Конечно. И потом уже классифицировать этот выбор как правильный и неправильный, потому что в любом случае, если трезво его принимать, потом пройдет время, человек скажет, ну я хотя бы трезво принял, меня никто, ни эмоции, никакие, ни внешние факторы не принуждали к этому выбору. Мне пришлось его делать, в этом смысле принуждение, но выбор-то я сделал добровольно, посчитал, что это так. А если человек на эмоциях принимает какие-то решения, ну это просто действие страстей, эмоциональное, больше ничего.
2: Спасибо, отец Николай.
1: И дальше что в вопросе у нас?
2: Последний вопрос. Можно ли просить у Бога то, что уже получил, но есть потребность еще?
1: Я, честно говоря, не знаю, о чем идет речь. Просто дело очень тонкое. Если мы возьмем, например, каких-то святых, они иногда просили: «Господи, дай мне покаяние, дай мне дар молитвы» и так далее. Да? Мы можем говорить, что у святых людей такая тенденция имела место быть. То есть человек, например, получил часть милости, состояние милости по отношению к ближним, да, и он просит: «Господи, укрепи мне ее, да еще». Но это в плане духовном, мне кажется, для праведных людей один из вариантов возможного их духовного существования. Что касается нас, вот таких земных, простых людей, здесь, наверное, нужно в первую очередь говорить: «Господи, если есть Твоя святая воля, управь вот тот или иной вопрос». Потому что Господь видит нас, и Он знает, сможем ли мы вытащить тот дар, вытянуть его просто в своей жизни, потому что он может быть неприподъемный для нас.
2: Отец Николай, вы вот нам из раза в раз повторяете эту фразу: «Господи, если есть на то Твоя святая воля».
1: Конечно.
2: То есть это
1: а
2: вот
1: зачем
2: самое
1: Богу
2: важное,
1: навязывать,
2: что мы можем в молитве...
1: А как мы можем Богу навязывать свою волю? Мы можем Ему ее озвучить и должны это сделать. Мы для себя, в первую очередь, это должны, для того, чтобы просто понимать, что мы хотим, потому что попутный ветер бывает только в спину тем, кто знает, куда он идет. А навязывать Богу, говорить, что я хочу так, будь добр, сделай это. Но мне кажется, это не совсем, а может быть, совсем нехорошо.
2: Спасибо, отец Николай.
1: Помоги нам, Бог.
2: Сегодня в студии был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Боже милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивая же пети Тя Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Боже Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Боже Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом, и очишуся, омыши мя, и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидится стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте праве настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явивши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, осквернены скверные, все непрочные, души тленных мне пакости избави креста прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро-скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва
0: о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердце.
2: Евангелие день за днем.
3: Здравствуйте, это программа «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 6 главу, с 30 по 45 стих, о том, как Иисус Христос насытил 5 хлебами 5000 человек. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправились, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. И он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед, на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. Чудо насыщения 5000 человек 5 хлебами произвело на учеников Спасителя очень сильное впечатление. Это событие упоминается во всех 4 Евангелиях. И действительно, история с 5 хлебами читается как сообщение очевидца, насыщенное яркими и реалистичными деталями. Людей рассадили на зеленой траве, они сели рядами по 100 и по 50. В то же время евангелист демонстрирует нам две различные реакции на человеческую нужду. Когда ученики увидели, что уже поздно, что люди сильно устали и были голодны, они предложили Иисусу отпустить народ. Фактически они сказали: «Избавься от них, они голодны, пусть сами позаботятся о себе». Но Иисус велит дать голодной толпе то, что у учеников было, то есть 5 хлебов и 2 рыбы. И тут мы видим чудо. В руках Иисуса малое становится великим.

0: трапезу и раздает хлеб. Важно также и то, что в конце, когда все насытились, хлеба осталось намного больше, чем было в начале. А что же народ? Насытившись столь чудесным образом, люди поняли, что тот, кто накормил их, обладает особыми, сверхчеловеческими возможностями. Доселе он творил чудеса только над больными, а теперь сотворил всеобщее благодеяние, чтобы народ не оставался простым зрителем того, что происходило с другими, но и сам получил дар от Бога. Толкуя рассказ о насыщении 5000, митрополит Сурожский Антоний замечает еще одну грань этого повествования. Перед совершением чуда Господь призвал своих учеников: «Отдайте все, что у вас есть, и мы накормим всех». Ученики не оставили себе отдельного хлеба или отдельной рыбы. Они все отдали Христу. И потому что они все отдали, водворилось царство любви. Царство, где Бог может действовать неограниченно, свободно. И все насытились. И к нам, каждому из нас, обращен этот призыв. Когда мы увидим чью-то нужду, отдадим все. И все будет хорошо. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: 10 сентября церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, праведную Анну Пророчицу, священномученика Николая Георгиевского, преподобномучеников казанских. Священномученик Николай Георгиевский родился в 1865 году в Коломенском. Он получил духовное образование, стал священником и служил под Мытищами. Долгое время протоиерей Георгиевский был благочинным Мытищинского района. В начале 30-го года власти закрыли храм отца Николая. Верующие не согласились и направили делегацию с ходатайством. В тот раз прихожанам удалось отстоять церковь, но власти взяли активного священника на заметку. Вскоре нашлись свидетели, заявившие, что отец Николай после службы проводил агитацию против советской власти. В 1931-м священника арестовали. Он отказался давать показания и не признал своей вины. Тройка приговорила протоиерея Георгиевского к 3 годам ссылки в Казахстан. Отец Николай скончался осенью того же года в пересыльной тюрьме в Алма-Ате. Когда дочь священника узнала о его кончине, она стала хлопотать о выдаче ей свидетельства о смерти, чтобы унаследовать дом. В ответ на это власти конфисковали все имущество умершего священника.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: У истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятое смелое решение. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
6: Доброе утро, Оля. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Как-то мне попалась на глаза подборочка из современных успешных предприятий и бизнесменов с общемировым уровнем, которые вот это единственно верное решение успешное приняли после, ну, как минимум 5, а то и 10 крахов предыдущих их стартапов. Вот. И для меня вот такой пример как раз вот, он, может быть, больше имеет педагогического эффекта.
5: То есть, надо пытаться делать,
6: да, иногда кажется, да, что вот все должно с первого шага быть верным, и никаких окружных путей мы не ждем, что все должно заводиться с полоборота, и гениальная идея тут же должна выстрелить, но вот реальная жизнь показывает, что такая идеальная картинка очень-очень редко встречается, а как раз вот этих каких-то высот в плане таком и бизнеса, и каких-то, и даже если брать и духовных тоже вещей, зачастую не от победы к победе, а именно от поражения к поражению, но вот памятуя о идее, которая ведет людей за собой. В случае бизнеса эта идея, да, заземленная, как бы так заработать больше денег, больше иметь возможности, но вот мы знаем и духовно успешных людей, которые именно идею богообщения, стяжания Царствия Небесного во главу угла поставили, и тоже не несмотря ни на какие падения двигались и достигли вот этого тихого пристанища в Небесном Царстве. Поэтому дорогу осилит идущий, безусловно, но жизнь прожить не поле перейди. Всякого насмотришься, и всяком можно споткнуться, поэтому поднимайся. Поднимайся, не лежи. Делай чего-нибудь. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
5: Здравствуйте. Напомню, номер телефона редакционного планшета. Сюда можно присылать свои вопросы, предложения, пожелания, касающиеся утренних эфиров. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Мессенджер Макс, и там легко находимся мы по номеру телефона. И еще разочек, контрольный, так сказать, третий раз. Повторю на всякий случай. Вдруг у вас прямо сейчас возник вопрос, или вы хотите тоже пожелать нам доброго утра. 8-902-302-84-44. Отец Илья, а если говорить про целеполагание? Вот, знаете, вы сказали очень интересную вещь, что для бизнеса, скорее всего, цели — это заработать как можно больше денег, получить максимальную маржу, так называемую, да, за дешево сделать, за дорого продать и снять сливки, что называется. А если цель человека, например, не снять ту самую маржу, ну, то есть разницу. А, например, ну, не знаю, реализовать какие-то свои заветные желания или построить дом и посадить дерево, и уже наконец-то нормально в Оксфорде там или где-нибудь вырастить сына. Или, ну, какие-то, знаете, есть цели, а есть сверхцели. И если вот, ну, как бы деньги — это не цель, а просто средство для достижения тех самых целей, которые человек для себя ставит, бизнесмен или неважно кто. Это уже меняет как бы сам уровень подхода к тому, чем занимается предприниматель, финансист, учитель, строитель, да неважно кто.
6: Ну, во-первых, мне кажется, что здесь там деньги — это хороший слуга, но плохой господин. И вот в определенный момент вот происходит вот этот, знаете, философский переход количества в качество, что когда цели все достигнуты, когда, знаете, все дома подстроены, все дети в Оксфорде выученные, а на паузу уже не поставишь, и уже это, понимаете, становится поиск каких-то более, может быть, изощренных целей, и для этого нужны зарабатывания все больших и больших денег.
5: Вот. Но главное, чтобы это не перешло в какие-то островные наклонности, вот, как вот, у вот, всяческих миллиардеров вот, с фамилией на «э».
6: Вот, да, то есть как бы примеры, особенно вот в недавней истории, столь громкие, разоблачительные, омерзительные, да, вот они показывают, что часто люди вроде бы начинают реализовывать, ну, какие-то благие цели, а потом, что что-то происходит, ну, как бы с духовной точки зрения понятно, что происходит, вот, и они начинают реализовывать свои страсти и пороки, а деньги как раз дают им слишком много возможностей для этого всего. Вот так вот нужно понимать, что когда у человека нет верной сверхцели, на место этой сверхцели очень быстро становятся грехи, страсти, пороки, и тогда вся эта грязь, она сначала тайной становится, а когда масштабы уже такие, что не скроешь, выходит все это наружу и вызывает всеобщее презрение и омерзение.
5: А как же тогда быть, чтобы не вызывать, во-первых, презрение и омерзение, а во-вторых, все-таки как ставить вот эти вот верные цели, для достижения которых уже, ну, знаете, там какие-то популярные авторы писали, если ты чего-то искренне хочешь, то вся вселенная стремится, чтобы у тебя это было. Ну, если перефразировать, то скажем, как правильно ставить цели так, чтобы помощь Божия была в каждом шаге.
6: Евангелие дает нам очень важный, четкий ориентир. Искать прежде Царствие Божие и правду Его, и остальное все приложится вам. Вот. То есть здесь с благодарностью принимать те жизненные обстоятельства, которые Господь посылает, и искать, как в этих обстоятельствах правду Божию реализовать. Поэтому, когда человек затевает какой-то бизнес, конечно, личное обогащение должно быть некой мотивацией. Но это не должна быть ни первая, ни единственная, ни исключающая мотивация. Как раз-таки волю Божию исполнить, значит, думать не только о себе, или о себе не в первую очередь. Поэтому создаешь рабочий места, ты делаешь немалые там вливания в бюджеты различных уровней, то есть ты увеличиваешь ВВП, понимаешь, тем самым благосостояние страны, народа, вот, то есть это все как-то вот выводит из заземленных каких-то вещей, как бы мне в лишний раз слетать, понимаете, на Мальдивы, вот, или лишнюю машину как приобрести, это все дает человеку некую перспективу, а если он еще и осмысляет, как это Господь мне дал послушание, вот такое, то это все тоже меняет в лучшую сторону, как мне кажется. Вот я в этом смысле никогда не был бизнесменом, у меня никогда не было своего дела, я всегда был наемным рабочим, поэтому я как старался уже, когда после воцерковления, да, этот свой труд тоже считать как вот послушание Господу Богу. Да, можно сделать такого, что там хозяин не заметит, где-то схалтурит, ну, слушайте, а вот хозяин с большой буквы-то, Господь Бог-то все равно все ведь ему-то не схалтуришь, поэтому все мы ему служим, и надо в полной мере, вот каждый на своем месте, вот, делать все, что от тебя зависит. Генеральный ты директор, учредитель, значит, учреждай так, чтобы была слава Божия. Исполнитель ты, ну, значит, исполняй так, чтобы аплодировали твоему исполнению, а не искали составы преступления или какие-то недоработки. Вот такой, как бы, абстрактный совет, мне кажется, вот он в каждой конкретной ситуации отражается вот какими-то действиями или бездействиями.
5: А что тогда и в чем заключается правда Божия и что такое Царствие Небесное?
6: Правда Божья — это его заповеди. Вот это то, что он...
5: Ветхозаветный или новозаветный?
6: А в целом, здесь для нас, как для людей верующих, нет столь четкого разделения на ветхозаветные и новозаветные заповеди. Да, что-то в опыте церковном, оно в определенный момент находится в фокусе внимания, а потом оно уходит из этого фокуса. Но это именно как бы вот церковное ощущение и некое логическое продолжение развития священной истории. То есть, если вот заповедь там «Чти день субботний», да?
5: Ну, вот заповедь «Не убий».
6: Да, это имеет вневременное основание. Вот как это заповедь, которая говорит о законопреступном убийстве, о уголовщине, это то, что запрещено было и во времена Моисея, и во времена Иисуса Христа, и в наше тоже время.
5: Хочется добавить, и морально тоже «Не убий».
6: Вот, а вот уже... если говорить библейски дословно, вот такого обобщения чисто из библейского текста мы не вправе сделать. Вот. То есть это как бы тоже известный момент толкования. А вот заповедь «Чти день субботний», заповедь там «Обрезание», заповедь «Поклонение только в Иерусалиме» — это то, что было важно в конкретной эпохе для конкретного народа, когда церковь от Ветхозаветной вышла в Новозаветное пространство, принципиально открытое для всех времен, для всех народов. Конечно, эта заповедь, она была скорректирована, и мы чтим в воскресенье, как новый день новой эпохи, празднуя Малую Пасху всякий раз. И поклонение, возможно, и на всяком месте человек может совершать молитву, но и поклонение, возможно, в любом храме, вот от Северного полюса до Южного, от Западного до Восточного. То есть здесь в этом смысле скорректировано. Но ветхозаветные заповеди являются фундаментом для заповедей новозаветных, безусловно. И ветхозаветные заповеди правильно понимаются только в контексте событий Нового Завета. Тоже это безусловно. То есть это вот лошадка и тележка, вот, которые местами никак не поменяются. И одно важно, и другое важно в этом смысле.
5: Так все-таки про Царствие Божие.
6: Ни пища, ни питье, а радость и мир, и святость о Духе Святом. Вот такое определение дает нам Священное Писание. Здесь некая есть сложность, потому что апостол Павел, он во втором послании к Коринфянам, ну так вот, мы Николай II в третьем лице так вот, все-то экзегеты, толкователи говорят, что это он сам о себе говорит, но он говорит: «Знаю человека во Христе, который был восхищен даже до третьего неба». То есть у него было некое вот это мистическое видение, вот когда он был введен, скажем так, в преддверие Царствия Небесного, если можно так сказать. И вот дальше вот, у него, он честен и со своей аудиторией, и сам собой, он говорит: «Я слышал несказанные слова, которые человеку передать невозможно». То есть вот это просто такая как бы апофатика, ну, то есть через отрицание, да, вот он слышал слова непроизнесенные, которые передать невозможно. Вот это вот Царствие Небесное. Вот непонятно, в какой это степени будет, но это будет превосходное состояние, где Бог будет всяческий во всем, а то, что вы пытаетесь сейчас догадаться, и как-то вы это пытаетесь обрисовать, это будет, ну, проекция слишком ваших человеческих чаяний, и она будет несовершенной. Поэтому в тех случаях, где невозможно эти слова подобрать, лучше просто помолчать с упованием, с надеждой на Господа Бога, что Господь сказал, будет хорошо, вот, доживем, войдем, увидим и возрадуемся.
5: Но ведь наш век критического мышления, мы как раз и хотим показать и, может быть, донести мысль, что все будет хорошо, что будет вот это состояние до третьего неба, и что предвосхищение вот это вот, оно как бы обоснованное, и, ну, либо я не знаю, зачем мы пытаемся все время догадаться и объяснить, что будет дальше.
6: А вот здесь нужно иметь две важных отправных точки для размышления, для вот попытки объяснить и включить критическое мышление. С первым тезисом согласны все, от верующих до атеистов, от ученых до, в общем-то, совсем простецов, возможности познавательного человеческого разума ограничены. То есть мы не огульные, понимаете, наука веры 19 века, эпохи Просвещения, которая говорит, что наукой можно все объяснить. От движения планет до взаимоотношений людей. То есть есть такая позиция, она сциентизм называется. То есть это тоже, по сути, своя религиозная вера, только во всемогущество науки. Это именно вера, потому что люди серьезно наукой занимаются, они говорят: вот слушайте, вот здесь вот точно...
5: Чудики.
6: Точно граница просто нашего вот этого способа, да, способа объяснения. То есть дальше вот не можем мы это объяснить. И этим, кстати, любая серьезная наука от лженауки отличается. Это вот как бы, как только ты слышишь тезис, что наука безапелляционно что-то доказала, вот не любой серьезный научный человек так не скажет никогда, потому что, ну, еще с времен там Карла Поппера есть принцип верификации, принцип фальсификации. То есть если теорию невозможно опровергнуть, она не научная просто считается. Это, как бы, это понятно всем, кто базовый курс по философии науки в институте прослушал. Вот. И второй пункт, второй тезис, с которым, в общем-то, вот здесь уже не все согласятся, но для нас, для людей верующих, он тоже немаловажен, что разум не только ограничен, но он находится еще и в падшем состоянии. Вот, вот этот вот первородный грех, он повредил весь состав человека, и в том числе его разумную, вот эту рациональную составляющую. И поэтому что-то человек может постигнуть, а что-то он не хочет просто постигать. А что-то ему не нужно постигать, но он готов постичь это вот, вот, вот просто,
5: ну, так, что ладно.
6: Методом от против. Нет, не потому, ага, что вот я за своими детьми наблюдаю. Понимаете, вот, вот там мама мыла раму, или там, и вот она нарядная на праздник к нам пришла, немалых сил нужно вложить, чтобы ребенок это запомнил. Но стоит ему услышать где-то какое-нибудь неприличное словечко или оборот, вот это под, просто на каком-то вот базовом греховном уровне вцепляется и запоминается гораздо лучше, нежели чем созидательная какая-то информация. То есть вот для меня это объяснение того, что вот наш разум находится в падшем состоянии, и вот для него иногда нечистые какие-то вещи гораздо приятнее, привычнее, нежели чем вот чистое, достоверное знание. И поэтому вот как бы критическое мышление, вот оно тоже до определенного момента нужно и важно, а потом просто вот понимать, что вот дальше разум не работает, нужны чувства, нужно именно даже где-то и вера нужна, потому что без веры невозможно даже и к рациональному познанию приступить. Тоже, кстати, интересный такой момент, что в основе рационального познания лежит как минимум вера в то, что рационально познать что-то в этом мире можно. Вот. Мы не можем это доказать, мы просто это верим и познаем, а еще вот в основе такого рационального познания лежит вера в то, что мир этот существует, что это ни голограмма, ни картинка, ни матрица. Есть вера в то, что вижу я, и как я это вижу, так это видите вы, Оля, и любой наш радиослушатель, и нет у каждого своей картинки. А еще есть в основе рационального познания вера в то, что законы физические действуют сейчас, и также они действовали 1000 лет назад, и также они будут действовать 2000 лет спустя. То есть это мы не докажем, но мы верим, это как бы априори эти суждения принимаем, в соответствии с этим выстраиваем уже вот эту научную картину мира. Это таких сложностей для сайентистов 19 века, ну, они так далеко не заплывали, они говорили, все можно наукой объяснить, но вот когда серьезно подходишь, видишь, что даже в основании научного познания, научной картины мира много лежит из области веры, а значит, из, ну, строго говоря, ненаучной области.
5: Ну, да, это понятно все, ну, как бы условно понятно, я думаю, что нашим уважаемым радиослушателям в том числе, но тем не менее, мы же начали вообще это рассуждение с целеполагания, цели и сверхцели, которые может быть привержен каждый человек, который начинает заниматься чем-то серьезным, любым серьезным делом. Лично это бизнес, первое трудоустройство на какую-то должность или работу, ну, или вообще, что бы то ни было, какое-то занятие нужно, есть такая гипотезу тоже, начинать всегда для себя с ответа на вопрос «зачем?». Ну, зачем ты это делаешь? Что тебе хочется? К чему ты хочешь стремиться? И вот здесь вот тоже ведь очень важно задать себе вот эту цель высшую. И тогда все будет стремиться для того, чтобы ты этой цели достиг. Или нет все-таки?
6: Слушайте,
5: или как пойдет?
6: Мне кажется, в некоторых там работах, ну, нету этой сверхцели. Более того, я наблюдал некоторые попытки бизнес-коучей вот эту сверхцель, какую-то даже религиозную мотивацию внести в компании людей для более эффективного развития их бизнеса. Вот эти все громкие слова «миссия нашей компании», там, «глобальный», там, там, «локальный».
5: Ну, у каждой компании сейчас, уважающей холдинга, есть своя миссия, кстати.
6: Что все мы тут, понимаете, одна семья. Вот,
5: а вот это
6: нас,
5: уже манипулятивная
6: у нас
5: техника.
6: У всех одни ценности. Вот это, да, это вот попытки, как часто сводятся именно к манипуляции и к религиозному энтузиазму там, где его быть не должно. В некоторых вещах нужно вот четко сказать, вот моя цель, я иду на работу, мне нужно заработать денег, чтобы содержать меня, мою семью, чтобы было что покушать, во что одеться, чем за коммуналку заплатить. Потому что, ну, в общем-то, с каждым днем это становится все более и более сложными задачами. Вот. А сверхцель искать где-то в других местах. Понимаете? А uh-huh. вот в свободное от работы время, на свободный ресурс я могу сделать то, это, пятое, десятое. И сверхцель, она вот, вот не здесь. И это тут тоже, uh-huh. мне кажется, uh-huh. честно и важно проговорить. Вот. Нежели чем искать сверхцели, чтобы наша компания развивалась долго и замечательно. Вот для меня в этом смысле вот, очень как бы, таким отрезвляющим моментом мы здесь все временные. Вот временные. И было без нас, и будет тоже без нас. Вот.
5: И никто... Но тогда вообще не надо вставать по утрам, и кровать не надо правда. Справлять, вот, все равно вот, вечером
6: вот,
5: ложиться.
6: Вот из этого,
5: потому что все временно.
6: Из этого как раз-таки не стоит делать такой поспешный вывод. Нужно, да, вот, и в этом временном находить себе место. Но понимаешь, оно временное, не искать вне временной координаты, там, где нет и быть не может.
5: Именно поэтому, может быть, каждый ну, человек, считающий себя великим, мечтает о оставить какой-то след нерушимый, которому не зарастет народная тропа.
6: Может быть, а это вот я это объясняю себе именно ощущением вечности, которое Господь вложил в сердце каждого, в каждую живую душу, но еще у людей недостаточной мере настроенным на христианское божественное откровение. Ну вот хочется жить вечно, хочется, чтобы о тебе помнили. И ты пытаешься это желание вот временными какими-то конструкциями реализовать. Вот я там создам такое здание, которое простоит века, и все будут помнить об этом архитекторе.
5: Создам бессмертное произведение.
6: Да, или напишу такую оперу или такой роман, которым будут зачитываться многие-многие поколения. Но все-таки Господь для вечности нас сотворил, и иного выхода в сторону вечности, кроме как выхода к Господу Богу, у нас нету. Поэтому все эти как бы времена, это симулякры, это вот тоже попытка заполнить эту пустоту.
5: А что насчет того, что когда меня не станет, я буду звучать голосами своих детей?
6: Прекрасно. Но
5: вот
6: это...
5: она вечность, продолжение вечности
6: нет,
5: себя.
6: Привет Басте, да, который этот хит запустил. И многие действительно находят смысл жизни в детях, в будущих поколениях.
5: Но они таким образом смещают этот центр жизни на несчастных детей, которые вынуждены тащить эту ответственность.
6: Грубее скажу. Вообще у детей нет никакой ответственности, потому что их смысла нету, они тоже будут смыслом. Смысл их жизни в этой парадигме — это внуки. И у внуков нет никакого смысла, потому что это все вот ускользающий смысл, его здесь сейчас нет.
5: В общем, все бессмысленно, нет. Мы все умрем, но надо думать о вечности и жить во Господе.
6: Без Господа Бога как раз все бессмысленно, да, и все мы умрем. А когда вот мы говорим, что я буду петь голосами своих детей, это ведь при достаточно нехитром размышлении приводит к мысли, а я гумус, я навоз для будущих поколений. Ну, согласитесь, так себе смысл. Все-таки великий пролетарий писатель сказал, что человек — это звучит гордо. И вот так вот говорить, а я, понимаете, гумус для будущих поколений, все-таки не стоит.
5: Ну, слушайте, великий пролетарский писатель, кстати, вложив эти слова в уста обитателя ночлежки, прощелыги вора мерзейшего человека и просто как блеющее животное, это еще называют. Вот. Там же есть продолжение этого монолога. И не надо эту фразу, мне кажется, в данном контексте применять точно не следует.
6: Ну, тем не менее, человек — это существо, которое для вечности создано, и если просто бесцельно жизнь прожигать, этой вечности не достигнешь, поэтому нам нужен смысл для этой жизни. Я не знаю иного осмысления верного, который бы хорошо ориентировал во времени, давал бы выход в вечность, кроме как религиозная вот эта наша христианская традиция.
5: И вот смотрите, начали на самом деле с вопроса о том, что...
6: О бизнесе.
5: Начали о бизнесе, закончили о том, что все мы в вечности будем, и главное, ко Господу стремиться.
6: Слушайте, тут ведь, понимаете, Оля, у вас беда с собеседниками. С ними про что ни начни говорить, они все равно выведут в ту сторону, в которую привыкли выводить. Ну, вот такие, да, мы в этом смысле странные люди. Даже начав разговор о бизнесе, все равно переходим. Слава Богу, что переходим к разговору о вечности, о богообщении.
5: Но какие бы цели и сверхцели, уважаемые радиослушатели, вы не ставили перед собой, главное быть честным, наверное, с самим собой. И как оно есть, так и отвечать себе на такие простые вопросы: зачем я это делаю, куда я иду, к чему все это приведет, и смогу ли я после этого да даже себе в своем отражении в зеркале смотреть в глаза, потому что, наверное, порой бывают такие поступки, такие решения и такие свершения, после которых, наверное, человек снимает зеркало со стены в ванной, например.
6: У меня есть один замечательный знакомый, не буду называть его по имени, вот, но он в своем кабинете, вот, ну, у него там и молитвенный уголок есть, но ну, где-то там в другой стороне у него есть портреты уже покойных, мамы и папы. Говорит, принимая некоторые решения, да, я сначала смотрю вот на иконы, а потом смотрю в глаза своим родителям и задаю вопрос: а вот если я сейчас это сделаю, я это не сделаю, как я смотрел бы в глаза моих живых мамы и папы? И это на самом деле очень хороший, сдерживающий в одних случаях фактор, в других случаях мотивирует, потому что как хочется, чтобы родители радовались, и как хочется, чтобы они меньше расстраивались от твоих поступков. Это значит нормально воспитание.
5: Родители дали такое воспитание, да, и были такими примерами для подражания и вообще, что это важно, это такие константы неизменные. Это утро на Радио Образ. Уважаемые радиослушатели, не оставайтесь в стороне, присылайте нам свои вопросы, предложения, пожелания, тем, которые могли бы звучать в наших утренних эфирах. Номер телефона редакционного планшета и мессенджер Макс подключен к этому номеру. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Еще у нас есть официальная группа «Радио Образ» во ВКонтакте. Найти ее легко. «Радио Образ» через поиск. Есть там и титульная страница с моментами. В этих моментах мы публикуем рекомендации отца Ильи в утренних часах в рамках рубрики «Православное чтение». Пожалуйста, заходите, смотрите. Там хорошие книжки. Их видно прекрасно, так же, как и отца Илью, и нашу утреннюю студию тоже. Поэтому можно и лично познакомиться и с батюшкой, и с книжкой. А еще можно писать нам сообщения. Тоже в сообщениях сообществу мы принимаем их, отвечаем по мере возможности, как-то стараемся и в диалог вступать, и в принципе тему взять эту на размышление, рассуждение тоже в рамках наших утренних часов. Поэтому давайте общаться, дружить, выстраивать коммуникации, тем более, что ну, такой вот сезон начался, начинаются сезоны везде, где они заканчивались. Вот. И у нас в том числе, поэтому давайте общаться, дружить, выходить на общение, тем более, что мы уже несколько лет в утреннем эфире, и нам очень интересно, что вы думаете и вообще, как все происходит. Так что не переключайтесь, в следующем получасе и продолжим.
4: Доброе утро на Радио Образ.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Мы продолжаем беседовать с Иереем Ильей Третьяковым. Сегодня вообще хотелось поговорить про обретение мощей преподобного Иова Почаинского.
2: Да, сегодня 10 сентября вспоминается этот замечательный святой с западных границ православной церкви, вот там, где сейчас находится многострадальная Украина. Вот как раз это святой, который по роли для этой страны сравним со святым преподобным Сергием Радонежским по роли его в восстановлении государства российского и по тому духовному авторитету, который он для всякого русского человека имеет. Поэтому это значимый святой и значимая память для всех христиан, которые не чувствуют разделения, несмотря на то, что происходит поверх ныне политических границ.
1: Ну, вообще, если так вот вспоминать краткое житие преподобного Иова, игумена Почаевского, он родился, его называют чудотворцем, в миру Иваном Железо его звали, и родился он в середине XVI века в Покурье, в возрасте 10 лет, он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь, а на 12-м году жизни принял монашество. И здесь сразу, отец Илья, вопрос, как в 12 лет можно стать монахом? Неужели в 12 лет тогда, в XVI веке, в монахи как раз поступили? Стригали, или это было осознанное решение уже взрослого, сформировавшегося человека?
2: Здесь есть замечательное правило. Древо познается по плодам. Вот. И, видимо, конкретно в этом случае вот, это было осознанное решение, не случайное, не спонтанное, вот, которое в конечном счете привело к большим благим плодам. Скажу, что в веке 21-м такой сюжет невозможен, даже, понимаете, не пытайтесь его повторить. Слава Богу, что он невозможен, потому что есть церковные установления, которые возникают не на пустом месте. И есть установления там, 16 века, которые позволяли это сделать, которые позволяли принять в послушники столь юного отрока и потом наставлять его и вырастить из него истинного монаха и подвижника, и в перспективе преподобного. Сейчас у нас в этом смысле иное общество, и иная степень ответственности, и иное время принятия решений, поэтому уйти в монастырь раньше, чем наступление официального совершеннолетия невозможно. То есть есть целый ряд внутрицерковных документов, рекомендаций, благословений священного начальника, которые это физически сделать не позволят. И это благо, да, потому что в 90-е годы, когда еще не было столь вот как бы формально обустроенной церковной системы, многие, начитавшись, ну вот читают Иова Почаевского,
1: да,
2: ага, сколько там моему ребеночку 12 лет, все, сынок, собирай, пора тебе идти в монастырь. То есть такие, понимаете, очарованные странники, очарованные родители, вот, неофитствующие, они могли принять неправильное решение.
1: Ой, а я, знаете, какую, я уж так это перебью, слышала такую теорию, что такие вот, значит, матушки и батюшки, ну, в кавычках, готовили своих детишек, цитирую, чтобы было кому за нас молиться. Ну, то есть они не думали о духовном каком-то просвещении, они не думали вообще, ну, о Господе. Ну, как-то думали они, но это в плане удобничества для себя. И когда это узнала вообще, что была такая действительно такой венья даже, мода такая, вот так вот готовить своих детишек, значит, вот внушать эту мысль, чтобы они куда-то там потом, чтобы вот маменька с папенькой боялись, что за них не будет никому молиться. И это, мне кажется, ужасно.
2: У меня всегда возникает вопрос, что же маменька и папенька сами за себя не умеют молиться, или они так себя ведут, что...
1: Ну, они, видимо, понимают, что все смертны, поэтому надо же оставить наследие культурное. И вот следили по полной программе.
2: А вот дело в том, что вот здесь опять полшага вперед сделать, отправили вы ребенка в монастырь. А это если единственный ребенок, вы лишили себя внуков, продолжение себя, и, значит, опять некому молиться.
1: Жизнь-то вечная, обеспечена.
2: То есть, понимаете, в чем дело? Здесь опять вот этот ускользающий смысл жизни из человека, вот, он даже и в религиозной области иногда может при каком-то неправильном взгляде от людей ускользать. Но опять, здесь нужно отметить, что вот то, что произошло в житии с преподобным Иовом Почаевским, вообще это не норма, не повсеместная практика, скажем так. То есть это было
1: скорее исключение.
2: Это было совершенно верно исключение, которое никак не отменяет правил, не возводится в ранг догмата. Конкретно у него вот, да, это получилось. Ну, достаточно пожить в церкви, пообщаться с церковными людьми, уверяю, что за десятилетия у вас накопятся имена, пароли, явки тех, кто попытался, но ничего не получилось. Вот. Есть у меня на памяти некоторые фамилии, которые скоропостижно были пострижены в монашество в 20 лет. Вот. Ни к чему хорошему это не привело в очень короткой перспективе. До 25 лет эти люди монахами не дожили, а сняли облачение и ушли в мир. Слава Богу, это исключение из-за незрелости. Потому что, опять это с мотивацией, почему человек уходит в мир. Он не научился жить здесь, он не научился преодолевать проблемы здесь. Ему кажется, что монастырь — жизнь беспроблемная. Вот. Но очень быстро человек понимает, что и в монастыре сам от себя не уедешь, и от проблем не уедешь, и нужно учиться их решать. А некоторые проблемы в миру решаются как-то не парадоксально проще, чем в монастыре. В частности, проблемы с семейной жизнью, с либидо и с тем, что делать. Да? То есть Господь показал, что воля его есть законное супружество. А человек, который не дорос еще до этой мысли, да, а он уже принял обеты, которые обратно невозможно отыграть, и здесь начинаются истории. Ну, они даже классиком описаны. Лев Николаевич Толстой, известный этот отец Сергий, ничего хорошего там не получается. Когда необоснованный, неправильно мотивированный уход в монастырь приводит, в общем, к катастрофе в жизни временной. Уж как там вечности, Господь, это не наш суд, а Божий. Вот. Но, во всяком случае, нужно очень-очень хорошо подумать. Например, Иова Почаевского. Для этого надо иметь таких родителей, как Иов Почаевский. Самому быть, как Иов Почаевский. Ну и жить в Покуте, в Галиции, на границе 16 и 17 века. Это самая главная ошибка, которая многими неофитами совершается, когда мы внешнюю сторону подвига готовы воспроизвести, не понимая, что это верхушка айсберга, а подоплека-то самая главная от нас сокрыта.
1: Но ведь многие люди хотят именно пройти этот духовный путь, исходя из внешней атрибутики. Как раз, например, молиться на камнях, стоя на камне, стоя на коленях, как Серафим Саровский, держать строжайший пост и есть там только рисинку и росинку, чтобы достичь какого-то определенного уровня просвещения. И таким образом верят они, и это, кстати, нельзя отрицать, что это невозможно, они достигнут какого-то обожения, или хотя бы немного духовно возрастут. А это возможно тогда от внешнего ко внутреннему движению пройти?
2: Можно, поняв, что внешне второстепенно, что нужно сначала стяжать внутреннее духовное состояние, а на внешнее меньше обращать внимание.
1: Вот. Тогда и колени на камне тоже не нужны.
2: Во всяком случае, этот камень можно искать не в саровских лесах, а можно поближе, понимаете, упражняться с камнем собственной лени, собственного осуждения.
1: Гранитом науки.
2: Да, в конце концов, да. С гранитом науки тоже, чем во мне духовное упражнение. То есть здесь не обязательно жевать сныть, чтобы подражать преподобному Серафиму Саровскому. Можно просто с радостью смотреть на окружающую часть человека, всякого человека считать посланником Божьим, понимаете? Даже если это человек тебе как-то по-человечески несимпатичный, и кажется, что он не важен и не нужен. А Господь тебе его послал. Попробуй в нем разглядеть Божьего посланника, ангела, даже если человек тебе несимпатичен. Это духовный подвиг почище, чем просто состояние на камне. Поэтому не стоит уподобляться внешним каким-то атрибутам, нужно пройти путь духовного возрастания, свой путь. Ни Серафима, ни Иова Почаевского, а твой Иванова Ивана Ивановича, или как ты там по паспорту называешься.
1: Может быть, тогда просто многим хотелось бы постоять на камне и ключик наш, как говорится.
2: Многие уже не одно поколение ездил туда, на этот камень.
1: Стояли.
2: И, кстати, тоже забавно в исторических каких-то церковных этих хрониках читать, что очень быстро этот камень истощился, потому что всем хотелось кусочек в кармане утащить в родные пенаты, и, в общем, этот камень пришлось ограждать от излишней религиозной братьи. Но, в конце концов, многие стояли, немногие потом повторили подвиг, немногие стали преподобным Серафимом. То есть, что говорится, дело не в камне. Вывод должен однозначно прийти в голову. Дело, дорогие братья и сестры, не в камне.
1: А в чем-то
2: другом, да.
1: Продолжая тему преподобного Иова и знакомство с его житием, с юности он был известен величайшим благочестием. И строгой подвижнической жизнью рано был удостоен священнического сана. Около 1580 года по просьбе известного поборника православия князя Константина Острожского он возглавил крестовоздвиженский монастырь, был близ города Дубна и управлял монастырем более 20 лет в обстановке нараставших гонений на православие со стороны католиков и униатов. В начале 17 века преподобный удалился на Почаеву гору и поселился в пещере недалеко от древней Успенской обители. И, что интересно, славной своей чудотворной Почаевской иконой Божьей Матери и братья обители, полюбив святого отшельника, избрали его своим игуменом. Как же это тогда тоже происходит? 20 лет молодой человек, который был уже в сане, руководил монастырем, потом ушел в мир. Но как будто это житие тоже пересекается с житиями многих святых.
2: Но,
1: немного общий путь.
2: Нет, здесь, безусловно, в любом житии это... Вот мне очень нравится, хлестко, может быть, для неофитствующего уха грубовато это звучит, но вот один православный публицист сказал, любое житие — это насилие жанра над биографией. То есть есть жанр, есть некий канон, под который вот факты биографии, они выстраиваются. Более того, вот традиция, понимаете, как-то оставлять следы в истории, это достаточно поздняя традиция. И да, можно там, сейчас при помощи социальных сетей как-то посмотреть, как твой день прошел 2 года назад, 3 года назад. Такого, конечно же, инструментария не было в древности, и поэтому лакуны есть. Ну, что говорить, у нас о Христе ничего не известно от 12 до 30 его лет. Ни одного факта нам Евангелие не предоставляет. И в истории это давало поводы для огульных фантазий на сей счет, которые церкви были отвергнуты. Так и здесь. Да, у нас нет каких-то достоверных фактов про определенный участок биографии святого, поэтому давайте его дополним уже известными штрихами из былых житий. Поэтому, да, во многом есть вещи повторяющиеся, но есть вещи фактические. И для нас вот здесь вот, если мы говорим о житии преподобного Ива Почаевского, именно важно, что он стоял на страже западных границ нашей церкви и не позволял униатам и католикам вторгнуться и потерять вот этот центр православия в той местности. То есть здесь очень непростая и очень такая, знаете, интересная, где-то местами скандальная тема взаимодействия различных христианских конфессий. Вот это тоже момент. Вроде бы у всех одна и та же книга. Вроде бы все слышали слова Спасителя о любви, его Нагорную проповедь, но, к сожалению, вот в ближайшем соседстве не уживались люди, христиане, которые верили не так, как их сосед, и находили поводы для различных противодействий, для открытых войн. Вот и пафосом было, а кто правильно верит, а кто правильно исповедует. То есть опять люди как бы делали акцент на внешнем, а про внутреннее как-то совершенно забывали. И вот как раз западные границы Руси, вот здесь Русь, получается, у нас малая, да, Украина, вот они столкновениями с католическим западным миром на протяжении веков известные. И были попытки примирить искусственным образом, а лучше сказать, подчинить православных католикам, римскому папе, римскому центру. Это вот как раз уния. То есть когда римский епископ и католические иерархи разрешали православным, ну, как бы сохранить видимость обряда, но при этом подчиненность и догматическое верование взять западное. Будут те же самые храмы, будет то же самое троеперстие. Вы просто подчинитесь западному центру. И исторически, к сожалению, да, случалось, что отдельные общины, отдельные епархии
1: давали слабинку.
2: Давали слабинку. Здесь не без попустительства государственной власти, вот, то есть каких-то удельных князей, которые могли властвовать в своем уделе, в том числе и над церковными юрисдикциями, вот заключалось называлась, это унии. То есть унии в истории церкви у нас вот несколько. И самая известная — это Ферраро-Флорентийская уния. И вот та уния, которая возникла в Малой Руси в XVI веке.
1: Ну, если возвращаться как раз и продолжать знакомство с житием преподобного Иова, игуменного Почаевского, то в должности, да, игумена он ревностно исполнял должность настоятеля, был кроток, ласков с братьями, сам много работал, сажал в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря. Принимая деятельное участие в защите православия и русской народности, преподобный Иов присутствовал на Киевском соборе 1628 года, созванным против унии, как раз о той, о которой мы говорили. После 1642-го преподобный Иов принял великую схиму с именем Иоанн. Иногда он полностью затворялся в пещере на 3 дня или на целую неделю. Иисусова молитва была непрестанным деланием его кроткого сердца. По свидетельству ученика и составителя жития преподобного Иова Досифея, однажды во время молитвы преподобного пещеру осиял небесный свет. Скончался преподобный Иов в 1651 году, прожив более 100 лет, после 50-летнего управления Почаевской обителью. 28 августа 1659 года совершилось прославление преподобного Иова. И скончался он 28 октября 1651 года, а 28 августа 1833 мощи преподобного Иова были торжественно открыты для всеобщего поклонения. В 1902 Священный Синод определил этот день обносить святые мощи преподобного Иова вокруг Успенского собора Почаевской лавры после божественной литургии. И я так понимаю, отец Илья, да, то есть там какие-то чудеса творились, но это не точно.
2: Ну, это точно. Чтобы к этой точности приобщиться, нужно поднимать синодальные документы, связанные с канонизацией преподобного Иова Почаевского. Для меня, знаете, чудо вот, важное в другом. Вот Иов Почаевский, ну, в конце жизни был игуменом Почаевского монастыря, а до этого он сменил несколько монастырей, и в нескольких случаях, вот, в частности, с Дубинским крестовоздвиженским монастырем, была такая история, что он приходил в запустелый монастырь, вот, и несколько лет трудился, и этот монастырь выходил вот из этого состояния запустения. То есть для нас, ну, как кажется, раз люди собрались вот, жить монашеской жизнью, раз у них есть вот, какая-то уже там многовековая традиция, все должно так по накатанной, что называется, по инерции этой святости продолжаться, но вот история говорит...
1: Но у святости нет инерции.
2: Совершенно верно, да. То есть это всегда выбор личного человека и ответственность того или иного поколения, если сейчас там какая-то обитель расцветает и прирастает духовными и материальными благами, это не значит, что так будет в следующем поколении или в каком-то даже обозримом будущем. Вот для меня, как бы, вот я так сам с собой размышляю, талант преподобного Иова – это именно умение сочетать вот эту формальную администраторскую должность с молитвенным вот этим вот духовным состоянием. Ведь мы его почитаем не потому, что он талантливый администратор, а потому что он преподобный, потому что он Богу уподобился. А по жизни, да, ему предстояло налаживать не только жизнь в монастырях, но и взаимодействовать с князьями, с Константином Острожским, в частности, и с другими властимущими. И вот когда, видимо, вот Господь Бог действительно в центре жизни, все остальное, оно выстраивается, выравнивается, и человек, вот он, да, эффективно не только, скажем так, в духовном измерении, вот чисто там в постах, в молитвах, в окормлении монашеской братьи, приходящих за советом мирских людей, но и вот в выстраивании стен, вот, и в выстраивании взаимоотношений, в налаживании всех сторон монашеской жизни. И это тоже такая харизма, без которой вот не происходит развитие. Мы видим, да, что уходит поколение там, талантливого этого игумена, вот, и монастырь на какой-то момент погружается в запустение.
1: Ну и очень важно, наверное, понимать тоже, что это, опять же, прекрасная история того, как можно духовно и нужно духовно возрастать, при этом не теряя какой-то ответственности за земные блага и за прочие моменты, которые всех нас сопровождают. То есть это о том, что как раз вот эта благодать, она не инертна, но и заботы тоже, их необходимо решать, да, и находить и варианты.
2: Видимо, да, божественная благодать помогает как-то творчески подойти, вот уж казалось бы, к совсем недуховным вопросам, которые, с которыми вынужден встречаться игумен как устроитель монастыря.
1: Ну, кстати, я тут слышала, что творческий подход вообще к любому делу, даже к программированию, это очень важно, и это как раз определяет уровень и качество выполненной работы, потому что творческий подход — это, в принципе, ну, особое вытанцовывание альтернативных решений сложных задач.
2: Да, это умение нестандартно мыслить, безусловно, не по клише, не по готовым таблицам, а именно вот найти что-то такое. Так,
1: если... Танцевать об архитектуре, да, вот как раз,
2: знаете,
1: это.
2: Если Бог наш творец, то вот как раз творить можем и мы его создание, его чад.
1: И, кстати, творят еще и прекрасные авторы нашей рубрики «Православное чтение», в рамках которой отец Илья каждый утренний эфирный час рекомендует хорошие книги для домашнего чтения, ознакомления, понимания того, что читать есть что, и, конечно, смыслы велики и высоки. Итак, отец Илья, рубрика «Православное чтение». Я вижу, что книга у вас уже в руках.
3: Православное чтение.
1: Что сегодня советуете вы в рамках нашей рубрики?
2: Ну, сегодня, дорогие радиослушатели, не православная беллетристика, может, местами нелегкое чтение, но очень важное, очень нужное для тех, кто желает погрузиться в глубины литургического предания нашей церкви. Я сегодня держу в руках книгу, которая, ну, во всяком случае, выпускникам духовных школ и людям, которые имеют вкус к богословию, к литургическому богословию, известно очень-очень хорошо. Для некоторых, может быть, это будет знакомство с этим трудом. Так вот, в руках я держу книгу архимандрита Киприана Керна под названием «Евхаристия». Евхаристия — это центральное таинство нашей православной церкви, когда хлеб и вино, в общем-то, человеческое приношение, человеческие продукты благодатью Божией освящаются и становятся истинным телом, истинной кровью Господа нашего и Спасителя. И вот богослужение, за которым это таинство совершается, называется «Божественная литургия», и архимандрит Киприан Керн, выдающийся литургист своей эпохи, он старается богословски осмыслить это богослужение. Вот. И плюс в этой книге очень широкий такой историко-археологический и культурный контекст возникновения литургии, ее развития.

0: изменилась форма, но при этом с сохранением этого древнего содержания. Все это отец архимандрит Киприан Керн замечательно в этой книге излагает. Кому нужна наука, там замечательно есть подвалы с ссылками, с носками на авторитетные литургийные исследования. Кому наука не нужна, книга написана хорошим академическим, но вместе с тем и живым языком, который вот позволяет просто говорить вот о таком сложном, но важном в нашей жизни. Не всегда за простотой, за беллетристикой нужно бежать, чтобы глубоко постичь нашу духовную литургическую традицию. Где-то нужна сложность. Вот это допустимое. И творческую сложность предлагает книга «Евхаристия» архимандрита Киприана Керна.
1: Спасибо большое, отец Илья. Напомню, что моменты с видео из нашей утренней студии мы выкладываем на титульной странице «Радио Образ». Также в историях сообщества тоже бывают наши видео про «Утро на образе», про книги «Утро на образе». И можно еще найти заметки и посты на личной странице Ильи Третьякова во ВКонтакте. Отец Илья ведет свою страницу, рассказывает там немного лайфстайла, немного про жизнь семинарскую, выкладывает чудесные фотографии из семинарского окошка на втором или третьем
0: этаже?
1: На втором этаже. И это просто прекрасно. И как прекрасные книги, которые, конечно же, в рамках утренних часов он нам рекомендует всем и каждому. Поэтому заходите в соцсети, знакомьтесь лично, задавайте свои вопросы и пишите нам в мессенджер Макс, если вы противник соцсетей, хотя непонятно почему. Но, тем не менее, номер телефона редакционного планшета не меняется никогда. 8-902-302-84-44 8-902-302-84-44. Мы на связи, мы заряжены желанием общаться с вами, отвечать на ваши вопросы и брать какие-то, может быть, темы животрепещущие для вас в наши утренние эфиры. А этот утренний час подходит к своему завершению.
0: Что ж, доброго, благословенного дня.
1: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Глава Нижегородской митрополии провел в Сарове совещание о развитии православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского. Крестный ход, чтимый иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» состоится в Нижнем Новгороде 11 сентября. Креативное видео о студенте Нижегородской духовной семинарии победило на конкурсе учебного комитета Русской православной церкви. Ежегодный фестиваль «Голос традиции» пройдет 13 сентября в селе Хирино Шатковского округа. Подробнее об этих и других событиях. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий 9 сентября посетил город Саров. В православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского он провел совещание по различным актуальным вопросам дальнейшего развития и благоустройства этого учебного заведения. В обсуждении приняли участие директор Российского федерального ядерного центра в НИЭФ Валентин Костюков, глава Сарова Алексей Сафонов и директор гимназии Наталья Суздальцева. Православную гимназию имени святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, расположенную в Соромском районе Нижнего Новгорода, посетил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов. Он провел с гимназистами беседу, во время которой поделился историей своего профессионального становления, рассказал о качествах, необходимых для духовного и личного роста, а также ответил на многочисленные вопросы ребят. В ходе диалога школьники также узнали новые подробности об административном устройстве своего города. Директор гимназии протоиерей Евгений Худин поблагодарил Леонида Стрельцова за проведенную встречу с учениками, вручил благодарственное письмо и выразил надежду на новые визиты. 11 сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Предстоящее событие мы попросили прокомментировать руководителя социального отдела Нижегородской епархии, ответственного за проведение крестного хода, иерея Андрея Рузанова.
1: 11 сентября – это особый день, потому что в этот день церковь вспоминает большое трагическое событие – это усекновение главы Иоанна Предтечи. Если возвращаясь к истории этого события, то оно было совершено именно под влиянием алкоголя. И поэтому для православных христиан это вот большой пост должен быть. И мы этим крестным ходом, мы богослужением подчеркиваем вот именно вред от употребления алкоголя и наркомании. И поэтому молимся за тех людей, которые борются с этой немощью, и, соответственно, призываем, чтобы эта борьба, вот эти вот обстоятельства, они как бы не замалчивались. И вот у нас будет в 9:00 божественная литургия в храме в честь видения Пресвятой Богородицы. И потом будет в час начала крестного хода с молебным пением перед иконой «Неупиваемая чаша» по улице Большая Покровская через Кремль и до Благовещенского монастыря. И мы приглашаем всех принять участие в этом крестном ходе, чтобы подчеркнуть важность трезвеннической жизни и особенно важность принимать все немощи других и стараться помогать им с этими немощами бороться.
0: Это был комментарий руководителя социального отдела Нижегородской епархии, ответственного за проведение крестного хода, иерея Андрея Рузанова. Напомним, что крестный ход состоится 11 сентября. Он начнется от церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30. Креативное видео о студенте Нижегородской духовной семинарии победило на конкурсе учебного комитета Русской Православной Церкви. Конкурс креативных видео среди студентов духовных учебных заведений всех специальностей и курсов на тему «Почему я связал свою жизнь с духовным образованием» проводился с 1 июля по 1 сентября этого года. Условием конкурса было снять креативное видео продолжительностью до 5 минут и опубликовать видеоматериал на своих страницах в соцсетях. По итогам конкурса учебный комитет объявил победителей. Первое место заняло видео Дарьи Дорониной о студенте Нижегородской духовной семинарии Андрее Волгине. Отметим, что над звуковым оформлением креативного видео работал звукорежиссер «Радиообраз» Алексей Царьков. Ознакомиться с видео можно на официальном сайте Русской Православной Церкви и на сайте Нижегородской митрополии. Ежегодный межрегиональный фестиваль «Голос традиции» пройдет 13 сентября в селе Хирино Шатковского округа Нижегородской области. Мероприятие приурочено к 443-летию села и 13-й годовщине освящения храма в честь усекновения честной главы Иоанна Предтечи. День откроет божественная литургия в храме. Далее гостей фестиваля ждет насыщенная программа. Им предложат обучиться старинным русским ремеслам и промыслам на тематических мастер-классах. Для посетителей всех возрастов будут работать зоны с традиционными играми, забавами и хороводами. На ярмарке ярмарке будут представлены натуральные фермерские продукты и изделия народных художественных промыслов, а гостей будут угощать исконно русскими блюдами. С программой фестиваля «Голос традиции» можно ознакомиться на его официальном сайте. Как отметили в Министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, проведение таких мероприятий соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Это вклад в укрепление традиционной культуры и продвижение туристического потенциала Нижегородской области. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Дары. День за днем. Дневник православного священника. 10 сентября. Дары различны, но дух один и тот же. И служения различны, но Господь один и тот же. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 4 и 5. Птицы небесные славят Бога своим пением. Полевые цветы возносят к небу благоухание, как фимиам хвалебный. Деревья осыпают землю своими плодами, облака орошают ее благотворным дождем, звезды озаряют ночную тьму своим чудным сиянием. Вся природа служит Творцу и славословит Его. Так и среди нас, слуг Христовых на земле, каждый имеет свое назначение. Один трудится над пропитанием многочисленной семьи, другой отдает свои силы и способности общественному делу, третий, обессиленный болезнью, является молчаливым примером терпения и покорности. Кому дан дар слова, кому талант писателя, иной одарен чудным голосом, другому дано сидеть в немом благоговении у ног Христа, внимая Его словам, прикладывая жаждущие уста к источнику воды живой. Дары, полученные нами, очень различны, но каждый из нас должен служить Господу именно тем даром, который он получил свыше, как бы ни был он скромен и незаметен. Не будем же терять время в бесполезном старании произвести из себя то, что нам не дано, но довольствуясь каждой полученным от Господа даром, будем непрестанно развивать его во славу Божию. И в конце нашей жизни Бог даст, и мы услышим слова Спасителя: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 23.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Во всяком мире, животным и растительным, бьет жизнь обильным, чистым, веселящим взор и сердце ключом. Вся природа полна жизни». Земля, вода и воздух. Какая везде гармония, порядок, польза, красота. Как все твари премудро, целесообразно устроены. Не насмотрится глаз, не надивится ум. Слава тебе, Господи, сотворившему всех и все для человека. А, впрочем, человек и все для славы Божией. Ибо все Господь создал себя ради, для явления благости, святости, премудрости и силы своей. Человек, одаренный разумом и смыслом, разумно ли ты смотришь на прекрасный мир Божий, созданный бесконечно разумно Творцом в трех лицах едином? Разумно ли ты смотришь на каждую особь из царства растительного, на каждое деревце, кустарник, траву, цветы бесчисленных видов, на плоды, на животное царство домашних и диких зверей, на все бесконечно разнообразное творение? О, как приятно удивляет меня премудрость, целесообразность, польза, красота всего созданного во всякой травке, дереве и кустарнике. Во всяком животном вижу премудрого, всеблагого, всемогущего, прекрасного Бога и целую Его руку, творящую, оживляющую, формирующую, влагающую во всякое растение вкус и запах, организацию, жизнь и красоту. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Церковное слово.
3: Авель.
4: Авель – имя второго сына Адама и Евы, убитого старшим своим братом Каином. В переводе с еврейского означает «суета». Надежда на первого сына оказалась суетную или напрасную. По-прежнему жизнь Адама и Евы продолжалось суетное или плачевное. Авель еще значит «плач». Душевное состояние прародителей и выразилось в наименовании второго сына. Пример из книги «Бытия».
3: «И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастухом овец, а Каин был земледельцем».
4: Итак, Авель – имя второго сына Адама и Евы.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Земные ангелы Руси.
1: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы продолжим наши с вами беседы о том, как русское монашество сумело благотворно воздействовать на жизнь русского общества и государства в 14-15 столетиях, то есть в те времена, когда формировалось единое централизованное русское государство под главенством князей Московского Великокняжеского дома. Одна из главных заслуг русского иночества в деле духовного возвышения жизни русского общества в 14-15 веков состоит в том, что игуменам и монахам общежительных монастырей удалось сделать общепризнанной этическую максиму послушания, ту нравственную ценность, на основе которой строилась жизнь в монастырях общежительного типа. Именно послушание становится фундаментальной ценностью в отношениях между князьями и их подданными с середины XIV столетия. И роль монашества в распространении этой максимы среди мирян переоценить буквально невозможно. Еще патриарх Филофей в своем послании к Сергию Радонежскому с увещеванием ввести общее житие в обители преподобного Сергия прямо отождествлял этику монашеского послушания с этикой государственного подчинения. «Аще убо послушание велико есть и мирянам», писал константинопольский патриарх, «и всем тем, иже во власти суть, яко глаголит божественный Петр, покорися человеческой твари Господа ради. Сего ради, возлюбленные братья, покоряйтесь и вы, ревнуя владыце Христу». В основу системы идейных ценностей московского самодержавия как раз и была положена идея практической службы подданных, приносящей практические результаты. А монастырский идеал послушания и был ориентирован именно на практическую деятельность. Послушание в монастыре – это не только психологическое состояние смиренно-мудрия, но и конкретная служба на пользу монастырской братии. У Ефрема Сирина, книги которого были чрезвычайно популярны на Руси в XIV-XV веках, мы находим поучение к братии, в котором в главе о послушании и роптании проклинается и обличается непослушливый брат. «Проклят есть и окаян, и же послушание не стяжа, но роптание». И особенно подчеркивается неспособность такого непослушливого брата к выполнению практических дел. «Аще повелено ему будет дело сотворите, ропщит, и аби отвращается, по что сие, и чего ради сицы, и несть полезно речет, и николи же дело едино сотворит, аще друга своего не отторгнет, ропщущий на всякое дело не искусен и непотребен, и на всякую деятель неугоден таковой подвязается». И напротив, в главе о послушании того же поучения преподобный Ефрем Сирин выделяет в ряду добродетелей послушливого брата его готовность ко всякому делу. «Послушливый запрещаем, не пререкует, повелеваем, не отвращается, заповедуем, не гневается, ко всякому делу благ готов есть». Как писал Дмитрий Сергеевич Лихачев, в эпоху централизации государству нужны были люди, до конца преданные ему. Личные свойства их выступают на передний план. На первый план выступали такие качества, как преданность, ревность к делу, убежденность. И мы видим, что именно эти свойства и взращивали в человеке этические основы монастырского общежития, способствуя тем самым укреплению системы нового централизованного государства.
0: Земные ангелы Руси.

0: Вы слушаете «Радио Образ». Сосны до неба хотят дорасти, небо ветвями хотят подмести, чтобы в течение года ясной стояла погода. Ирина Токмакова.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 20 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Читаем классику. Александр Сергеевич Пушкин. Повести Белкина. «Метель». Продолжение. Читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.

пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его! Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврил Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала дедурно, но что ей теперь легче, и что она сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой. «Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврил Гаврилович. «Лучше, папенька», — отвечала Маша. «Ты верно, Маша, вчерась угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», — отвечала Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ей написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжиной заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовала со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание. Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврила Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единой надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородином, она упала в обморок и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава Богу, обморок не имел последствий.

0: другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться. Обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в Энское поместье. Женихи кружились и тут, около милой и богатой невесты, но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить. Книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Между тем война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни. «Вив Анри Катр», «Тирольские вальсы» и «Арии из Жаконда». Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное, время славы и восторга, как сильно билось русское сердце при слове «отечество», как сладки были слезы свидания, с каким единодушием мы соединяли чувство народной гордости и любви к государю. А для него какая была минута! Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей драгоценной наградой? В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в Энской губернии и не видела, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, что она с ним кокетничала, но поэт, заметив ее поведение, сказал бы «Се амор но э, ке дунке». Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам. Ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно. Но что б она ни сказала или не сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и все молодые дамы, вообще с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно, и он своим умом и опытностью мог уже заметить, что она отличала его. Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? Робость, неразлучная с истинной любовью? Гордость? Или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной, и положила ободрить его большею внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость. И черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее, наконец, нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка, — «подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: «Авось дело сегодня же кончится». Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгой в руках и в белом платье, настоящей героинью романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случай открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно», — Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно». Марья Гавриловна вспомнила первое письмо Сан-Пре. «Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминания об вас, ваш милый несравненный образ отныне будет мучением и отрадой в жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду». «Она всегда существовала», — прервала живостью Марья Гавриловна. «Я никогда не могла быть вашей женою». «Знаю», — отвечал он тихо, — «знаю, что некогда вы любили, но смерти 3 года сетований, добрая, милая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы...» «Молчите, ради Бога, молчите, вы терзаете меня. Да я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но я несчастнейшее создание. Я женат». Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением. «Я женат», — продолжал Бурмин. «Я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь». «Что вы говорите?» — воскликнула Марья Гавриловна. «Как это странно! Продолжайте, я расскажу после, но продолжайте, сделайте милость». «В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотрители-ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке, поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказала это. «На силу вы приехали! Чуть было вы барышню не уморили!» Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка!» — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна. Непонятная, непростительная ветреность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился. Трое мужчин и горничные поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел был ее поцеловать. Она вскрикнула: «Ай, не он! Не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»
1: «Боже мой!» — закричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что сделала с бедной вашей женою?»
0: «Не знаю», — отвечал Бурмин. «Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена».
1: «Боже мой! Боже мой!» — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку. «Так это были вы! И вы не узнаете меня?»
0: Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.
2: Повесть Александра Сергеевича Пушкина «Метель» читал народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.

0: Радиообраз. Все образуется.
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: Притча о каменотесе. Жил-был на свете один каменотес. Он так много и усердно работал, что Бог его полюбил и вызвался исполнить любое его желание. Впрочем, сам

говори, и все тебе исполнится». «Хочу быть богатым», — сказал каменотес. «Хочу жить в большом городе, в высоких хоромах, и чтобы там стояла кровать с балдахином, и я бы на ней целыми днями спал, а по ночам любовался из окна на звездное небо». «Ты богат», — сказал ангел, махнув рукой. И каменотес стал богатым. Он жил теперь в городе, в высоких хоромах, спал на кровати с балдахином и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. И это продолжалось до тех пор, пока однажды он не услышал какой-то шум, доносившийся с улицы. Бывший каменотес выглянул в окно и увидел золотую карету, в которой ехал царь. Толпы горожан радостно приветствовали своего повелителя. И богач внезапно понял, что он несчастен. «Царь могущественнее всех людей на земле», — подумал он. «Вот если бы я мог стать царем, то был бы по-настоящему счастлив». Снова явился ему ангел и сказал: «Отныне ты царь». И бывший каменотес действительно стал царем, потому что для Бога нет ничего невозможного. Но однажды человек обратил внимание, что солнце умеет делать такие вещи, какие царю даже не снились. «Я несчастен, потому что солнце могущественней любых властелинов мира. В его власти высушить даже полноводную реку. Вот если бы я смог стать солнцем, я точно был бы счастлив», — вздохнул он. И снова к нему явился ангел и сказал: «Ты — солнце». И человек стал солнцем. Теперь он в полной мере почувствовал свою неземную силу и могущество. По своей прихоти он мог изменять мир, давать жизнь или же безжалостно уничтожать все живое. Это длилось до тех пор, пока человек однажды не заметил облако. Оно было легкое и воздушное, но умело превращаться в грозовую тучу и без труда, словно играючи, снова превращать иссушенные поля в цветущие ковры. И человек опять впал в уныние. «Я так несчастлив», — заплакал он. «Это облако могущественнее меня. И если бы я мог стать облаком, то наверняка бы был безмерно счастлив». Снова явился ему ангел и сказал: «Ты — облако». Теперь-то человек был безмерно счастлив. Он наслаждался ощущением своей силы и неуязвимости. Ведь отныне, по своему желанию, он мог исправлять даже работу солнца. Но однажды он наткнулся на скалу и был поражен ее мощью. Эту скалу сушило солнце. Ее поливали дожди, но, казалось, ничто не могло ее изменить или разрушить. Человек снова почувствовал себя глубоко несчастным и сказал: «Вот если бы я был скалой, то обрел бы настоящее счастье». Снова появился ангел и сказал: «Ты — скала». О, как возликовал в этот миг человек! И вдруг почувствовал, что кто-то долбит его в бок. Это был маленький, но очень сильный каменотес.

0: Муром. Красивейший и старинный город Муром. Муром расположен на левом берегу реки Оки, в 137 километрах от Владимира, на границе с Нижегородской областью. Муром впервые упомянут в повести временных лет, под 862 годом, среди городов, подвластных князю Рюрику после призвания варягов. Согласно археологическим датировкам, славянские племена появились здесь не ранее второй половины X века, когда и возник город. Нижегородские паломники с радостью посещают этот город. Муром известен своими монастырями, великими святыми, народными былинами и церковными преданиями. Муромская земля – родина святых благоверных Петра и Февронии, муромских чудотворцев, которые издавна считаются покровителями супружества. Святой праведной Иулянии Лазаревской, ей особо молятся о детях, а также это родина святого преподобного Илии Муромца. Муромские святые имеют особую благодать помогать в семейных нуждах. Перечислять православные святыни, которыми богат этот древний город, можно очень долго. Но, например, там находятся мощи святого благоверного князя Петра и княгини Февронии Муромских, святых благоверных князей Константина, просветителя Муромской земли, и его сыновей Михаила и Федора, крестителей Муромской земли, святой праведной Иулянии Милостивой или Лазаревской. Там находится рака со скульптурным изображением святого преподобного Илии Муромца с частицей мощей, чудотворные иконы Божией Матери Скоропослушница, принесенная с горы Афон. Знамение – это Иверская Муромская икона, икона священномученика Пантелеймона с частицей мощей, великомученика Георгия Победоносца с частицей мощей. Сейчас в пределах города располагается 4 действующих монастыря. Это Благовещенский мужской монастырь, воздвигнутый в XVI веке по обету царем Иоанном Грозным, Свято-Троицкий Новодевичий женский монастырь XVII века, древнейший в России Спас-Преображенский мужской монастырь, основанный в 1096 году, а также Воскресенский женский монастырь. В этих монастырях паломники смогут побывать в храме Николая Чудотворца, совершить омовение в святых источниках. А вот в Карачарове, родном селе былинного богатыря святого преподобного Илии Муромца, также находится святой источник. Для купания в источниках нужно взять с собой подобающую одежду. Пригодится также и емкость для набора святой воды. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам. В эфире радио «Образ».
2: Одиннадцатого сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Покровской 30 будет совершена божественная литургия начало в 9 часов утра и молебен начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. Нижегородцев приглашают на общую молитву, призывающую к трезвому образу жизни и покаянию, дарующему душевные силы на это делание.
3: Слушайте радио «Образ». Вы все на 95,8 FM.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Свои передачи я готовлю по тем вопросам, которые нам часто присылают на сайт «Садовый мир». И сейчас осенью все спрашивают о том, когда и как выкапывать гладиолусы, как их правильно хранить. Гладиолусы – совершенно замечательные цветы. Сортов появилось множество очень красивых, с волнистыми и бахромчатыми лепестками, с высоким очень цветоносом. И такие сорта очень хотят приобрести на свои участки. Но, дорогие друзья, нужно очень следить за тем, какой срок цветения у этих сортов. Потому что, как правило, самые-то такие шикарные цветы, они поздние цветущие. В нашей местности, в средней полосе, иногда вот эти гладиолусы не успевают вовремя процвести. И самое-то главное, чтобы вызрела луковица. То есть цвести они успевают, но это сентябрь, а тут у нас уже скоро заморозки, и нужно выкапывать луковицы. А после цветения должно пройти хотя бы 3 недели, чтобы луковица вызрела и заложила все питательные вещества. Тогда вот эти гладиолусы и хранятся хорошо, и тогда на следующий год они тоже порадуют хорошим цветением. Иначе как бывает? Вот покупают такую луковицу, первый год она цветет шикарно совершенно, а на следующий год дает какие-то уже слабенькие цветоносы, которые соцветия не держат, которые дают мелкие цветы. Вот это может быть как раз связано с тем, что луковица не успевает вызревать. Поэтому при выкопке гладиолусов по каталогам там как-то смотрите, чтобы это были ранние или средние сорта. Среди них тоже много очень красивых и бахромчатых и крупноцветковых, так что выбор есть. Второй момент. Я проезжаю по участкам и вижу, что уже выкапывают гладиолусов, хотя заморозков еще не было. Показатель – это георгины. Они уже теряют свою надземную массу уже при заморозках минус 1-2 градуса мороза. Гладиолусы совершенно спокойно эти заморозки терпят. И при более сильных уже у них становятся коричневые листья. Вот в этот момент уже нужно выкапывать. Потому что листья уже не работают на луковицу, а в холодной земле луковица только хуже может поражаться различными заболеваниями. То есть время – это наступление заморозков. Конкретных каких-то сроков мы дать не можем, потому что сейчас осень у нас бывает очень разная. Иногда октябрь стоит теплый, долгий, и зачем же торопить луковицу? Она у вас лучше, больше накопит питательных веществ. Следующий момент. Как выкапывать луковицу? Даже из легкой песчаной почвы не стоит ее выдергивать. Нужно подкопать или лопатой, или вилами и аккуратненько вынуть. Почему? Потому что на ней много деточек. И вот эти детки можно посадить на следующий год и вырастить из них хорошие луковки, которые еще через год у вас зацветут. Если вы будете выдергивать, то часть луковок, причем самых крупных луковок, у вас останется в земле. Дальше я бы очень советовала вот эти луковицы протравить, даже если видимых каких-то признаков заболеваний нет. Сейчас есть замечательные препараты «Максим», «Витароз». Это яркая такая жидкость с красящим веществом. Вот разводите по инструкции, и там луковки свои обрабатываете. Можно обрезать стебли, а можно просто со стеблями вместе поставить в какую-то емкость, в ведро, например, и полчасика там подержать. Дальше нужно обрезать листья и подсушить какое-то время. Это нужно для того, чтобы легко отделялось донце. Если вы сразу будете отделять донце, особенно при ранней выкопке, если луковка недостаточно хорошо вызрела, то вы можете повредить новенькое вот это донце, которое останется у вашей луковицы. А это не очень хорошо сказывается на хранении. Поэтому денечек-два подсушили, и потом вот эта старая луковица, она очень хорошо отходит. Следующий момент, который очень важен при хранении гладиолусов, это тщательная просушка. Вот бывает, что неделю посушат, и все, и на этом считают, что достаточно. Нет, дорогие друзья, гладиолусы должны сушиться 3 недели. И лучше, если это будет высокая температура, градусов 25. Где такую температуру найти? У меня, например, я храню сушу на шкафчике в кухне, на верхнем шкафчике. Там, мне кажется, вот самая высокая температура. Теперь тщательно просушили и убрали куда-то на хранение. Это может быть какая-то коробка, это может быть банка даже стеклянная, но только не наполняйте ее доверху, а где-то наполовину. И крышками накрывайте не герметичными, а с отверстиями, чтобы вот все-таки ваши луковицы дышали. Иначе абсолютно точно там скапливается влага, и ваши луковицы загниют. Ни в коем случае не кладите луковицы в пакет. Советуют хранить луковицы в холодильнике. Тут опять же такая опасность существует, потому что в холодильнике бывает очень влажно. И лучше хранить вот где-то в комнате, пускай даже это будет более высокая температура, но влажность для луковицы опаснее, чем повышенная температура. Еще один момент, который очень важен при хранении гладиолусов, это защита от трипсов. После выкопки гладиолусов я бы очень-очень советовала обработать от трипсов ваши луковицы. Еще один момент, который я очень хотела бы подчеркнуть. Просматривайте свои луковицы зимой. В этом случае вы сразу заметите опасность либо вот этих вот насекомых. Они могут бегать даже вот в этой коробке, такие черненькие, маленькие, похожие по размеру на муравьев. Либо вы заметите какие-то маленькие болячечки, если у вас начнут развиваться грибные болезни. И в том и в другом случае нужно провести обработку. Если у вас насекомые, то вы незамедлительно должны протравить в каких-то инсектицидах. Их достаточно много, наоборот, смотрите там, чтобы было указано против трипсов. А если у вас какие-то пятнышки пошли на луковицах, можно провести повторную обработку в растворе фунгицида. Но можно этого не делать, если пятнышки маленькие, точечно просто ватной палочкой зеленочкой смазать, тогда ваша луковица долежит до весны.
0: Ошибки садоводов.
1: Ошибки, которые часто допускают при выкопке гладиолусов. Если почва достаточно тяжелая, то на луковицах налипает земля. Дорогие друзья, ни в коем случае не обстукивайте эту землю об лопату или от почву, потому что луковицы получают микротравмы, и потом именно в этом месте прицепляются всякие грибные болячки. Приходится дальше их в процессе хранения зимой где-то вырезать скальпелем, вот обрабатывать зеленкой, а иногда это даже не помогает, то есть прицепляется такая злая инфекция, которая губит всю луковицу. Так что вот аккуратненько, если у вас прилипла земля, просто руками снимите ее с луковки и дальше сушите или промывайте, как я вам уже говорила.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Осень.
0: Автор.
1: Алексей Макаревич.
0: Песню «Осень» для группы «Лицей» написал Алексей Макаревич, автор и музыки, и слов, в конце 1995 года. Алексей – это отец одной из участниц коллектива Анастасии Макаревич. Песня была написана во время ремонта квартиры, когда Алексей Макаревич находился в изоляции, занимаясь шпаклевкой стен. По словам самого Алексея, он тогда не видел в песне ничего особенного и не понимал, почему она так популярна у других. В 1996 году песня вошла в альбом группы «Открытый занавес» и стала огромным хитом. Клип круглосуточно показывали по телевизору, что сделало группу известной, а участниц – звездами. Таким образом, благодаря песне «Осень» группу «Лицей» узнали, а ее участницы получили широкую популярность.
1: Исполняет группа «Лицей».

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Какой общий элемент есть у фонарика, ноутбука, пульта дистанционного управления и сотового телефона? Правильный ответ – аккумулятор, или по-простому – батарейка. Без нее невозможно было бы создание сложной переносной техники. Мы замечаем ее только, когда она садится, но она явно достойна большего. В конце 18 века итальянский ученый Луиджи Гальвани проводил исследования реакции животных на различные типы воздействия. Когда он присоединил к лягушачьей лапке две полоски разных металлов, то обнаружил протекание тока между ними. Вот только ученый предположил, что ток образуется в мышцах лягушки. Другой итальянский физик Алессандро Вольта решил доказать, что ток происходит от металлов. Во время эксперимента он наполнил соляным раствором две чаши и соединил их металлическими дугами. Один конец этих дуг был медным, а другой – цинковым. Эта конструкция и стала первой батареей, вырабатывающей электричество за счет химического взаимодействия двух металлов в растворе. В знак признания заслуг итальянского ученого его именем была названа единица электрического напряжения – вольт.
2: Интересный факт. Сидящая на линии электропередач птица не страдает от тока, потому что ее тело – плохой проводник тока. В местах прикосновения птичьих лап к проводу создается параллельное соединение. По самой птице бежит очень малый ток, который не может причинить ей вреда.
1: Первый значительный прорыв в области создания батарейки был совершен французом Гастоном Планте. В 1859 году он провел интересный опыт. В его гальваническом элементе в качестве электродов использовались свинцовые пластины, а электролитом являлась разбавленная серная кислота. Планте подключил к элементам источник постоянного тока и некоторое время заряжал батарею. После этого прибор сам стал вырабатывать электричество, выдавая почти всю энергию, потраченную на зарядку. Причем подзаряжать его можно много-много раз. Так появился аккумулятор. Разница между этими двумя изобретениями в том, что батарейка отдает заряд энергии, пока не иссякнет. Аккумулятор накапливает энергию, затем отдает ее, но может быть вновь заряжен. И куда бы мы ни посмотрели, везде есть батарейки или аккумулятор. Главное, не выбрасывайте их в мусор после использования. Сдавайте все на переработку.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Нижневолжская набережная, так же как и Верхневолжская, появились в Нижнем Новгороде благодаря Николаю I. Именно по его указанию в 1834-1838 годах вдоль правых берегов Оки и Волги спроектировали набережные. Землю для подсыпки берега брали при прокладке Зеленского и Похвалинского съездов. Впервые в истории Нижнего Новгорода вдоль городского берега Волги стало возможным проехать на транспорте. По красной линии набережной разрешалось строить только каменные дома. Сегодня я, Галина Самосадова, приглашаю вас прогуляться по Нижневолжской набережной. Движение предлагаю начать от Канавинского моста. С левой стороны вдоль берега мы видим два живописных павильона с круглыми башнями и высокими кровлями. Они построены в 1912-1913 годах в стиле модерн, архитектор Вишняков. В одном здании была городская чайная, в другом – амбулатория для судовых рабочих. При их сооружении и оснащении использовались передовые технологии того времени. Целостность архитектурного облика и стилевое единство павильонов были утрачены в ходе реконструкции. Дом номер 16 на углу Нижневолжской набережной и площади Маркина – это здание биржи. Оно было построено к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки. Здесь заключались крупные торговые сделки. На фасаде со стороны набережной мы видим дату постройки 1895-1896 года. Архитектор Карл Трейман – один из авторов проекта главного ярмарочного дома. В советское время в здании биржи был дом культуры Речников. В наши дни здесь располагаются различные коммерческие организации. Напротив площади Маркина стоит речной вокзал. Он появился сравнительно недавно, в 1964 году. До этого здесь стояли дебаркадеры. Авторы проекта речного вокзала стремились придать зданию сходство с плывущим кораблем. Но их идея не была полностью реализована. Сходство с волжским лайнером речной вокзал получил в ходе реконструкции в 2002 году, когда к нему по бокам были пристроены полукруглые ротонды. Квартал между Нежинским переулком и переулком Вахитова принадлежал Бугровым. Жилой дом Николая Бугрова – это дом номер 14, сегодня занимает детская художественная школа. Сохранился и жилой дом Александра Бугрова, дом номер 13. А в доходном доме номер 12 сегодня располагается отдел полиции. Чуть дальше по правой стороне набережной мы видим необычное здание с мотивами готики, облицованное белым керамическим кирпичом. На самом деле это часть банковского комплекса Рукавишникова. Комплекс занимал целый квартал. Банк был построен в 1913-1916 годах. Его спроектировал выдающийся русский зодчий Федор Осипович Шехтель, основоположник отечественного модерна. Любимым архитектурным стилем мастера была готика. Ее мотивы он воплотил в фасаде корпуса со стороны Нижневолжской набережной. Со стороны Рождественской улицы банковский комплекс Рукавишникова выглядит иначе. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
1: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
4: За рубежом. Французский военный суд приговорил к 3 годам тюрьмы 4 солдат за то, что те отказались воевать с сирийцами. Сообщая об этом, Юманите спрашивает, на сколько же лет нужно припрятать французских генералов за их преступную жестокость с пленными сирийцами? Они их обливали бензином и сжигали. Английское адмиралтейство отправляет экспедицию на поиски закрытых сокровищ пирата Кида, оцениваемых в 400 миллионов рублей. Сокровища зарыты на одном из островов в Индийском океане.
3: Губернская хроника.
4: Эпидемия в Выксунском уезде. За последние месяцы по Выксунскому уезду зарегистрировано больных малярией 952. Кроме того, отмечалось возникновение дизентерии, особенно в сельских местностях. Эпидемия дала вспышку на торфообработках Пятницкого болота. Всего заболело 29 человек. Администрации было дано предписание, чтобы рабочие были обеспечены кипяченой питьевой водой. Открытие спортстадиона. В Канавине, недалеко от Московского вокзала, близ линии железной дороги, открыт спортстадион железнодорожников. Стадион будет функционировать круглый год. Зимой на спортстадионе будет устраиваться каток и ледяные горы. Новый вредитель сада. Губернская станция защиты растений ГЗУ отмечает в некоторых садах Лысковского уезда массовое отложение яичек бабочкой-боярышницей, что грозит плодовым деревьям в будущем году. Распространение вредителя ожидается в больших размерах, чем распространение кольчатого шелкопряда в текущем году. В настоящее время губстанцией защиты растений разрабатываются материалы по проведению заблаговременной кампании по борьбе с вредителями сада.
3: Письмо в редакцию.
4: Новая сказка про белого бычка или ГКО торопится. Пришел в ветхость дом номер 20 по Мининской улице. Вот-вот рухнет и погребет под развалинами жильцов. Те за управдома взялись. Что же смотришь, а лебеды не чуешь? Управдом живо ходатайство в ГКО настрочил. Так, мол, и так, положение серьезное, бедой грозит. Это было 3 декабря 1924 года. Скоро бумаги в губкоммунотдел пишутся, да не скоро губкоммунотделовские спецы раскачиваются. 2 февраля 1925 года управдом новое отношение строчит. На крыше листы сорваны, в дыру снег надувает, вот-вот дождь нальет. Да и все здание на ладан дышит. Молчит ГКО, не гу-гу. 25 марта новая просьба. Вышлите хоть технический надзор. ГКО словно и не существует, хоть бы звуком откликнулся. Дрожат жильцы со страху, на домишко посматривают. Управдома совсем задергали. Пишет, пишет в ГКО, а тот и бровью соболиной не пошевеливает. Год минул, а за год и новые месяцы забегать стали. Уж куда-куда не бегал управдом. Все подметки размочалил. 3 апреля 1926 года его уже в горсовете с заявлением видели. В горсовете участие приняли, а тут и радость первая пришла. Техник ГКО двор посетил и даже распоряжение отдал, чтобы глину привезли. Ан и глина появилась. Сначала ее солнышком пекло, потом дождичком секло. И до того дело дошло, что вся глина куда-то улетучилась. а дом разрушается. В одном уж из фундаментов три нижних звена наружу выпирает. Вот-вот сядет дом. Собрались жильцы, за копья взялись, подперли потолки, авось, мол, кривая-то вывезет. А три дома ждут и доселе, когда ГКО раскачается. Трудящиеся на отдыхе. Просвещенцы в Васильсурске. На высоком берегу Волги в Васильсурске расположился дом отдыха Союза работников просвещения. Чудная по красоте и здоровая местность вызывает восторг у всех отдыхающих. Дом отдыха разместился в помещении бывшего детдома. Помещение, предоставленное местным исполкомом, тесновато, не имеет хорошего зала, неудачно размещены удобства. Но просвещенцы мирятся с недостатками. В тесноте, да не в обиде. Стол изысканностью кушаний не изобилует, но зато здоровый и сытый. В доме есть библиотека с исключительно новой билетристикой, выписываются газеты и журналы, имеются всевозможные игры. Отношения между отдыхающими и администрацией прекрасны. Обслуживающий персонал подобран хорошо. Правила внутреннего распорядка выполняются. Из-за недостатка средств в доме недостает мебели и постельного белья. Отдыхающие вынуждены брать с собой подушку, одеяло, простыню. Это не вполне удобно. Общее пожелание всех отдыхающих, чтобы губотдел Союза на будущий год использовал все возможности к расширению дома отдыха.
3: Отовсюду.
4: 1200 патентов. До сих пор считали, что наибольшее количество изобретений сделано Эдисоном. Но это не так. Оказывается, наибольшее число изобретений сделал инженер Томас Мур, работающий в Вашингтоне. Только за последний год им получено 1200 патентов на изобретения в области радио, телефона и телеграфа. Муру 32 года, он бывший слесарь. Почти 7 лет продолжалась прокладка телефонного кабеля между Нью-Йорком и Чикаго. Кабель этот самый длинный из всех телефонных кабелей в мире. Имеет 1386 километров в длину. Особенность его заключается в том, что на протяжении 115 километров он расположен под землей и поддерживается 36 тысячами телефонных столбов.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: По археологическим данным, я уже говорила, что погреба – обязательная принадлежность городских усадеб, поскольку у нас раскопки в Граце и в Нижнем Новгороде, то, начиная с XII века, мы можем об этом говорить совершенно однозначно. Стены таких квадратных ям, они где-то, наверное, примерно метра полтора на полтора в среднем и глубиной не больше, чем полтора метра. Стены обшивались тесом. Полы, по всей видимости, чаще всего были земляные, потому что остатков деревянных полов даже в форме тлена мы не наблюдаем. На земляных полах очень часто встречаются округлые формы ямы, небольшие приямки такие, я бы сказала, которые мы археологически трактуем как места, куда ставились различные бочки, как бы слегка были утоплены в землю, чтобы они там прочно стояли. По всей видимости, и в XVI, и в XVII веках, поскольку здесь не дается описание самой конструкции погреба, а только рассказывается, что там находятся функции погреба, и ледника остаются тем же самым. С той лишь разницей, что ледник набивался льдом, и этнографически мы эту операцию очень хорошо знаем по XIX веку. Он набивался льдом, и то, что должно было храниться в холоде, что там были катки, корчаги или еще что-то, оно просто-напросто в этот лед, как пишут источники, врезалось. Скажу так, чтобы было понятно, холодильник. Холодильник, даже правильно сказать, наверное, морозильник. И вот что характерно, я здесь уже сошлюсь на этнографический материал. Снег или лед, которым набивали погреба, не погреба, а ледники, он совершенно спокойно долеживал до следующего зимнего сезона и очень хорошо выполнял ту функцию, которую у нас сейчас выполняют холодильники. Вот эта статья из «Домостроя», она очень хорошо

лучше выбрасывать, проветривать, все это учитывать. Нужно следить за своим хозяйством, и тогда все будет в полном порядке. Ну, понятно, что должны были быть еще какие-то постройки, в которых бы хранилось сено. В домострое они называются сенницей, про них написано так. А в сенницах было бы сено устроено и не изрыто, и не разволочено по лестнице и по крыльцу, и по двору не растаскано, всегда бы было обрано и подметено, и в ногах, и в грязи не затоптано, и не накапало бы, и не гнило, и не замкнуто. А солома потому же была в кровле и прикладена, и обрана, и очищена, и не разволочена, и подметено. Вот я остановлюсь на этом месте и хочу обратить ваше внимание. Вот мне всегда в таких документах очень нравится «не», чего не должно быть, потому что через это мы видим повседневность, чего в жизни бывало. Следовательно, из этого текста можно себе представить, что при плохом хозяине сено и гнило, и затоптано в грязи было, и в ногах валялось, и по лестнице, и по двору растаскано. Вот не знаю, как у вас, а у меня перед глазами рисуется хозяйство какой-нибудь неряхи, у которой вот такой беспорядок. Как не должно быть? То есть тогда, когда документ пишет, как должно быть, употребляя «не», у нас еще возникает другая картинка. Как у неряхи оно могло быть? Трудно себе представить, что все горожане были абсолютные чистюли, у всех был полный порядок. Вот было образцовое дворовое хозяйство, а рядом могло быть совершенно другое. А в конюшне, посмотрите, сено класть в ясли, как лошадям съесть, а в ноги бы не рыли, то есть следить за тем, что только в яслях был, под ногами у лошадей не было. А соломка, не солома, смотрите, а соломка под лошади слати, а на воду б лошади водите бережно, рубята б на них не гоняли, и вывалите, и вычесайте, и на дворе из желоба перед собою овсом кормите, и попонами вытерте, покрыте, а лете подкупывайте и холодите. Слушайте, сколько забот-то было, да? У вас как в хозяйстве? У вас есть лошадь? О, да, у меня стоило на 20 лошадей. Так представляете, сколько нужно слуг для того, чтобы за ними следить? А коровам, и гусям, и уткам, и корам, и свиньям, и собакам корм давайте, и в хлевы солому слать, и подгребайте, и поите, вода ставите. А животине и собакам на то свои суды держайте, а чистых судов не поганить. Вот вам посуда для кормления животных, она отдельная, с человечьей путать не надо. Так мы это переведем. А во всех службах ходите вечером и ночь и утре, в фонарях бы была свеча с огнем, а в конюшне и у соломы однолишно из фонаря огня не вынимайте. Всякие для притчи. То есть зашли в конюшню, будьте аккуратны с фонарем, из фонари свечи не вынимайте, там соломы много, загореться может. А бревна бы и дрова, и доски, и драницы, и усечки, и урубки, дощаные, и бревенные, и всякие устроите в стороне, где пригоже, а не на дороге. Я прямо вижу такой двор, где в уголочке все эти урубки и усечки, все эти обрезки дровяные, дощаные и бревенные, вот они сложены. А бревна и доски, и драницы – это щепа дровяная, которой крышу крыли, на подкладках, а толки под кровлею. То лучше, чтоб в сухе и не завяло, и не намокло. Дрова и щепы только сухи, и наитопится хорошо. И служки приступиться, и взять, и понести, и на хорошо, а не угрязнено. И сам не уваляется. Вот представляете, какая дотошность во всех этих мелочах, да? Дрова на растопку тоже держите хорошо и чисто, потому что даже не вы, если сам, а ваш служка пойдет забирать эти дрова, и он не испачкается и одежду свою не попортит. Вот до мелочей все расписано. А что касается мест для приготовления пищи. В поварнях и в хлебнях и гуща, и отруби всякие, и капустное коренье, и хлебье, и свекольное листье, и репное, плюсенье, то есть грязное всякое, вот такое же мусорное, и бражное гуще, и винное, и кисельные отжимы, и от мяса, и от рыбы, что очищают, и от кислых штей, и опара, всего того не метайте, все обирайте, и ветчанные суды, то есть старые, ненужные уже суды класти, которые ни в поварне, ни на погребе не пригодятся. Делаю паузу, хочу сказать, что вот он путь посуды кухонной. Да, она уже ветчанная, но она на кухне не пригодится, но она может быть еще использована на погребе. А уж если нет, то тогда все отбросы в

не собирать, доставите в опришенной хоромине, то есть в какой-то отдельной постройке. И тем страдные лошади кормите, или чем подмешивающие, или овсяной муки, или сено резаное, или чего иного. А иное коровам давать, и свиньям, и гусям, и уткам, и курам, и собакам, что как пригоже. И мукою посыпают, и помывки судовые, и горшечные, и котельные, и всякие ествы пригарены, все животине копят, животина тем сыта бывает». Какое бережливое городское хозяйство рисуется через этот текст. Никаких отходов, никаких мусорных контейнеров, никаких проблем с уборкой мусора городского нету. Я бы даже сказала так, безотходное городское индивидуальное хозяйство. И правильно. Вот так, благодаря домострою, мы с вами совершили экскурсию не просто по городскому двору, по усадьбе, но и сумели заглянуть внутрь различных построек и представить себе, что там хранилось, как за этим нужно было следить. Какова же была повседневная жизнь внутри городской усадьбы? Но об этом мы с вами поговорим в следующий раз. И тоже благодаря домострою, я надеюсь, получим очень яркую и запоминающуюся картинку.

0: эфире «Радио Образ».
1: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения.
2: Приметы пушкинской поры. Первый бал.
3: В жизни дворянской молодежи пушкинской поры первый бал, первый выезд в свет был одним из самых торжественных дней. Это событие сопровождалось целым рядом формальностей и правил этикета. Выезжать в свет начинали в возрасте от 16 до 20 лет, в зависимости от семейных обстоятельств. От первого бала во многом зависело будущее положение юноши или девушки в свете. О нем мечтали, к нему готовились, волновались. По воспоминаниям современников Пушкина, некоторые не в меру ретивые маменьки в день первого бала устраивали своим дочерям настоящие пытки. Морили голодом, заставляли читать вслух французские романы для проанонсу. На первом бале важно было все. Кто и как представит дебютанта? Какое впечатление на дам произведет юный танцор? Сколько приглашений и сколько свободных танцев будет у барышни? Правила этикета предписывали: если у девушки есть отец, то он под руку вводит ее в залу, представляет старым друзьям, и ему же представляются кавалеры, желающие танцевать с его дочерью. Хороший тон рекомендовал для первого бала простое белое платье с маргариткой или бутоном розы, голубым или розовым поясом. Драгоценностей никаких, кроме нитки жемчуга. Прическа тоже должна быть простая, без взбитых локонов и фальшивых волос. Корсаж не должен быть слишком декольте, пишет модный журнал середины XIX века. Перчатки были обязательной принадлежностью бального костюма. Касаться друг друга обнаженными руками считалось недопустимым. Молодой человек, явившись на первый бал, должен быть не только безукоризненно одет и причесан, но и хорошо разбираться в сложных танцевальных фигурах. Считалось, что хорошая хореографическая подготовка столь же необходима дворянину, как и владение шпагой. И недаром детей с 5-летнего возраста подвергали балетной муштре, которая продолжалась потом во всех дворянских учебных заведениях. А маменькам молодых барышень-дебютанток Пушкин советует в «Евгении Онегине»:
4: «Вы также, маменьки, построже за дочерьми смотрите вслед. Держите прямо свой лорнет. Не то избави, Боже,

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
1: Афанасий Фет. Глубь небес опять ясна. Глубь небес опять ясна. Пахнет в воздухе весна. Каждый час и каждый миг приближается жених. Спит в гробе ледяном, очарованная сном, спит, нема и холодна. Вся во власти чар она. Но крылами вешних птиц он свивает снег с ресниц, и из тужи мертвых грез проступают капли слез.

0: защитники земли русской. Венец славы Александра Невского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является великий полководец, государственный деятель и святой князь Александр Невский. Святого благоверного князя Александра Невского Русская Православная Церковь чествует ежегодно 6 декабря, день погребения в Богородице Рождественском монастыре города Владимира, и 12 сентября, день перенесения мощей из города Владимира в Санкт-Петербург. Святого князя почитали во все времена на Руси и далеко за ее пределами. Прошедшие столетия не смогли ни стереть, ни затуманить чистый и светлый образ князя. Наши дни. Как тебя зовут?
1: Александр.
0: Это значит защитник людей. Ты знаешь об этом?
1: Да, конечно. Я родился 30 мая. Родители назвали меня в честь святого князя Александра Невского. Знаю, что он был храбрым, непобедимым воином и праведным человеком.
0: Да, все верно. Святой князь и правда достойный образец.
1: Когда я вырасту, хочу быть таким же смелым и мудрым. Мне нравятся иконы с изображением князя. А еще памятник князю на коне. Это прямо перед собором Александра Невского у нас в Нижнем Новгороде на Стрелке.
0: А знаешь, что есть еще один памятник святому князю на Нижегородской земле? В Федоровском мужском монастыре в Городце.
1: Правда?
0: Да, именно там святой благоверный князь принял монашеский постриг и почил о Боге. У тебя замечательный небесный покровитель. Но кроме того, Александр Невский – небесный покровитель всей нашей русской земли. И вот уже более 8 веков ее защитник. Знаешь, что Александру Невскому принадлежат слова «Бог не в силе, но в правде».
1: Да, слышал.
0: А знаешь, в чем тайна горячей любви русского народа к Александру Невскому, которая передается из поколения в поколение? Почему он причислен к лику святых?
1: Расскажите.
0: Чтобы понять это, надо обратиться к истории его жизни. Промыслом Божьим было уготовано, чтобы наша Нижегородская земля оказалась неразрывно связана с именем Александра Невского. В древнейшем городе Нижегородского края, Городце, завершилась жизнь святого благоверного князя. Здесь он принял великую схиму, высший ангельский чин с именем Алексея. Ангельский образ.
2: Александр Невский был блестящим политиком, великим воином, стратегом и тактиком, не проигравшим ни единого сражения. Он заслужил звание истинно христианского правителя, хранителя православной веры. Ему выпало править Русью в тяжелейший переломный момент, последовавший за разорительным монгольским завоеванием, когда речь шла о самом существовании Руси. В древнейшем городе Нижегородского края, Городце, завершилась жизнь святого благоверного князя. Таким образом, Нижегородчина оказалась навсегда связана с именем святого князя Александра Невского. И вот как это произошло. По делам своего княжения Александру Ярославичу не раз приходилось совершать поездки в Орду. Через Городец на Волге путь князя лежал в низовье Волги, в столицу могущественной державы, основанной наследниками хана Батыя, город Сарай. поездка 1262 года стала для князя Александра последней. В том же году пошел князь Александр в Татары и удержал его Берке, не пустив в Русь, и зимовал в Татарах и разболелся, пишет автор новгородской первой летописи старшего извода. Историки по-разному объясняют причины, которые вынудили русского князя отправиться к ордынскому хану. Нередко полагают, что Александр хотел предотвратить кару, которую ожидали после восстания в русских городах. Но в житии князя Александра иначе объясняет причины этой драматической поездки. Было же тогда великое насилие от иноплеменников. Сгоняли христиан, велями вместе с собой воевать. Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей от беды той. Князю Александру Ярославичу, кажется, удалось на этот раз отмолить русских людей от участия во внутренней Ордынской войне. Почти весь 1263 год, последний в своей жизни, князь Александр провел в Орде, по-видимому, скитаясь вместе с ханом Берке по его многочисленным кочевьям. И только осенью, уже больным, князя отпустили, наконец, обратно на Русь. С какими мыслями ехал он на родину? Какие важные политические шаги хотел предпринять? В городе Нижнем Новгороде Александр Невский сделал короткую остановку, но затем поспешил дальше. Видимо, что-то торопило князя. Однако, доехав до Городца 14 ноября, он разболелся еще больше. Силы быстро покидали князя. Чувствуя близкую кончину, Александр Невский оставляет все земные дела и совершает постриг, высший монашеский чин – схиму. По преданию, происходит это в келье Городецкого Федоровского мужского монастыря. Ночью того же дня Александр в схимонашестве Алексий умирает. Перенесемся в тот далекий 1263 год в Городец, Федоровский мужской монастырь, где прошли последние земные часы великого князя. О чем думал Александр Невский, прощаясь с отечеством земным и переходя в отечество небесное?
0: Чает сердце в торжестве дол лазоревый. Скоро вниду в ваш чертог, честные братья. Прежде меч держал стальной, был я воином. Ныне принял крест золотой с распятия. Говорил князь Александр Ярославович, принимая в эту ночь образ ангельский. И сквозь стрельчатые окна земной тьмы лился в келью свет утешный, евангельский. Об одном лишь теперь сердцем печалуюсь, о святой Руси моей обескровленной. И понурые бояре прощались с ним в монастырской бедной келье намоленной. «Солнце светлой Руси закатилося», — произнес игумен задумчиво. «Только знать еще не все завершились, битвы ратные и слезы горючие. В нижних землях в Городце монастырь стоит. Там окончил путь земной благоверный князь. Пред иконою чернец свечку затеплит, ты в Отечестве Небесном моли о нас». Обрести главное.
2: 23 ноября 1263 года Александр Ярославич был погребен во Владимире в соборе монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. В 1549 году Александр Невский был причислен к лику святых. Принятие монашества – серьезный и ответственный шаг. Что подвигло великого князя на это решение тогда, в нашем городце на Нижегородщине, в далеком 1263 году? Понять это значит почувствовать его эпоху. Множество примеров из житийной литературы древнерусского периода свидетельствуют о том, что монахи Древней Руси стремились принять схиму перед кончиной. Со временем и миряне начинают принимать великую схиму, первоначально, возможно, подражая монахам. Со второй половины XII века пострижение перед смертью великую схиму получает распространение в княжеской среде. В дальнейшем тоже продолжают делать и цари, вплоть до Романовых. Обычай предсмертного пострижения связан с представлением о том, что монашеский постриг, подобно крещению, очищает человека от всех предшествующих грехов. Этот мотив находит отражение в сказании о Мамаевом побоище. По благословению преподобного Сергия Радонежского, братья-иноки Александр Пересвет и Андрей Ослябя, отправляясь на смертный бой, принимают схиму. К пострижению схиму таким образом стали относиться как к таинству. Такое отношение к монашескому постригу связано с особым влиянием на древнерусскую церковь преподобного Симеона Нового Богослова, который называл своих монахов, в том числе не имеющих сана, народом Христа, священным стадом, царским священством. В древнерусской житийной литературе можно найти множество примеров, иллюстрирующих мысль об особом значении монашества. Видимо, этим обстоятельством объясняется и то громадное влияние, которое монастыри оказывали на древнерусское общество, и то благоговение, которое это общество имело к монашеству вообще и к постригу в частности. Стало быть, принимая монашеский постриг перед самой кончиной, святой благоверный князь Александр с одной стороны следовал благочестивому обычаю своего времени, а с другой, через это пострижение, он стремился обрести главное, что составляло весь смысл его земного пути – жизнь вечную во Христе Иисусе. Роль Александра Невского как покровителя земли русской становилась ярче и заметнее всякий раз, когда Россия переживала трудные времена – Куликовская битва, рождение империи при Петре, Великая Отечественная война. Память о нем – не просто воспоминание о далеких событиях русской истории. Его образ, в первую очередь, олицетворяет для нас вечные идеалы самопожертвования и бескорыстного служения, которые одни только и могут стать опорой в трудное для государства время. Урок, преподнесенный нам Александром Невским, можно выразить одной древней мудростью. Путь к Богу состоит из одного шага – шага от себя. И подробно мы остановимся на этом в следующей программе.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.

кто главный в красной шапочке. Он всегда появлялся неожиданно. Я только что из аэропорта. В Хабаровске, когда садились в самолет, мило, а у вас... Какая у вас замечательная Москва. Вы обратили внимание? Сегодня такое синее небо. Не обратила. И Москву замечательно не считаю. Кляну ее, как все измотавшиеся от ее бешеного ритма, пестроты, грязи, озлобленности и дороговизны. А небо? Небо действительно сегодня какое-то излишне синее. В этом ты, Саша, прав. Он носился по Москве, звонил, передавал многочисленные приветы, договаривался о встречах, забегал в кондитерские за трюфелями и мишками, аккуратно укладывал конфеты в целлофановые одинаковые пакетики, прощался и улетал в свой далекий 7 часов лета Хабаровск. Человек-праздник, легкий ветерок, весело переворачивающий календарные страницы. Его звонки и радости упрек. Радость, что выдается посидеть рядышком с этим человеком и послушать о его житье-бытие, в котором все так замечательно, но не все так просто. А упрек? Упрек от собственного нерадения. От того, что не умеет так, как он, глотать чистый воздух жизни, каким-то чудесным образом увертываясь от смрада и духоты. И опять звонок. Человек-праздник Александр Петрынин, как всегда вовремя, прилетел из Хабаровска и находится уже совсем рядом, сейчас зайдет. Уехал, потому что стал кричать на детей. Я собрал их у себя в кабинете. Спрашиваю, заметили, что я стал на вас кричать? Они дружно. Нет, Александр Геннадьевич, вы на нас не кричите. Его детище. Его главное дело жизни – приют обездоленных детей. Детей, которым трудно. И именно которым трудно, а не трудно воспитуемым. Центр педагогической реабилитации детей. Но я не люблю называть центр центром. Это, по сути, своей приют. В нем можно приютиться, переждать непогоду, а то и будущую грозу. Можно надежно укрыться от беды и скопить силы, чтобы в будущем с бедой побороться. Директором приюта центра стал Александр Геннадьевич Петрынин. Молодой человек, зрелый педагог. Как совместились в нем молодость и зрелость? В самой жизни совместились. Уже 10 лет прошло, как хабаровское телевидение показало по московской программе фильм. Я включила телевизор случайно, что называется, на минуточку, и встретилась с глазами Петрынина. Они зовут меня «Мама Саша». Представляете? Им так хочется произносить слово «мама», что они даже ко мне его приспособили. Дети везде дети, а уж здесь, за колючей проволокой, тем более. Боль в глазах – это не заламывание рук и дрожащий голос. Боль в глазах нельзя сыграть даже гениальному актеру. Саша актером не был. Он был воспитателем в колонии для несовершеннолетних в 100 километрах от Хабаровска. Там между зеленью сопок и синевой неба безрадостно распласталось серое пятно колонии. Потом оператор по очереди высветил ребячьи лица, бритые затылки, отопыренные уши, прыщавые носы, бирочки на куртках. И Саша. Безукоризненный, строгий костюм, отутюженная рубашка, со вкусом подобранный галстук. Что-то совершенно иное, очень благополучное, уверенное в себе. И глаза. Кричащая боль в тех глазах. Какая кричащая в них боль. На мое письмо он ответил сразу. «Не надо про меня писать. Здесь все непросто. Думаю, что даже маленькая газетная заметка очень усложнит мою жизнь. Давайте подождем, даст Бог, все образуется». Уже потом при встрече Саша расскажет, почему так остерегался тогда газетной статьи. Сразу после фильма пришла на него из колонии местным властям телега. Подкупает детей, вербует их на свою сторону, задаривает. Чем? Как? Когда? Оказывается... конфетами, теми самыми трюфелями и мишками, ассортиментом московских кондитерских. В зоне есть дети, которых никто ни разу в жизни не угостил ни одной конфеткой. Протягиваю ему, а он не верит, не берет. Думает, что это прикол очередной. А бывает, возьмет и заплачет. Но вот ведь инкриминировали. Маленькая конфета стала причиной разбирательств.
Александр Геннадьевич писал объяснительные, ходил по кабинетам, доказывал, что любой ребенок, даже обозленный, даже жестокий, как у них в зоне, все равно хочет, чтобы его любили. Да, соглашался он, покупал конфеты, угощал, иногда даже незаметно утром до подъема клал на подушку. Да, радовались, да, благодарили, соглашался с обвинениями в свой адрес. А вот «больше не буду» не сказал. Он и сейчас первым приходит в свой центр. Быстренько проветрит кабинет, пробежится по этажам и к выходу. Встанет у двери, и уже первый ребенок будет встречен им с конфеткой. Ребенка обязательно кто-то должен встречать у двери. Он должен знать, что его у нас ждут. На педсоветах, собраниях он неустанно повторяет эту простую истину коллегам. Простые истины прививаются здесь как-то сразу, потому что директор Петрынин подбирал команду себе под стать. Педагогический опыт – хорошо, конечно, но вот завхоз Лидия Александровна Байдина институтов не кончала. А когда от Павлика Новиченко отказалась мама, она молча взяла Павлика за руку и привела к себе домой. Однажды директор пришел на урок русского языка и сел на заднюю парту. Учительница добросовестно втолковывала детям суффиксы «чик-щик». Все шло как по маслу. Она назвала слово, они хором, дружно, любо-дорого послушать, прибавляли нужный суффикс. «Кровель-щик! Лед-чик! Закрой рот!» — дружно прокричал класс. Учительница полными ужаса глазами посмотрела на директора. Комическая ситуация вместо «закройщик» выпалить «закрой рот» на самом деле комической не была. Она была грустной. Дети, привыкшие к окрикам, упрекам, нравоучениям, вобрали в себя уже на уровне рефлекса педагогические изыски типа «дай дневник», «выйди из класса» и, конечно, этот «закрой рот». И вот сработало, прорвалось, и не один случайный голос, а стройный отлаженный хор. Да, дети приходят к ним в центр из мира, где с ними не церемонились, где их не жаловали, где они докучали и очень часто были попросту лишними. Они мстили за это, по-детски жестоко и изобретательно. Они ненавидели обидчиков учителей, презирали неудачников родителей. Дети бродяжничали, воровали, постигали извращенную любовь и сладость дармовых денег. Входя в светлое здание центра, они привычно принимали стойку, чтобы отбить очередную атаку или бьющий по самолюбию приказ «закрой рот». Они были в любой момент готовы сжать кулаки и послать подальше еще и этих, взявшихся на их голову центровских педагогов. Они им от порога «здравствуйте» и крепко рукопожатие на равных. Они вели их по кабинетам и говорили: «смотри, как у нас красиво, это горница, здесь можно посидеть после уроков с книжечкой, это трапезная, здесь тебя накормят. Накормишь, Павловна? А то нет, всех кормлю, никому не отказываю. Блинчики у меня сегодня. Как ты к блинчикам?» А он к блинчикам хорошо. Так хорошо, что уже и забыл, когда ел их дома. Матери-то не до блинчиков. Она, отсидев, вновь пошла трясти юбкой по городам и весям. Отец инвалид полуслепой. Консервы сельдь и васи, он хорошо помнит их вкус. Еще картошку, бывало, с отцом варили. А блинчики... Любовь творит с человеком чудеса. Ее жаркое прикосновение мгновенно растапливает сложившийся снег, и даже вечная мерзлота оказывается под угрозой, если любовь терпелива и верна. Но любить детей – это одна сторона медали. Другая – научить ребенка любить других. Учительницу, у которой сегодня болит голова и плохое настроение, одноклассника, доставшего плоскими шуточками, и даже мать, ту самую, не знающую рецепта блинчиков. Принимать любовь – радость. Любить других – труд. И дети идут сегодня трудиться. В дом престарелых на окраину Хабаровска. Они идут к тем, кого никто уже долгие годы не любит. Они подготовили для стариков музыкальную программу «Вечер русского романса». И застучали палками старушки в сторону небольшого клуба. Подслеповатые старики устроились поближе к сцене. Как волновались ребята, а как пели – «Я встретил вас», — старательно выводил звенящим от волнения голосом Антон Перевертев. Еще совсем недавно Александр Петрынин вызволял его из милиции за драку в парке над Амуром. И сердцу стало так светло. Он слегка сбился, испуганно замолчал, встретился с глазами директора и еще раз выявил:
и сердцу стало так светло. Старики плакали, аплодировали слабыми своими руками, как страницами книги шелестели тихонечко. Среди артистов был особый заслуженный. Его директор взял в центр на свой страх и риск. Мальчик жесток и непредсказуем, а еще напропалую врет. Директор внушил ему, безголосому, что у него неплохой голос, и концерт без него проиграет. Поехал. Александр Геннадьевич наблюдал за ним. Вот он смотрит вслед нечесанному старику на костылях. Вот закрывает брезгливо нос от дурного запаха стариковских опочивалин. Вот заправляет рубашку перед выходом на сцену. Очи черные, очи страстные, запел громко, вызывающе, давая понять всем, что для него концерт – дело привычное. А голосок дребезжит, совсем плохонький голосок. Кто-то из ребят хохотнул было, но сразу получил кулаком в бок и успокоился. Мальчик допел и манерно поклонился. Директор прошел за кулисы. Ну, молодец! Такой концерт вытянул! Он пожал руку красному от торжественности момента солисту. Потом они пошли по палатам и пели для лежачих. Лежачие слабо смотрели в потолок, тяжело вздыхали, виновато улыбались. А когда уходили, произошло главное. Тот самый заслуженный артист вдруг достал из кармана шоколадку и протянул слепому в коляске старику. Старик стал настороженно ощупывать подарок и, узнав шоколадку, начал, смотря в пространство, приговаривать: «Спасибо, детки, спасибо, это я с чаем, с чаем». Потрясение. Его в тот день пережили все артисты. Этого сильного чувства боятся порой родители, всячески оберегая от него своих чад. Заменяя жизнь суррогатом из надуманных сложностей, родители заведомо приучают детей к верхоглядству, этакому скольжению по жизни, к неспособности вглядеться в пугающие ее глубины. Александр Петрынин не боится показывать детям жизнь. Пусть знает, что есть люди, которым не мил белый свет. Они заживо погребены в этом доме, забытые и презренные. И если ты человек, вспомни про такого несчастного. Поддержи его добрым словом, нехитрой песенкой, шоколадкой. А давайте будем ездить сюда каждое воскресенье. А давайте подготовим ему концерт на День Победы. А давайте... Давайте. Петрынин охотно принимает любое предложение. Он радуется, что души ребят фактически очень похожи на этих стариков, потому что тоже оставлены и тоже нелюбимы. Эти души встрепенулись сейчас и страдают. А раз страдают, значит, живут. Центр много лет был его далекой мечтой. Уже после колонии он работал завучем в средней школе. Тогда, в один из его приездов в замечательную Москву, я спросила, как ему работается. «Хорошо, но там, в школе, не мои дети. У них есть дом, родители. А мои, они брошенные, они без дома, без матерей. Я нужен тем. Эти обойдутся без меня». А здесь, в центре, живут именно те, которые без него не обойдутся. Он считает, что ему очень повезло, потому что далеко не у каждого есть в жизни главное дело. Хорошо, что в Хабаровске увидели, поняли и оценили талантливого педагога Петрынина и не испугались его молодости. В последний свой приезд он рассказал мне страшную историю про Красную Шапочку. Он собрал в горнице самых маленьких и стал читать им эту сказку, а потом решил проверить их на внимание. «Кто главный в Красной Шапочке?» «Бабушка», — сказал один. «Волк», — сказал другой. «Дровосеки», — сказал третий. Один мальчик звонким голосом выкрикнул на всю горницу: «Да нет же, нет! Мать у нее была! Мать, понимаете?» Мальчик тот по сей день в их центре, потому что у него, в отличие от Красной Шапочки, матери нет. Она спилась и повесилась на собственных колготках в собственной квартире, пока малыш спал. Утром он увидел ее. Ему было тогда 3 года, и он долго ходил вокруг нее и просил кушать. Тяжелая ноша — людская беда. Человек взвалил эту ношу на себя добровольно, несет ее по жизни, умудряясь при этом слыть удачливым, красивым, молодым и здоровым.
Почему так надо любить этих бедолаг, и почему считает он своим долгом восполнять то, что не додано им, исправлять то, что было искорежено другими? Он и сам, наверное, не ответит. Но, почувствовав, что устал, он испугается не этой своей усталости, а того, что стал повышать на детей голос. И, испугавшись, уедет в замечательную Москву, чтобы в неразберихе ее будней разобраться в себе, походить по ее улицам, встретиться с теми, кто любит его, и для кого он человек-праздник. Такое синее небо над Москвой. Вы заметили? Небо действительно синее. В этом-то, Саша,

0: Вечная мудрость.
1: Любовь не делает зла ближнему. Где господствует любовь, там не бывает Каина, убивающего брата. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Нижегородская епархия существует с 1672 года. Гонения на православие со стороны большевистского режима в Нижегородской епархии начались сразу после Октябрьского переворота. О событиях истории Нижегородской епархии рассказывает игумен Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: После архиепископа Иоакима, который возглавлял эту кафедру, сюда был назначен такой молодой архиепископ Евдоким Мещерский. А до этого он служил в Америке. То есть человек таких прогрессивных взглядов. Представьте себе, служит человек в Америке, видит этот американский образ жизни. И что вот удивительно, в общем-то, он моментально нашел общий язык с властями. Если до этого никто не мог с ними работать, потому что там требовали, надо вот это, здесь закрыть, здесь забрать, он моментально нашел общий язык. Вот что значит человек, который был на Западе. И большевики даже поначалу как-то немножко опешили, что ли. Вроде бы вот он правильно все говорит, и вроде как все и по закону, ничего не противоречит. И когда начался голод, 22-й год, изъятие церковных ценностей началось, мы знаем, что во многих местах это привело к кровопролитию. Например, как вот в Шуе был расстрелян крестный ход, там, в общем, люди погибли. То есть все это сбоем. То здесь Евдоким просто сам предложил эти условия. Вот там мы сейчас проведем собрание, там соберемся, какие-то вещи, какие-то иконы. Допустим, даже договаривались даже так, что, например, оклад какой-то там чудотворной иконы можно было заменить эквивалентом, допустим, какими-то золотыми вещами, кольцами, какими-то украшениями. И у него все это получалось. То есть как бы эксцессов на фоне изъятия церковных ценностей практически никаких и не было. И Печерская икона находилась чудотворно на своем месте. И Корсунская в Благовещенском монастыре. Архиепископ Евдоким, у него все это как бы получалось. Но и он же одним из первых уклонился в обновленческий раскол. При нем заработала канцелярия, документооборот. То есть он поселился на Дивеевском подворье, потому что архиерейский дом был занят солдатами, там еще что-то. И вот владыка Евдоким поселился на Дивеевском. Там и была у него и канцелярия, и все. Он одним из первых подписал вот это вот воззвание трех, так называемое, трех архиереев. И с этого момента пошел обновленчество. И, по сути дела, Нижегородская кафедра, она как бы волей-неволей как бы стала обновленческой. И, во-первых, люди даже не могли разобраться. Ведь когда епископ Варнава, он же был секретарем у Евдокима Мещерского, он тоже сначала не разобрался, что за обновленчество, что оно за собой несет. Он тоже его подписал. Но когда уже понял, разобрался, да, и вот он принял на себя подвиг юродства,

Особое впечатление на слушателей всегда производят гаврилинские перезвоны по прочтении Шукшина. Произведение, пропитанное русским фольклором. Главное действующее лицо – хор. Гаврилин задумывал перезвоны как хоровую симфонию действа. Поэтому хористы ходили по сцене, притоптывали, хлопали в ладоши. Сам автор перезвонов писал: «Тут как-то перемешались впечатления о творчестве Шукшина с тем, что я знаю о живой личности этого писателя». Свиридов напишет о перезвонах: «Музыка Гаврилина вся, от первой до последней ноты, напоена русским мелосом. Чистота ее стиля поразительна». И еще одно впечатление от симфонии. В этой православной музыке видны порою всполохи языческой Руси. Мощная национальная стихия проявляется и в потаенных интонациях перезвонов. Бесспорно, что это музыка 21 века, вобравшая в себя не только музыку предшествующих веков, но и жизнь России.

В самой природе композиторского дарования Валерия Гаврилина лежит удивительное чувство театральности. И образы в его произведениях отсюда яркие, выразительные. Все произведения Гаврилина, даже оркестровые и фортепианные пьесы, театральны. Огромную роль в творческой жизни Гаврилина играл драматический театр. Он написал музыку к 80 спектаклям и, конечно, балет. На протяжении 80-х годов была написана музыка к 5 спектаклям: «Анюта» по Чехову, «Дом у дороги» по Твардовскому, «Поединок» по Куприну, «Женитьба Бальзаминова» по Островскому, «Поручик Ромашов» по повести Куприна.

Большую часть жизни Валерий Гаврилин прожил в северной столице, но его связи с Вологдой никогда не прерывались. Душа растет, душа взрослеет, и совершенно неожиданно наступает какой-то такой момент, когда тянет туда, где ты родился. Эта тяга и сладка, и мучительна. Теперь, правда, уже стало все чаще так, что и ездить не надо. Каждую ночь я там, на родине. Наверное, стареющим людям это тоже хорошо знакомо. Я целую ночь собираю землянику. Я целую ночь брожу по окрестностям.

0: У нас на Пскове всяком лестно. Забрав в руки плоды своего искусства, мы под стражей с невероятно вымазанными руками следовали на свою половину. Мать принимала валериановые капли, услужливо поднесенные целителем Чукувером, а для нас весь мир исчез. Важно было донести целыми и не раздавить яички, предназначенные то маме, то папе, то дедушке. Начали мыть нам руки, принесли песку, но краска так и не отмылась до самой Фоминой. Во время христосования отец Ники вдруг потянул носом и спросил: «Что ты, брат, луком пахнешь, а?» И тут заметил его неоттертые руки. «А ну ты, Жорж, ты, Володя!» Понюхал всех, от всех несло луком. «В чем дело?» Мать со слезами объяснила происшествие. Александр Александрович расхохотался на весь дворец. «Так вы малярами стали? Молодцы! А где же ваша работа?» Мы бросились в опочивальню и принесли свои узелки. «Вот это папе, это маме, это дедушке!» Александр Александрович развел руками. «Вот это молодцы! Это молодцы! Хвалю! Лучше всякого завода! Кто научил?»
1: «Аннушка».
0: «Шаль, Аннушки! И 50 рублей денег! А вам по 2 гривенному! Сколько лет живу на свете, не знал, что из лука можно гнать краску!»
2: И через несколько минут после его ухода нам принесли по новенькому 2 гривенному.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». В центре нашего внимания одаренные в разных сферах люди, истории которых вдохновляют и не дают нам забыть евангельскую притчу о талантах,
2: которые, как известно, не стоит взрывать в

0: землю. Каждый из нас получает от Бога свои дары, но получить дар недостаточно. Нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение и решительность, то есть некое дерзновение. Именно поэтому наша программа разделена на две части – дарование и дерзновение.
1: И сейчас мы сразу же перейдем от теории к практике. Все, что сейчас нужно – просто слушать. Слушаем.

0: дарование.
1: Дорогие радиослушатели, прямо сейчас вы прослушали небольшой отрывок из песни «Веночек». Это музыкальное сочинение нашей сегодняшней героини, и ее дар очевиден – это создание музыки. Потому что она никто иной, как композитор. Вот такой удивительный дар, в котором сочетается умение слушать, умение слышать, в том числе некую внутреннюю музыку внутри себя. И самое главное – умение это воплотить, чтобы тронуть людские сердца.
2: Итак, мы приветствуем в нашей студии сегодня нижегородского композитора, музыкального педагога, победителя международных и всероссийских конкурсов Ольгу Веденкину.
1: Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
1: Ваши произведения, в частности, лирические песни, колыбельные, звучали на радиообраз задолго до того, как вы к нам пришли. И сегодня мы поговорим и об этих музыкальных композициях, и о многих других, ведь мир музыки – неисчерпаемая тема. Это воистину Божий дар нам, людям. Всего 7 нот, а какое многообразие форм. Как много произведений с разным настроением, тональностью можно из мира идей, как говорят философы, проявить здесь, в наш реальный мир, чтобы красота стала осязаема для людского слуха. Как сочинитель, как создатель музыки, мне кажется, вы знаете об этом все.
2: Как известно, все идет из детства, и мы знаем, что у вас музыкальная семья. Хотелось бы услышать от вас, как начался ваш путь в музыку.
3: Ну да, совершенно верно. Мой путь в музыке начался, в общем-то, в 6 лет, когда меня перевели в музыкальную школу, в подготовительный класс. И да, действительно, семья у нас была довольно музыкальная, хотя не все имели музыкальное образование. Дело в том, что я выросла в доме моего дедушки. Это реально был его дом, который он построил своими руками. Дед был довольно компанейский человек, поэтому дома всегда было много гостей. Собирались за столом, пели песни, дед играл на гармошке. Песни пели все, пели гости, пели родители, мои тетушки очень любили петь песни. Поэтому музыка, она существовала вот для меня, наверное, вот в таком ключе, в таком качестве.
2: Ольга, извините, да. А вот этот дом, где он был, вы Нижегородка?
3: Да, да, да, в Нижнем Новгороде.
2: Так. Нижний Новгород.
3: Это район, который называется Мыза.
2: Угу. Мыза, Мыза, да, конечно, да, всем да, нижегородцам он известен.
3: Да, да, да. Там был такой частный сектор, улочки, переулочки. Вот на одном из таких переулочков как раз стоял вот этот домик.
2: Ну, в общем, я так понял, что как минимум у вашего дедушки был талант еще и, видимо, как строитель, да, создатель своего собственного дома,
3: да,
2: кроме
3: да,
2: музыкального.
3: Но он был инженером вообще инженером. По образованию.
2: Да, но да, увлекался музыкой, не имеет профессионального.
3: Да, это было как хобби. Вот. В семье у моего деда, да, и моей бабушки, у них было 3 дочерей, 3 сестры. Все 3 сестры получили музыкальное образование в музыкальной школе. Все играли на каких-то инструментах музыкальных, на фортепиано. Мама училась на аккордеоне. Вот. Поэтому совершенно логично то, что у нас с сестрой отдали музыкальную школу. Но сестра была постарше, поэтому она там оказалась пораньше. Глядя на старшую сестру, я тоже захотела обучаться музыке. Ну, для меня музыкальная школа — это был особенный мир, потому что там находились мои любимые преподаватели, к которым мне всегда хотелось приходить. Это мои преподаватели по фортепиано, но особенно преподаватель по сольфеджио. Как ни странно, обычно дети очень не любят этот предмет в музыкальной школе. Для меня же это был, наверное, самый любимый предмет музыкальной школы, куда я просто с удовольствием ходила. Наверное, еще от преподавателя, конечно, зависит. Замечательная Елена Александровна Гинзбург, она до сих пор работает в 7-й музыкальной школе. Я считаю, что это преподаватель просто от Бога. Человек, который просто может на пальцах объяснить, разложить и, в общем, научить кого угодно своему предмету. Вот. А когда я перешла в 1-й класс, как-то просто увидела объявление, что идет набор в класс композиции. Я даже не помню, понимала ли я, что это такое, но я сказала маме, что я хочу туда пойти. Вот, как-то так получилось. Дело в том, что тогда 1-й год работал на школе Андрей Валерьевич Зеленский, замечательный композитор, очень интересный человек. Для меня это действительно были очень интересные занятия. Я даже помню такой смешной эпизод, по-моему, 1-й там или 2-й занятие, наверное, я пришла к нему, и он мне рассказывает, а я такая кнопка, значит, мне 7 лет, маленькая, и он мне рассказывает, вот, там, представляешь, вот у нас тут ноты, там белые клавиши, черные клавиши, а нот у нас всего там 7, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, а сколько, значит, вот, типа, музыки, сколько можно сочинить музыки, а я так сижу, а у меня, ну, немножко такой математический склад ума, я так, видимо, прикинула так... На скидку так говорю.
0: Сейчас скажу.
3: Я говорю, ну, 7 нот, ну ведь скоро же закончатся все сочетания. Это было, конечно, занятно.
1: То есть получается, что первые попытки сочинительства были в 7 лет и под руководством сразу такого маститого наставника?
3: Ну, не совсем. Меня как-то вот муж спросил, говорит, ты можешь вспомнить, что ты очень любила делать в детстве? И я вот вспоминаю себя маленькой, да, вот возраст садика, наверное. Я очень любила сидеть на крылечке нашего дома, дедушкиного дома. У нас там было крылечко, на нем были ступеньки деревянные, замечательные ступеньки, на которых проходили целые жизни, там разворачивались сюжеты там, кукольной жизни, игра в съедобное и несъедобное. В общем, там много всего происходило. В том числе я любила там просто сидеть и петь песни. Вот так просто в воздух. Просто смотреть на то, что происходит вокруг. И...
2: Собственного сочинения уже...
3: Да, ну, то есть это вот какой-то вот поток просто сознания, который вот, ну, как-то вот таким образом себя проявлял. И, наверное, вот это вот ощущение, я когда вот её вспомнила, я поняла, что я, наверное, до сих пор вот такая девочка, которая сидит на ступеньках дома, и вот этот поток какой-то, да, звуковой, он вот
0: улавливается
3: через...
0: Улавливается,
3: да, и звучит вот в этом мире, наверное,
2: Марк, у вас была музыкальная, вы из музыкальной семьи, а вот были какие-то другие увлечения детства, которые, ну, может быть, возникали какие-то мысли, что, может быть, заняться чем-то другим, в театральную студию пойти, или вот не было никаких сомнений, что она только музыкальную школу, и всё?
3: На самом деле, да, конечно, были. Конечно, были. Я, например, очень любила рисовать в детстве. И я любила придумывать разные истории и оформлять их в книжке. То есть у меня были такие вот... Вот есть такие книги художников, да, вот сейчас делают, художники рисуют, и там создают тексты и оформление. А я в детстве тоже вот этим увлекалась. Так у меня были мои, естественно, детские книжечки там. Я уже не помню, стихи, не стихи, но какие-то вот...
1: Какие-то истории, сюжеты.
3: Какие-то, видимо, истории, да. Да-да-да. Потому что жизнь в частном доме, она, в общем, провоцирует на несколько особое восприятие мира. То есть более, наверное, чуткое отношение к природе, к каким-то вот природным явлениям. И мне это до сих пор очень близко. Я очень люблю находиться на природе, слушать природу, ловить вот эти вибрации, которые вокруг нас находятся, наблюдать. Я очень люблю птиц. И я помню совершенно точно, что вот мои вот эти детские истории, они были про птиц, например, да? То есть с ними какие-то приключения происходили. Я помню, что я их рисовала там. Ну, то есть это вот действительно было такое. И поэтому, да, мысли закрадывались и закрадываются, честно скажу, до сих пор.
2: Сейчас не сидите на крыльце, не рисуете.
3: Ну, сейчас крыльца нет. Нету крыльца, да, поэтому приходится так без него обходиться. Вот, но как бы позывы такие есть. Потом мне всегда хотелось петь, естественно. И вот Анастасия меня тут спрашивала, да, по поводу пения. То есть я себя не считаю певцом. И я не считаю, что я хорошо пою на самом деле. И я просто думаю, что этот талант, он еще просто не раскрыт. Но думаю, что у меня еще есть время для того, чтобы этим заняться.
1: Оля, очень приятный у вас голос. Если задать вопрос, с какого конкретного возраста вы начали сочинять музыку, или, так скажем, первые осознанные музыкальные произведения написали, когда это было и о чем? О чем оно было?
3: Первое произведение мы стали писать, записывать, да, в, как раз в классе композиции, потому что композиция — это как раз работа уже с текстом. Да? Это не просто... поток, который несется.
1: Как интересно, я думала, что намного проще.
3: Да. Здесь есть как бы другая сторона у этой работы. Да? Одного потока недостаточно. Важно этот поток немножко усмирить, структурировать, да, привести в некий порядок и, ну, разложить его по полочкам для слушателя, для исполнителя, записать. Вот. И первые пьесы, конечно, мы сочиняли вместе с преподавателем. Это не совсем такое самостоятельное творчество было. Наверное, в классе в третьем или во втором я помню, что написала песенку. Вот она была уже более-менее самостоятельной. Песенка на стихи Фета. Звучала она примерно так. «Мама, глянь-ка из окошка, значит, вчера недаром кошка умывала нос. Грязи нет, весь двор одела, посветлела, побелела, видно, есть мороз». «Видно, есть мороз». Ну, какая-то такая песенка. И более того, с этой песенкой мы ходили на радио. То есть у нас даже была какая-то передача на нашем нижегородском радио. Наш преподаватель водил своих учеников, рассказывал про себя, про своих учеников. И вот мы там демонстрировали свои таланты. И вот там мы эту песенку записывали. То есть где-то в архивах нашего нижегородского радио она есть.
2: То есть на радио как минимум второй раз уже.
3: Да.
2: Не первый раз.
3: Вот.
2: И более того, песни, соответственно, прозвучала тоже.
3: И потом с этой песенкой, кстати, я участвовала в конкурсе. Был у нас такой нижегородский конкурс под названием «ШКАП». Школьный конкурс авторских произведений. И я помню, что мне не дали никакого места, но я получила особенный приз. Приз как самому юному участнику конкурса. Мне было лет 9 или 10, и мне подарили такую замечательную матрешку. Она огромная, там штук 9, наверное, в ней было маленьких матрешечек. Она мне до сих пор жива, я до сих пор на нее смотрю. Это как вот, ну, не знаю, такой символ, наверное, такого первого, ну, успеха,
2: первой
3: не успеха,
2: победы,
3: но
2: первого, да.
3: Ну, первого какого-то выхода в мир, наверное, со своим произведением. Вот.
2: Недаром мы вспомнили кошек, видимо, сегодня, да, потому что я знаю, что вот у Ольги есть замечательная детская песня, которая называется «Апельсиновые кошки».
4: Вообще у Ольги такие позитивные песни, и они, когда их слушаешь, потом еще долго-долго их поешь.
2: Вот, Ольга, расскажите, пожалуйста, как появилась песня с таким необычным названием «Апельсиновые кошки»? Вы тоже ее в детстве написали уже в более старшем возрасте, для кого, как?
3: Ну, эту песню я написала, конечно, уже во взрослом состоянии. Я тогда работала в студии «Музыка НН». Вот вы знаете, так иногда бывает, меня спрашивают там, а вы помните, как вы это написали? А вот я не помню. Я помню только, что, по-моему, был какой-то конкурс детских песен, и я решила в нем поучаствовать, и решила написать песню. Я вот ходила по студии, бродила и думала, о чем же написать-то? Нужно же тему какую-то найти интересную. Вышла во дворик, а у нас тогда студия находилась на улице Рождественской, и я вышла тогда на крылечко, а вот опять крыльцо, да?
2: Села на крыльцо и...
3: Вот, и увидела рыжую кошку. Она просто ходила, проходила мимо, и я так на нее посмотрела и подумала, что это не просто рыжая кошка, а она как будто бы кошка цвета апельсина. И так вот, зацепившись за эту идею, я ее начала додумывать, так появился текст, а потом, собственно, музыка. Кошка, я не знаю, где ее судьбу, вот, она стала такой музой для этой песенки.
2: Итак, послушаем песню «Апельсиновые кошки».

0: Мы только что прослушали песню «Апельсиновые кошки», которую написала наша сегодняшняя гостья программы «Божий дар» Ольга Веденкина, нижегородский композитор, победитель международных и всероссийских конкурсов, чуткий музыкальный наставник и педагог. Композитор Евгений Крылатов, создатель «Прекрасного далека», «Колыбельной медведицы» и других известных детских песен, сказал однажды такие слова, что для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше. Маститый композитор, думается, имел в виду, что детские песни писать вообще-то непросто. Ольга, почему так?
1: Для детей действительно писать непросто. Вообще жанр детской музыки — это один из сложных жанров на самом деле. Но если говорить конкретно про песни, вот такие, которые бы дети пели, я думаю, что детские песни, они должны обладать таким качеством, как, наверное, чистота. Какая-то вот особая чистота, в них не должно быть вообще ничего лишнего, и должно быть еще такое особое качество. Я не знаю, как это определить одним словом, но у ребенка должно возникать ощущение абсолютной защищенности после прослушивания этой песни. Для жанра детской музыки очень важно, чтобы сохранялся вот это какой-то внутренний свет какой-то должен быть в этой музыке. Это не обязательно всегда веселая музыка, да? Она, понятно, что эмоции могут быть разные, но вот эта вот база, какая-то основа, суть, так скажем, да, она должна быть очень светлая, чтобы она давала ощущение какой-то стабильности, наверное, для ребенка, потому что, ну, а где ему еще ее взять, да? Я вообще очень на эту тему много размышляю по поводу того, как высказываться, да, как композитору, о чем говорить и как говорить. И меня, например, очень беспокоит то, что сейчас у нас очень много таких вокруг нас, и искусство это тоже подхватывает, вот именно такого негатива, который создает сильнейший депрессивный фон для людей. Я понимаю, что современное искусство, оно, конечно, должно поднимать вопросы, которые актуальны для современного человека. Но вот складывается такое ощущение, что мы живем в мире и, в общем, неприятных вещей. Да? Не надо думать, что дети не воспринимают. Они же все равно обрывки того, что идет по телевидению, по радио, обрывки новостей, интернет, там все что угодно. У них сейчас есть доступ ко всему. Разговоры взрослых и так далее. То есть это все равно дети очень тонко считывают. И, наверное, там, где можно этого избежать, надо избегать. Я думаю, что детская музыка — это как раз вот тот жанр, где нужно сохранять вот эту вот чистоту.
2: А есть опыт сотрудничества или работы, может, с детскими коллективами или с исполнителями, или конкретно, может быть, для кого-то вы написали, может быть, для конкурса или для исполнителя юного какую-то песню?
1: Да, безусловно. Мы сотрудничали с театром народной песни «Печки-лавочки». Вот мы с ними делали несколько проектов, несколько песен, и связаны они с колыбельными, например, там «Колыбельная Ёмушка». Также они исполняли другую колыбельную, «Колыбельную страну» на стихи Марины Кулаковой, да, тоже они исполняли. Мы подавали заявку на конкурс «Жар птица» несколько лет назад, и вот там как раз представляли Ёмушку. Это очень интересный, кстати, детский коллектив. Они не просто поют песни народные, они их переосмысляют, перерабатывают, они создают такие мини, как бы, театральные представления вокруг этих
2: сказать,
1: песен.
2: Можно сказать, клипы, да? Но не клипы, а именно театральные представления.
1: Да, и они вот Ёмушку, например, разыграли очень красиво. Была целая история с девочками, они там ходили, укачивали в народных костюмах. Это все вот так вот, ну, как-то очень аутентично у них получилось. А сам конкурс проходил в торговом центре «Жар птица», и мы еще сделали визуальное оформление «Мерцающие звезды», и мы там на стенах у них висят панели, да, на которых можно запустить видеоряд, и вот у нас там мерцали звезды. На заднем плане мы запустили видеоряд различные картины художников, где мамы с детьми на руках. То есть такой душевный, на самом деле, проект был с фольклорным немножко уклоном.
0: Это одна из моих самых любимых колыбельных, «Ёмушка», и я предлагаю прямо сейчас послушать из нее отрывок.

0: Чтобы сочинять музыку, достаточно вспомнить звуки, которые никому еще не приходили в голову, говорил композитор Роберт Шуман. Скажу честно, когда я впервые услышала песню Ольги Веденкиной «Душа-душенька», я подумала, это что-то невероятное. Уверена, что жюри фестиваля Всероссийского конкурса композиторов «Петрова», а так он, кажется, Оль назывался, и все зрители в зале Северной столицы подумали то же самое. Несомненно, этот конкурс, прошедший в 2019 году, стал для вас моментом триумфа. Расскажите нам о нем подробнее. Тем более, что песня «Душа-душенька» стала победителем номинации «Эстрадные песни и романс» и была еще, кроме того, удостоена приза зрительских симпатий.
1: Да, совершенно верно. У этой песни довольно долгая творческая история, потому что она была написана не за один год. Она несколько лет лежала в столе как текст. Сначала был текст, сначала было слово. Вот, она лежала в столе. Потом из стола она превратилась в ноты со словами.
0: А текст тоже написан был вами, что не важно.
1: Да, да, да. Вот. А потом уже, собственно, когда я решила рискнуть поучаствовать в этом конкурсе, пришлось писать аранжировку, пришлось записывать демо-версию этой песни. Мы ее записывали с нашей нижегородской певицей, с Дилярой Садыковой. Демо мы записывали в общей сложности 6 часов. То есть у нас было 2 сессии по 3 часа для этой песни. Песня огромная. Ну, по меркам радиоэфира она действительно огромна. Она идет около 5 минут. Песня сложная, она многоголосная. В итоге мне ее пришлось раскладывать для 2 вокалистов. И в Петербурге она звучала именно вот в таком варианте.
0: Это народный оркестр, да?
1: Нет, там был не народный оркестр, там был эстрадный оркестр.
0: А, просто голоса были народные.
1: Но голоса были народные. То есть у нас получился такой стилистически-то близко к фолк-року. Вообще, на самом деле, на этот конкурс я отправляла 3 песни. 3 песни. Там еще был блюз и, по-моему, «Сольвейк». Стихи Анастасии Шохиной. Но вот в финал попала «Душа-душенька». Честно говоря, для меня был шок, когда я посмотрела результаты, когда я увидела, что эта песня в финале, и что я еду в Петербург, я еду на конкурс. Это что-то необыкновенное. Тем более, когда мы записывали с Дилярой эту песню, Диляра мне сказала такую вещь: «Оля, эту песню никогда никто не споет вживую». То есть у меня вообще просто ожидания были минимальные, честно говоря, от этого конкурса. И тут вдруг оказывается, что вот она в финале, и что ее будут петь вживую. А там же организаторы, они за какое-то время заранее они обзванивают финалистов, и они спрашивают, а кто у вас будет солист, а надо ли вам солиста искать. И это тоже была целая история — найти вокалистов, потому что сначала я думала, что я повезу своих вокалистов из Нижнего Новгорода, а потом оказалось, что нет, это не подойдет. И тогда в Петербурге нашлись 2 замечательные вокалистки, это Светлана Берг и Яна Шелпакова, обе с таким народным вокалом. И вот они дуэтом, они это все выучили. Для меня это был просто шок, потому что после слов Диляры, конечно, для меня это было неожиданно, да, то, что песню смогли выучить на 2 голоса. Там очень сложная ритмика в этой песне, почему я говорю, что это действительно сложная песня. Там припев на 5/8, размер, который, например, музыканты не все очень любят, хотя он очень красивый и для народной музыки, для народных песен, он, в принципе, естественный. Но когда я приехала в Петербург, я, конечно, не предполагала, что эта песня окажется там на первом месте. Я только видела, что на репетициях ее репетируют больше всех, потому что она сложнее всех. Ее ни разу на репетициях не спели от начала до конца. Но при этом музыканты все время говорили: а сейчас мы будем играть нашу самую любимую песню. И непонятно, это было сарказм или это было искренне сказано. Вот. И, конечно, когда ее спели на концерте первый раз вживую, ну, это просто, не знаю, это необыкновенное, конечно, чувство. Это, по-моему, театр комедии был в Петербурге, огромный зал. И вживую это, конечно, вообще совсем другое ощущение. Живой оркестр, вокалисты, вот эта большая сцена, огромный зал. Ты сидишь, у тебя просто вот все в ушах шумит, сердце колотится.

0: что потом она звучит только в твоей памяти, потому что на записи будет не так.
1: Именно живое исполнение очень большое играет.
0: Да.
1: Вы же композитор, да, но вы написали стихотворение сначала, да. То есть я думал, что вот песня делается как бы сразу, да. То есть вот человек ставит себе цель. Сейчас я напишу песню. Написал стихотворение, написал, ну, слова, да, написал слова, написал, берет сразу за музыку и пытается это вот все завершить, этот проект до конца как можно быстрее. Тут получается так, что вы написали стихотворение, слова. Или это было стихотворение, или это заранее уже было под песню сделано специально, или не думали тогда об этом?
0: Ну нет, просто текст.
1: Просто текст.
0: Просто он появился, как бы. Да, вот такой он с фольклорным, да, опять же, с таким уклоном, и есть в нем какие-то элементы заговора, да, вот, ну, вот как бы вот он такой появился. Понятно, что у него какая-то внутренняя музыка, она присутствовала. Просто я сначала не озадачивалась, собственно, ей. Потом...
1: Ну, то есть, почему он так долго пролежал, у меня такой вот вопрос? Тут никак
0: а вы знаете,
1: не приходило...
0: вообще все песни, которые у меня получились хорошими, это все истории очень долгие. В принципе, чтобы сделать что-то хорошее, нужно потратить очень много времени. И нужно, чтобы материал он отлежался. Потому что на скорую руку очень редко получается что-то вот прям вот. Ну, у меня, по крайней мере, так. То есть я очень небыстрый человек в плане творческих результатов. То есть мне нужно долго ходить с какой-то идеей, мне нужно ее отложить, нужно, чтобы что-то во мне изменилось, может быть, да, потому что иногда нужно чему-то научиться просто элементарно. Потому что когда я писала этот текст, я не умела еще делать аранжировки, например. То есть я бы не сделала демозапись этой песни, элементарно. Я не умела сводить звук. Я бы просто не смогла бы сделать вот эту работу. В тот момент как бы все сошлось именно вот в этой точке. Все сложилось, чтобы все получилось.
2: Ну что ж, мы достаточно уже помучили наших радиослушателей, которым уже не терпится послушать, что же это за песня, победившая и всколыхнувшая весь Петербург. Это на самом деле удивительная песня. И прямо сейчас мы ее послушаем. «Душа, душенька», где Ольга Веденкина, полный автор. То есть и текст,
1: как говорят,
2: и музыка.
1: В таких случаях слова и музыка Ольги Веденкиной.
2: Да,
1: слушаем.

0: конкурсе.
1: Там еще такой бонус был на этом конкурсе. То есть песня, которая занимает первое место, она звучит в конце концерта еще раз. У меня был бонус, я эту песню услышала 2 раза в живом исполнении. Это действительно был серьезный конкурс, в котором был очень серьезный жюри. Председателем жюри был Зацепин, и в жюри еще сидел Тамар Герцетели и другие очень серьезные композиторы.
2: Невероятно.
1: Наверное, это тоже для меня важный момент, да, то, что песню оценили такие вот профессионалы.
0: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Божий дар», в которой мы беседуем с одаренными, талантливыми людьми. Сегодня в студии «Радиообраз» нижегородский композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ольга Веденкина. И сейчас мы переходим ко второй части нашей программы. Она носит название «Дерзновение».
3: Дерзновение.
2: Композитор. Профессия редкая, не банальная. Когда встречаются композитор и создатель стихов, поэт, происходит что-то удивительное. Расскажите о вашем взаимодействии с поэтами, что удалось совместно.

0: Совместно создать, и с кем, может быть, особенно понравилось работать.
1: Ну, видимо, в том случае, когда слова песни написали не вы сами.
2: На самом деле, я очень люблю работать с хорошими стихами. И у меня был период, когда я писала сама стихи, но, честно говоря, написание стихов отнимает у меня очень много сил и энергии. Поэтому я с большим удовольствием работаю с чужими текстами, при условии, конечно, что эти тексты каким-то образом резонируют, да, резонируют моему творческому восприятию. Ну, у меня так получилось, что я довольно много сотрудничала с нашей нижегородской
0: Мариной
2: поэтессой, да, Мариной Кулаковой. Вообще, я познакомилась с ее стихами еще, не знаю, лет в 16. Я еще училась в музыкальном училище. Ну, каким-то образом у нас дома оказалась книжечка с ее стихами. Это были стихи Александрины, по-моему, они назывались. Боюсь наврать. Ну, в общем, стихи, где главная героиня Александрина, и другие. «Зоопарк», по-моему, вот этот ее известный. И как-то я всегда читала ее стихи, и мне они очень нравились. Они как-то ложились хорошо. Ну, женские образы, да, женская тема, вот это, да, наверное, да, она перекликается как-то с моей темой. В какой-то момент, уже будучи взрослым автором, может быть, мне надо было, конечно, дорасти до этих стихов, да, нужно было, чтобы прошло какое-то время, я решила на эти стихи написать вокальный цикл. И получился вокальный цикл из 5 частей. Он, в общем, довольно удачно был исполнен. И этот вокальный цикл, собственно, стал поводом для того, чтобы познакомиться с Мариной Олеговной лично. Потому что до этого мы с ней лично не были знакомы.
1: А я считал, что наоборот происходит. Сначала люди знакомятся, потом говорят, а можно я на ваши стихи напишу какие-то произведения? Тот говорит, например, нет, нельзя. А тогда что делать? А как у вас получилось, что вы сначала написали, да, все сделали, а потом сказали, что вот смотрите, что у меня есть, да?
2: По-моему, я через Светлану Кукину отправляла некий запрос, то есть можно ли...
1: Формальное разрешение какое-то было получено,
2: Можно ли, да, угу. Но мы с ней не были знакомы. Но потом я написала, я ее пригласила на концерт, вот, и вот, собственно, мы с ней уже познакомились. И далее тоже у нас было несколько с ней проектов, в том числе «Колыбельная страна», специальный текст, написанный для песни. Я ее попросила написать текст для «Колыбельной», и Марина Олеговна, она вот буквально там за день написала с легкой руки, вот так быстро все это сделала. Я быстро, кстати, написала музыку для этой песни, вот, и мы ее записали. Потом Марина Олеговна подарила одну из своих книг с ее стихами, которые как раз посвящены такой фольклорной тематике. И учась в ассистентуре буквально года два назад, я на некоторые вот эти стихи написала хоровую кантату «Русские мистерии» из 3 частей. Но, к сожалению, исполнить удалось только одну часть. Это серединка цикла. Эта часть называется «Суженый мой». Мы ее исполняли как раз в консерватории. Пели студентки, да, потому что это женский хор.
0: Это хоровое произведение.
1: Да, это важная ремарка.
2: Да, хоровое, да, произведение. Опять же, женская тема у нас тут возникла. Да, «Суженый мой» — это связано с гаданием. Хормейстер Анастасия Челнокова, преподаватель Нижегородской консерватории, она предложила такое решение визуальное. У нас хор пел с фонариками в абсолютной темноте. И создавалась такая очень мистериальная какая-то атмосфера, вот очень похожая на ситуацию гадания. Очень красиво. И вот в этой ночи, в этой темноте девчонки пели вот этот «Суженый мой», а он заканчивается очень красиво переходом на шепот, на такой вот очень мистический. Голоса растворяются, да, они постепенно перестают петь, переходят на говор, шепот и так далее. И в темноте это совершенно необыкновенно, конечно, звучит.
1: Я предлагаю сейчас всем потушим свет, зажжем свечи и послушаем песню «Суженый».
0: Ой.

0: пытаясь охватить ваш творческий путь целиком, мы поступательно идем от простого к более сложному. И сейчас мы поговорим о более сложных музыкальных формах, более сложных, чем песни, которые вы создали. Расскажите об этом подробнее.
1: Если рассказывать о творческом пути, композиторском, да, у всех, конечно, он индивидуален, складывается по-разному, но в моем случае сначала все было довольно благополучно, потому что после музыкальной школы я поступила в наше музыкальное училище, а после музыкального училища я поступила в нашу Нижегородскую консерваторию, вот, где, собственно, у меня тоже были прекрасные преподаватели в консерватории, это Борис Семенович Гецелев, и, собственно, как бы все шло постепенно, постепенно, и все вроде бы шло по какой-то прямой. Но тут вмешалась жизнь со всеми ее вполне человеческими проявлениями. Дело в том, что в консерваторию я вышла замуж, и консерваторию я окончила не только с дипломом, я закончила и с двумя детьми на руках. Вот. И тут случился, конечно, творческий кризис определенный, потому что надо было решать определенные жизненные задачи, да, и было, собственно говоря, не до творчества. Поэтому, может быть, об этом не принято говорить, но я не стесняюсь этого. Я несколько лет не писала музыку вообще. То есть у меня был период, когда мне пришлось даже попробовать поменять профессию просто элементарно для того, чтобы заработать на жизнь. Потому что профессия музыканта, она довольно сложна в плане зарабатывания денег. Но это всем известный факт. И да, да, пришлось работать в несколько другом направлении. Я получила экономическое образование. На самом деле, я, общаясь с различными музыкантами, понимаю, что это совершенно нормальная ситуация, когда у человека несколько образований, и человек вообще занимается очень разными направлениями. Где-то музыкой, где-то не музыкой, потому что сложно в музыке существовать. И я работала по этой специальности, и надо сказать, что благодаря тому, что у меня было экономическое образование и был опыт работы бухгалтером, меня взяли на работу в студию звукозаписи. Это смешно?
2: Буквально окольными пустями. Да?
1: Связано. Почему?
2: Взяли бухгалтера, а я еще и могу и музыку сочинять, и песни писать.
1: Нет, это не потом, конечно, обнаружилось. Но просто на тот момент звукорежиссер и композитор особо не требовался. То есть занятость была небольшая. Но нужен был человек, который умел выставлять счета, оформлять документы. Вот. И таким образом я оказалась в студии звукозаписи, как ни странно. И постепенно, как бы работая там, но это, кстати, очень хорошо получилось, потому что у меня не было опыта работы в студии, и его надо было нарабатывать каким-то образом. Мне надо было подучиться. И как раз пока вот я выполняла какие-то административные функции, у меня была возможность очень многому научиться. Работала я в студии Евгения Ефраимовича, да, это тоже очень талантливый наш нижегородский композитор. Я думаю, что наши слушатели, они прекрасно знакомы с его творчеством. Он очень часто оформляет, он создает музыкальные решения для торговых центров. И это действительно мастер написания рекламы. Это человек, у которого действительно очень многому научилась и в плане работы с песнями, и в плане работы с аранжировками, в плане работы со звуком. Это очень талантливый преподаватель, у которого мне довелось еще поучиться на курсах звукорежиссуры.
0: Жизненные перипетии немножко увели.
1: Да, это действительно, но это жизнь, да, жизнь, она всегда немножко создает какие-то петли, круговороты, но тем не менее мы не знаем же, как у нас всю жизнь должно сложиться, как эта мозаика, как эти пазлы все состыковываются, но в моем случае получилось, что все на самом деле очень логично. И мое возвращение, собственно, к серьезным жанрам, оно происходило через сначала вот через эти все ступени, да, через студию звукозаписи, через вот это все. В какой-то момент я подумала, не открыть ли мне свои старые произведения, которые я писала в консерватории. И я их открыла, и я поняла, что я ничего не забыла. Что я просто вот как будто вчера получила свой диплом, и сейчас я просто продолжаю дальше работать. И я переработала какие-то свои сочинения и подумала, ух ты!
0: Это было весьма неплохо.
1: Да, а оказывается, я по-другому уже воспринимаю музыку. Я ее чувствую, я ее понимаю иначе. То есть вот спустя там 10 лет у меня был такой перерыв, я поняла...
2: Это было взрослением или полученным опытом работы с музыкой, но в другой сфере, как бы, или то и другое? Вот.
1: Я думаю, что и то, и другое. То есть это и взросление, и определенный жизненный опыт. Да? Потому что в творчестве же очень важно, чтобы было о чем говорить. Да? Если ты не прожил свою жизнь, да, не пожил, опыт никакой не получил, то откуда брать вот это все, да, о чем говорить? А здесь получилось так, что и жизненный опыт какой-то появился, и творческий опыт какой-то появился. И потом в этот период я еще не рассказываю, да, но я еще увлекалась фотографией, я еще общалась с фотографами. И это тоже отдельная вообще история, потому что на самом деле очень много мне дало вот это общение с людьми, которыми занимаются фотографией, для осмысления именно искусства. Да?
2: Но мы же помним, что вы рассказывали в детстве, любили рисовать и делать детские книжечки. Вот, видимо, что-то из детства пришло, да, что только визуальное восприятие, то есть только не в рисунок, не в картину, а именно в фотографию. Да?
1: Да.
2: И насколько вот, ну не то, что насколько серьезно, а как вы занимались фотографией до такого, ну, уровня, чтобы выставки или как-либо просто для себя, или вот альбомы. Насколько это вас захватило, вот этот процесс, который, как может быть, из детства аукнулся?
1: Ну, вообще захватило. Я, наверное, года три не расставалась с фотоаппаратом, фотографировала все и всех. Моделями были, естественно, все члены семьи, всех по очереди. Также я очень полюбила прогулки.
2: То есть это была портретная, я так понимаю, да?
1: Портретная и художественная съемка, да. Мне очень понравились натюрморты. У меня дома была прямо студия, мы делали, да, то есть у меня стояли фотобоксы, я там что-то выставляла, фотографировала. И я даже доросла до участия в выставке. Ну, выставка... Я занималась в студии при музее фотографии. У нас в городе есть такой музей фотографии имени Дмитриева. И при этом музее были, я не знаю, сейчас есть, нет, но вот были курсы для тех, кто увлекается фотографией. И вот в рамках этих курсов по результатам работы на этих курсах делалась финальная выставка. Там вот я выставляла свои работы. Но дальше это увлечение не пошло, потому что в какой-то момент наш мастер, ну, в общем, мы разговаривали с ними, сидели, я ему рассказала свою историю, что вот я окончила консерваторию, я вообще музыкант, вот, и он такой говорит, я дам тебе индивидуальное задание на абстракцию, давай попробуй вот через фотографию изобразить музыку. И я как-то очень задумалась, а он такие вот очень глубокие всегда задания.
2: Да, сложные.
1: Сложные,
2: задания.
1: Да, всегда давал. Вот, и я как-то так глубоко задумалась, и для меня это стало каким-то очень поворотным моментом, после которого я начала думать про музыку, про то, что в нее нужно вернуться.
2: И то так... есть как бы мастер фотографии, наверное, нехотя даже и не зная того, вернул вас в музыку одним намеком таким, да, подтолкнул.
1: Да, вернуться. Видимо, интересно. Здесь какая-то вот смычка произошла, да, вот каких-то вот этих вот творческих моментов. После этого я стала открывать свои старые сочинения и как раз начала писать первые детские песни. То есть у меня был прям период, когда я писала детские песни. Первая песня вообще, она называлась «Подарок для папы». И это была песенка, написана для... Я писала ее для своих детей, она была про моих детей и основана на совершенно реальной ситуации, которая у нас была в семье. Но дети были тогда еще не очень взрослые. А ситуация была какая, что у мужа был день рождения, ну, в общем, классика жанра.
3: Что же ему подарить?
2: Я бы не сказала, что тебе подарить. Я другую песню знаю. В любом случае, нужен был подарок.
1: Да, мы сидели и обсуждали, что же подарить с детьми, и были разные предложения. То есть реально там в тексте написано то, как происходил наш разговор. И вот эта там фраза, что мама говорит, а давайте подарим сыр 5 килограммов, это совершенно реальная ситуация, когда, значит, а у меня муж очень любит сыр, он просто действительно его ест килограмм. Ну, может, не килограммом, может, граммами, но близко к килограмму. Вот. И в какой-то, значит, его день рождения я подумала, а что, если подарить ему большую головку сыра, да? И тогда в ленте как раз продавались вот эти вот круглые 5-килограммовые головы сыра, и я поехала в ленту, притащила эти 5 килограмм. Мы с детьми украсили ее там зонтиками, там какими-то вот всякими штуками. И вот у нас был такой подарок для папы. Но в песенке подарок был другой. Я не знаю, может быть, эту песню включить?
3: Всё-таки, да, небольшой отрывок. Или отрывок какой-то.

0: И мы все еще пытаемся перейти к моменту, когда вы вернулись к серьезным жанрам, сложным жанрам, камерным, камерно-инструментальным произведениям для струнного оркестра, симфоническим произведениям. Вот хотелось бы немножко об этом все же поговорить.
1: Ага.
2: Ну или что послужило толчком вот к такому, ну не к смене творческого, да, направления деятельности, а вот как бы что послужило толчком к созданию таких именно произведений, да, то есть...
1: Да, да, мы, правда, очень много про песни говорим, наверное, слушатели сложат впечатление, что я исключительно песни пишу. На самом деле это не так, то есть я пишу и другую музыку, и серьезную музыку, и более того, в данный момент я, в общем-то, песни почти не пишу. То есть как раз занимаюсь какими-то другими жанрами. Но надо сказать, что наше консерваторское образование, оно предполагает как раз-таки работу с серьезными жанрами, с музыкой оркестровой, с музыкой камерной, инструментальной, камерно-вокальной. То есть вокальный цикл, который был написан на стихи Марины Кулаковой, это серьезный жанр, да? Это не песня, это серьезный жанр. Но поводы были разные, конечно. Просто в какой-то момент я поняла, что мне, например, не хватает какого-то кругозора вот в плане работы с именно серьезной музыкой. И тогда я решила вот пойти поучиться в ассистентуру нашей Нижегородской консерватории. И для меня это, да, стало каким-то определенным, наверное, очень важным этапом, потому что благодаря вот этой учебе я какие-то вещи вспомнила, которые забылись, то есть повторила, какие-то вещи открыла для себя вновь и увидела определенные перспективы, куда можно развиваться дальше. И поэтому это очень важный момент, потому что мне кажется, очень здорово, что я пришла туда учиться уже во взрослом состоянии, потому что довольно часто получается как, что после консерватории ребята сразу поступают в ассистентуру, то есть получается 2 дополнительных года они учатся там. И мне кажется, если бы вот это случилось в моей жизни так, я бы очень много потеряла. А здесь я пришла осознанно учиться, и я пришла учиться, да, то есть я пришла не за бумажкой, да, или за очередным званием, да, я пришла получать знания, и поэтому я работала эти 2 года, я реально пахала в плане как композитор и как исследователь, потому что я писала исследовательскую работу еще кроме этого. На выпускном экзамене в ассистентуре мы представляем как раз-таки свои крупные сочинения, то есть пишется оркестровое сочинение, которое исполняется. И вот этой весной как раз мы исполнили концерт для виолончели с оркестром. Это довольно крупная работа для меня. Виолончельный концерт, его исполняла моя замечательная подруга, виолончелистка Оксана Чехова, с которой мы уже много лет работаем. Она исполняла очень много моих произведений. Она участвовала в Александрине как раз, в исполнении Александрины. Она исполняла, у меня еще есть такой вокальный цикл на стихи Минизингеров, например, для 2 вокалистов, скрипки, виолончели и фортепиано. Это была тоже интересная работа, такая исследовательская. Я вообще очень люблю иностранные языки еще. Это стало поводом для изучения немецкого языка, для консультации по старонемецкому языку, потому что там есть особенности чтения, например. И для того, чтобы вокалисты спели правильно эти тексты, нам необходимо было консультироваться со специалистами, даже вот с носителями языка консультировалась я. Носителем немецкого, естественно, языка, не старонемецкого, но немецкого. Иногда бывает так, что к композитору подходит исполнитель и просит что-то написать. Иногда бывает, что композитор видит хорошего исполнителя и хочет для него написать. И вот таким образом сложилась судьба произведения под названием «Аве Мария». Когда я поступила в ассистентуру, вместе со мной поступала девушка, которая работает в нашей Нижегородской филармонии, вокалистка Нина Астафьева. Вот, и как-то я ее так заприметила, мы с ней подружились, и я написала, вернее, там как получилось. Я ее спросила, а если для тебя что-то написать? Она спросила, а если ты для меня что-то напишешь? Я говорю, хорошо, мы договорились. Вот, а у нее очень большой, красивый голос, который рассчитан на пение в большом помещении. То есть у нее не камерный голос. И я думала, господи, да что же для нее написать-то? То есть что-то камерное, вокальное не подойдет. И первое, что пришло в голову, это именно «Аве Мария». Но, честно говоря, идея хорошая, но написать еще одну «Аве Марию» — это вызов, это на самом деле вызов. И, конечно, я переслушала много «Аве Марии», которые уже написаны, да, чтобы как-то погрузиться в эту атмосферу. И потом вот пришла идея как раз-таки использовать в фонограмме «Ава Мария» использовать оригинальный григорианский хорал, то есть средневековую молитву оригинальную. И она как бы является таким базисом или, можно сказать, триггером, да, который создает новые слои звучания вот этого текста. И мы можем ее сейчас послушать.
0: С удовольствием.

0: В нашей второй части передачи «Дерзновение» мы говорим о том, что любой талант в определенном смысле должен уметь прокладывать себе путь. Ольга, вами написано множество замечательных произведений. Каким образом они прокладывают путь к своему слушателю?
1: На самом деле это очень сложно. Так же, как не просто найти своего слушателя, не просто найти и своего исполнителя. Когда я делала авторский концерт год назад, у меня было около 19 исполнителей, участников концерта. Концерт шел час. И все эти исполнители, они, в общем-то, я могу сказать, что это мои друзья, потому что они играли этот концерт на чистом энтузиазме. Так бывает не всегда, честно говоря. Но в настоящий момент для композиторов появляются какие-то возможности. Есть различные проекты, в которых можно участвовать. Есть различные open-call, конкурсы, куда можно подавать заявки. И при определенном везении, при определенном при наличии таланта есть возможность участвовать вот в этих мероприятиях. Например, весной проходил такой проект «Голос как инструмент». Московский ансамбль вокалистов «Encaged» проводил вот такое мероприятие. То есть композиторы писали для этого ансамбля произведения, они их исполняли на финальном концерте. И я вообще в этом году довольно много участвую в различных лабораториях, опен-колах, то есть стараюсь куда-то выезжать из Нижнего Новгорода, потому что надо расширять, скажем так, границы, надо расширять свой кругозор. И, конечно, участие вот в таких мероприятиях, оно дает возможность и прозвучать, оно дает повод создать что-то новое. В этом году я, например, еще участвовала в театральной лаборатории в Перми. И для меня это тоже такой очень поворотный момент, потому что по результатам этой лаборатории мы будем делать проект, небольшой спектакль для ребятишек. То есть там такой спектакль 3+. Вот. Но это музыкальный спектакль, я буду, то есть, буду писать музыку.
0: Ольга, спасибо вам за ценные советы. И сейчас мы подходим к нашей любимой рубрике. Она называется «Подарок».
2: Подарок.
0: Дорогая Ольга, желаем вам от души всегда находить красивые мелодии и продолжать постигать душу музыки. И наш небольшой подарок — это стихотворение, которое посвящено вам. Оно называется «Композитор». Ноты, звуки, пальцы, смыслы, вдохновенье нотный стан. И скользят изящно, быстро руки над созвучием гам. Композитор — это чутко, эфемерно, и легко. Композитор — это чувство, что озвучивать дано. Божий дар и дар бесценный, Иоганном, Амадеем сквозь века благословенный, дан и вам, чтоб были близко ноты, звуки, пальцы, смыслы.
1: Спасибо большое, Анастасия.
0: Надеюсь, вам понравится.
1: Да, очень красивое стихотворение на самом деле. И я прям даже вот хочу его дома как-то повесить перед собой на рабочем столе для того, чтобы вдохновляться вот этими словами ежедневно и поддерживать вот этот огонь, огонь дух уверенности, да, вот, который очень важен для творческого человека.
0: И вот сейчас мы попросим ваш ответный подарок.
3: Для нас и наших радиослушателей.
0: Людей, да, очень важна мотивация ваша, чтобы их огонь-то нам надо поддержать.
1: Если нужно дать совет творческим людям, да, наверное, я бы посоветовала быть уверенным в себе. Всегда не сомневаться, всегда идти вперед, не останавливаться. И когда градус ответственности начинает зашкаливать, нужно в себе... Ну, я, по крайней мере, говорю себе такую фразу. Это эксперимент. И это немножечко дает большую свободу, потому что творчество — это действительно большой эксперимент. Мы никогда не знаем, получится у нас что-то или не получится. И что вообще получится? Вот это большая загадка. Надо всегда давать какую-то вот свободу себе, и не бояться ошибок. В этом году меня позвали преподавать композицию в музыкальном училище.
0: То есть это еще одна грань вашего таланта.
1: Как раз вот своим студентам я как говорю, они вот приходят на первые занятия, очень неопытные еще, очень зажатые, и для них вообще непонятно, что это за предмет такой, а они обязаны на него ходить. Я им сразу сказала, это эксперимент. То есть, ребята, вы не переживайте, мы с вами просто экспериментируем, мы исследуем. Наверное, с такой позиции надо действительно подходить к творчеству.
3: Не бояться исследовать, творить.
1: Не бояться исследовать и творить.
3: Спасибо, Ольга, вам за ваш совет. Мы постараемся ему следовать. Напомним, что у нас сегодня в гостях была композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ольга Веденко. Спасибо вам, Ольга, что пришли к нам в гости на радио «Образ». До свидания. До новых встреч.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз». Классическая музыка на «Радиообраз».

Томмазо Джованни Альбинони – итальянский композитор эпохи барокко. При жизни был признан главным образом как автор многочисленных опер. Сейчас Альбинони известен и регулярно исполняется, но звучит в основном его инструментальная музыка.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Роберт Шуман. Симфония номер 3. Ми бемоль мажор. Рейнская. Часть вторая.

0: Музыкальные мгновения.
1: Работая с певцами над оперными партиями, Глинка очень долго и безуспешно репетировал с певицей Лилеевой. Она имела дивный, но маловыразительный голос, а в партии Гориславы из «Руслана и Людмилы» в первую очередь должна была быть выразительность пения. Глинка, чтобы хоть как-то растормошить певицу, подкрался сзади и больно ущипнул ее. Лилеева истошно воскликнула: «Вот! Вот это мне и надо!» – рассмеялся Михаил Иванович. «Теперь ты сама видишь, душа моя, что в этой фразе можно прибавить и жизни, и выразительности. Вот так и пой, иначе я снова повторю мою маленькую педагогическую хитрость».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: И болью сладостно суровой так радо сердце вновь заныть, и в ночь краснеет лист кленовый, что жизнь любя не в силах жить. Афанасий Фет.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: По Москве мне навстречу спешат тишиною окутанной гулкой. По Москве

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.

кто главный в красной шапочке. Он всегда появлялся неожиданно. Я только что из аэропорта. В Хабаровске, когда садились в самолет, мило, а у вас... Какая у вас замечательная Москва. Вы обратили внимание? Сегодня такое синее небо. Не обратила. И Москву замечательной не считаю. Кляну ее, как все измотавшиеся от ее бешеного ритма, пестроты, грязи, озлобленности и дороговизны. А небо... Небо действительно сегодня какое-то излишне синее. В этом ты, Саша, прав. Он носился по Москве, звонил, передавал многочисленные приветы, договаривался о встречах, забегал в кондитерские за трюфелями и мишками, аккуратно укладывал конфеты в целлофановые одинаковые пакетики, прощался и... Улетал свой далекий 7 часов лета Хабаровск. Человек-праздник, легкий ветерок, весело переворачивающий календарные страницы. Его звонки и радости упрек. Радость, что выдается посидеть рядышком с этим человеком и послушать о его житье-бытие, в котором все так замечательно, но не все так просто. А упрек? Упрек от собственного нерадения. От того, что не умеет так, как он, глотать чистый воздух жизни, каким-то чудесным образом увертываясь от смрада и духоты. И опять звонок. Человек-праздник Александр Петрынин, как всегда вовремя, прилетел из Хабаровска и находится уже совсем рядом, сейчас зайдет. Уехал, потому что стал кричать на детей. Я собрал их у себя в кабинете. Спрашиваю, заметили, что я стал на вас кричать? Они дружно. «Нет, Александр Геннадьевич, вы на нас не кричите!» Его детище. Его главное дело жизни – приют обездоленных детей. Детей, которым трудно. И именно которым трудно, а не трудно воспитуемым. Центр педагогической реабилитации детей. Но я не люблю называть центр центром. Это, по сути, своей приют. В нем можно приютиться, переждать непогоду, а то и будущую грозу. Можно надежно укрыться от беды и скопить силы, чтобы в будущем с бедой побороться. Директором приюта, центра, стал Александр Геннадьевич Петрынин. Молодой человек, зрелый педагог. Как совместились в нем молодость и зрелость? Самой жизнью совместились. Уже 10 лет прошло, как Хабаровское телевидение показало по московской программе фильм. Я включила телевизор случайно, что называется, на минуточку – и встретилась с глазами Петрынина. «Они зовут меня мама Саша. Представляете? Им так хочется произносить слово «мама», что они даже ко мне его приспособили. Дети везде дети, а уж здесь за колючей проволокой тем более». Боль в глазах — это не заламывание рук и дрожащий голос. Боль в глазах нельзя сыграть даже гениальному актеру. Саша актером не был. Он был воспитателем в колонии для несовершеннолетних в 100 километрах от Хабаровска. Там между зеленью сопок и синевой неба безрадостно распласталось серое пятно колонии. Потом оператор по очереди высветил ребячьи лица, бритые затылки, отопыренные уши, прыщавые носы, бирочки на куртках. И Саша. Безукоризненный, строгий костюм, отутюженная рубашка, со вкусом подобранный галстук. Что-то совершенно иное – очень благополучной, уверенной в себе. И глаза. Кричащая боль в тех глазах. Какая кричащая в них боль. На мое письмо он ответил сразу. Не надо про меня писать. Здесь все непросто. Думаю, что даже маленькая газетная заметка очень усложнит мою жизнь. Давайте подождем, даст Бог, все образуется. Уже потом, при встрече, Саша расскажет, почему так остерегался тогда газетной статьи. Сразу после фильма пришла на него из колонии местным властям телега. Подкупает детей, вербует их на свою сторону, задаривает. Чем? Как? Когда? Оказывается, конфетами. Теми самыми трюфелями и мишками, ассортиментом московских кондитерских. В зоне есть дети, которых никто ни разу в жизни не угостил ни одной конфеткой. Протягиваю ему... А он не верит, не берет. Думает, что это прикол очередной. А бывает, возьмет и заплачет. Но вот ведь инкриминировали. Маленькая конфета стала причиной разбирательств.
Александр Геннадьевич писал объяснительные, ходил по кабинетам, доказывал, что любой ребенок, даже обозленный, даже жестокий, как у них в зоне, все равно хочет, чтобы его любили. Да, соглашался он, покупал конфеты, угощал, иногда даже незаметно утром до подъема клал на подушку. Да, радовались, да, благодарили, соглашался с обвинениями в свой адрес. А вот «больше не буду» не сказал. Он и сейчас первым приходит в свой центр. Быстренько проветрит кабинет, пробежится по этажам и к выходу. Встанет у двери, и уже первый ребенок будет встречен им с конфеткой. Ребенка обязательно кто-то должен встречать у двери. Он должен знать, что его у нас ждут. На педсоветах, собраниях он неустанно повторяет эту простую истину коллегам. Простые истины прививаются здесь как-то сразу, потому что директор Петрынин подбирал команду себе под стать. Педагогический опыт хорошо, конечно, но вот завхоз Лидия Александровна Байдина институтов не кончала. А когда от Павлика Новиченко отказалась мама, она молча взяла Павлика за руку и привела к себе домой. Однажды директор пришел на урок русского языка и сел на заднюю парту. Учительница добросовестно втолковывала детям суффиксы «чик-щик». Все шло как по маслу. Она назвала слово, они хором дружно, любо-дорого послушать, прибавляли нужный суффикс. «Кровель – щик! Лед – чик! Закрой рот!» – дружно прокричал класс. Учительница полными ужаса глазами посмотрела на директора. Комическая ситуация вместо «закройщик» выпалить «закрой рот» на самом деле комической не была. Она была грустной. Дети, привыкшие к окрикам, упрекам, нравоучениям, вобрали в себя уже на уровне рефлекса педагогические изыски типа «дай дневник», «выйди из класса» и, конечно, этот «закрой рот». И вот сработало, прорвалось, и не один случайный голос, а стройный отлаженный хор. Да, дети приходят к ним в центр из мира, где с ними не церемонились, где их не жаловали, где они докучали и очень часто были попросту лишними. Они мстили за это, по-детски жестоко, изобретательно. Они ненавидели обидчиков учителей, презирали неудачников родителей. Дети бродяжничали, воровали, постигали извращенную любовь и сладость дармовых денег. Входя в светлое здание центра, они привычно принимали стойку, чтобы отбить очередную атаку или бьющий по самолюбию приказ «закрой рот». Они были в любой момент готовы сжать кулаки и послать подальше еще и этих, взявшихся на их голову центровских педагогов. Они им от порога «здравствуйте» и крепко рукопожатие на равных. Они вели их по кабинетам и говорили: «смотри, как у нас красиво. Это горница, здесь можно посидеть после уроков с книжечкой. Это трапезная, здесь тебя накормят. Накормишь, Павловна? А то нет. Всех кормлю, никому не отказываю. Блинчики у меня сегодня. Как ты к блинчикам?» А он к блинчикам хорошо. Так хорошо, что уже и забыл, когда ел их дома. Матери-то не до блинчиков. Она, отсидев, вновь пошла трясти юбкой по городам и весям. Отец инвалид полуслепой. Консервы сельди и васи, он хорошо помнит их вкус. Еще картошку, бывало, с отцом варили. А блинчики... Любовь творит с человеком чудеса. Ее жаркое прикосновение мгновенно растапливает сложившийся снег, и даже вечная мерзлота оказывается под угрозой, если любовь терпелива и верна. Но любить детей – это одна сторона медали. Другая – научить ребенка любить других. Учительницу, у которой сегодня болит голова и плохое настроение, одноклассника, доставшего плоскими шуточками, и даже мать, ту самую, не знающую рецепта блинчиков. Принимать любовь – радость. Любить других – труд. И дети идут сегодня трудиться. В дом престарелых на окраину Хабаровска. Они идут к тем, кого никто уже долгие годы не любит. Они подготовили для стариков музыкальную программу «Вечер русского романса». И застучали палками старушки в сторону небольшого клуба. Подслеповатые старики устроились поближе к сцене. Как волновались ребята, а как пели – «Я встретил вас», – старательно выводил звенящим от волнения голосом Антон Переверзев. Еще совсем недавно Александр Петрынин вызволял его из милиции за драку в парке над Амуром. И сердцу стало так светло. Он слегка сбился, испуганно замолчал, встретился с глазами директора и еще раз вывел:
и сердцу стало так светло. Старики плакали, аплодировали слабыми своими руками, как страницами книги шелестели тихонечко. Среди артистов был особый заслуженный. Его директор взял в центр на свой страх и риск. Мальчик жесток и непредсказуем, а еще напропалую врет. Директор внушил ему, безголосому, что у него неплохой голос, и концерт без него проиграет. Поехал. Александр Геннадьевич наблюдал за ним. Вот он смотрит вслед нечесанному старику на костылях. Вот закрывает брезгливо нос от дурного запаха стариковских опочивалин. Вот заправляет рубашку перед выходом на сцену. Очи черные, очи страстные, запел громко, вызывающе, давая понять всем, что для него концерт — дело привычное. А голосок дребезжит, совсем плохонький голосок. Кто-то из ребят хохотнул было, но сразу получил кулаком в бок и успокоился. Мальчик допел и манерно поклонился. Директор прошел за кулисы. Ну, молодец, такой концерт вытянул. Он пожал руку красному от торжественности момента солисту. Потом они пошли по палатам и пели для лежачих. Лежачие слабо смотрели в потолок, тяжело вздыхали, виновато улыбались. А когда уходили, произошло главное. Тот самый заслуженный артист вдруг достал из кармана шоколадку и протянул слепому в коляске старику. Старик стал настороженно ощупывать подарок и, узнав шоколадку, начал, смотря в пространство, приговаривать: – «Спасибо, детки, спасибо, это я с чаем, с чаем». Потрясение. Его в тот день пережили все артисты. Этого сильного чувства боятся порой родители, всячески оберегая от него своих чад. Заменяя жизнь суррогатом из надуманных сложностей, родители заведомо приучают детей к верхоглядству, этакому скольжению по жизни, к неспособности вглядеться в пугающие ее глубины. Александр Петрынин не боится показывать детям жизнь. Пусть знает, что есть люди, которым не мил белый свет. Они заживо погребены в этом доме, забытые и презренные. И если ты человек, вспомни про такого несчастного. Поддержи его добрым словом, нехитрой песенкой, шоколадкой. А давайте будем ездить сюда каждое воскресенье. А давайте подготовим ему концерт на День Победы. А давайте... Давайте... Петрынин охотно принимает любое предложение. Он радуется, что души ребят фактически очень похожи на этих стариков, потому что тоже оставлены и тоже нелюбимы. Эти души встрепенулись сейчас и страдают. А раз страдают, значит, живут. Центр много лет был его далекой мечтой. Уже после колонии он работал завучем в средней школе. Тогда в один из его приездов в замечательную Москву я спросила, как ему работается. «Хорошо, но там, в школе, не мои дети. У них есть дом, родители, а мои, они брошенные, они без дома, без матерей. Я нужен тем. Эти обойдутся без меня. А здесь, в центре, живут именно те, которые без него не обойдутся». Он считает, что ему очень повезло, потому что далеко не у каждого есть в жизни главное дело. Хорошо, что в Хабаровске увидели, поняли и оценили талантливого педагога Петрынина и не испугались его молодости. В последний свой приезд он рассказал мне страшную историю про Красную Шапочку. Он собрал в горнице самых маленьких и стал читать им эту сказку, а потом решил проверить их на внимание. «Кто главный в Красной Шапочке?» «Бабушка», — сказал один. «Волк», — сказал другой. «Дровосеки», — сказал третий. Один мальчик звонким голосом выкрикнул на всю горницу: «Да нет же, нет! Мать у нее была! Мать, понимаете?» Мальчик тот по сей день в их центре, потому что у него, в отличие от Красной Шапочки, матери нет. Она спилась и повесилась на собственных колготках в собственной квартире, пока малыш спал. Утром он увидел ее. Ему было тогда 3 года, и он долго ходил вокруг нее и просил кушать. Тяжелая ноша — людская беда. Человек взвалил эту ношу на себя добровольно, несет ее по жизни, умудряясь при этом слыть удачливым, красивым, молодым и здоровым.
Почему так надо любить этих бедолаг, и почему считает он своим долгом восполнять то, что не додано им, исправлять то, что было искорежено другими? Он и сам, наверное, не ответит. Но, почувствовав, что устал, он испугается не этой своей усталости, а того, что стал повышать на детей голос. И, испугавшись, уедет в замечательную Москву, чтобы в неразберихе ее будней разобраться в себе, походить по ее улицам, встретиться с теми, кто любит его и для кого он человек-праздник. Такое синее небо над Москвой. Вы заметили? Небо действительно синее. В этом ты, Саша, прав.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча о каменотесе. Жил-был на свете один каменотес. Он так много и усердно работал, что Бог его полюбил и вызвался исполнить любое его желание. Впрочем, сам каменотес об этом ничего не знал и продолжал день и ночь долбить скалу. Но однажды он взмолился: «Разве это жизнь? Как же я хочу быть счастливым!» Вдруг ему явился ангел и спрашивает: «А что должно случиться, чтобы ты почувствовал себя счастливым? Говори, и все тебе исполнится». «Хочу быть богатым», — сказал каменотес. «Хочу жить в большом городе, в высоких хоромах, и чтобы там стояла кровать с балдахином, и я бы на ней целыми днями спал, а по ночам любовался из окна на звездное небо». «Ты богат», — сказал ангел, махнув рукой. И каменотес стал богатым. Он жил теперь в городе, в высоких хоромах, спал на кровати с балдахином и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. И это продолжалось до тех пор, пока однажды он не услышал какой-то шум, доносившийся с улицы. Бывший каменотес выглянул в окно и увидел золотую карету, в которой ехал царь. Толпы горожан радостно приветствовали своего повелителя. И богач внезапно понял, что он несчастен. «Царь могущественнее всех людей на земле», — подумал он. «Вот если бы я мог стать царем, то был бы по-настоящему счастлив». Снова явился ему ангел и сказал: «Отныне ты царь». И бывший каменотес действительно стал царем, потому что для Бога нет ничего невозможного. Но однажды человек обратил внимание, что солнце умеет делать такие вещи, какие царю даже не снились. «Я несчастен, потому что солнце могущественней любых властелинов мира. В его власти высушить даже полноводную реку. Вот если бы я смог стать солнцем, я точно был бы счастлив», — вздохнул он. И снова к нему явился ангел и сказал: «Ты — солнце». И человек стал солнцем. Теперь он в полной мере почувствовал свою неземную силу и могущество. По своей прихоти он мог изменять мир, давать жизнь или же безжалостно уничтожать все живое. Это длилось до тех пор, пока человек однажды не заметил облако. Оно было легкое и воздушное, но умело превращаться в грозовую тучу и без труда, словно играючи, снова превращать иссушенные поля в цветущие ковры. И человек опять впал в уныние. «Я так несчастлив», — заплакал он. «Это облако могущественнее меня. И если бы я мог стать облаком, то наверняка бы был безмерно счастлив». Снова явился ему ангел и сказал: «Ты — облако». Теперь-то человек был безмерно счастлив. Он наслаждался ощущением своей силы и неуязвимости. Ведь отныне, по своему желанию, он мог исправлять даже работу солнца. Но однажды он наткнулся на скалу и был поражен ее мощью. Эту скалу сушило солнце. Ее поливали дожди, но, казалось, ничто не могло ее изменить или разрушить. Человек снова почувствовал себя глубоко несчастным и сказал: «Вот если бы я был скалой, то обрел бы настоящее счастье». Снова появился ангел и сказал:

0: привычный для адресата речи. И вот это как бы смягчает информацию. Давайте будем строже оценивать то, как мы говорим, и то, как мы пишем. Слово действительно становится очень заметным, и в большинстве случаев его использование неуместно. Вот такой чемпион.
1: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Марин.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Нижневолжская набережная, так же как и Верхневолжская, появились в Нижнем Новгороде благодаря Николаю I. Именно по его указанию в 1834-1838 годах вдоль правых берегов Оки и Волги спроектировали набережные. Землю для подсыпки берега брали при прокладке Зеленского и Похвалинского съездов. Впервые в истории Нижнего Новгорода вдоль городского берега Волги стало возможным проехать на транспорте. По красной линии набережной разрешалось строить только каменные дома. Сегодня я, Галина Самосадова, приглашаю вас прогуляться по Нижневолжской набережной. Движение предлагаю начать от Канавинского моста. С левой стороны вдоль берега мы видим два живописных павильона с круглыми башнями и высокими кровлями. Они построены в 1912-1913 годах в стиле модерн, архитектор Вишняков. В одном здании была городская чайная, в другом – амбулатория для судовых рабочих. При их сооружении и оснащении использовались передовые технологии того времени. Целостность архитектурного облика и стилевое единство павильонов были утрачены в ходе реконструкции. Дом номер 16 на углу Нижневолжской набережной и площади Маркина – это здание биржи. Оно было построено к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки. Здесь заключались крупные торговые сделки. На фасаде со стороны набережной мы видим дату постройки 1895-1896 года. Архитектор Карл Трейман – один из авторов проекта главного ярмарочного дома. В советское время в здании биржи был дом культуры Речников. В наши дни здесь располагаются различные коммерческие организации. Напротив площади Маркина стоит речной вокзал. Он появился сравнительно недавно, в 1964 году. До этого здесь стояли дебаркадеры. Авторы проекта речного вокзала стремились придать зданию сходство с плывущим кораблем. Но их идея не была полностью реализована. Сходство с волжским лайнером речной вокзал получил в ходе реконструкции в 2002 году, когда к нему по бокам были пристроены полукруглые ротонды. Квартал между Нежинским переулком и переулком Вахитова принадлежал Бугровым. Жилой дом Николая Бугрова – это дом номер 14, сегодня занимает детская художественная школа.

Сохранился и жилой дом Александра Бугрова, дом номер 13. А в доходном доме номер 12 сегодня располагается отдел полиции. Чуть дальше по правой стороне набережной мы видим необычное здание с мотивами готики, облицованное белым керамическим кирпичом. На самом деле это часть банковского комплекса Рукавишникова. Комплекс занимал целый квартал. Банк был построен в 1913-1916 годах. Его спроектировал выдающийся русский зодчий Федор Осипович Шехтель, основоположник отечественного модерна. Любимым архитектурным стилем мастера была готика. Ее мотивы он воплотил в фасаде корпуса со стороны Нижневолжской набережной. Со стороны Рождественской улицы банковский комплекс Рукавишникова выглядит иначе. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

безумная женщина, ищет меня повсюду, плачет. Дома сидит одна, набирает номера телефонов, но как меня по ним найти, не знает. Думает, что я не могу и минуты жить без ее серых глаз. Сварен давно обед, да что там обед, уже остыл ужин,

0: слушаете «Радио Образ».
1: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
4: За рубежом. Французский военный суд приговорил к 3 годам тюрьмы 4 солдат за то, что те отказались воевать с сирийцами. Сообщая об этом, Юманите спрашивает, на сколько же лет нужно припрятать французских генералов за их преступную жестокость с пленными сирийцами? Они их обливали бензином и сжигали. Английское адмиралтейство отправляет экспедицию на поиски закрытых сокровищ пирата Кида, оцениваемых в 400 миллионов рублей. Сокровища зарыты на одном из островов в Индийском океане.
3: Губернская хроника.
4: Эпидемия в Выксунском уезде. За последние месяцы по Выксунскому уезду зарегистрировано больных малярией 952. Кроме того, отмечалось возникновение дизентерии, особенно в сельских местностях. Эпидемия дала вспышку на торфообработках Пятницкого болота. Всего заболело 29 человек. Администрации было дано предписание, чтобы рабочие были обеспечены кипяченой питьевой водой. Открытие спортстадиона. В Канавине, недалеко от Московского вокзала, близ линии железной дороги, открыт спортстадион железнодорожников. Стадион будет функционировать круглый год. Зимой на спортстадионе будет устраиваться каток и ледяные горы. Новый вредитель сада. Губернская станция защиты растений ГЗУ отмечает в некоторых садах Лысковского уезда массовое отложение яичек бабочкой-боярышницей, что грозит плодовым деревьям в будущем году. Распространение вредителя ожидается в больших размерах, чем распространение кольчатого шелкопряда в текущем году. В настоящее время губстанцией защиты растений разрабатываются материалы по проведению заблаговременной кампании по борьбе с вредителями сада.
3: Письмо в редакцию.
4: Новая сказка про белого бычка или ГКО торопится. Пришел в ветхость дом номер 20 по Мининской улице. Вот-вот рухнет и погребет под развалинами жильцов. Те за управдома взялись. Что же смотришь, а лебеды не чуешь? Управдом живо ходатайство в ГКО настрочил. Так, мол, и так, положение серьезное, бедой грозит. Это было 3 декабря 1924 года. Скоро бумаги в губкоммунотдел пишутся, да не скоро губкоммунотделовские спецы раскачиваются. 2 февраля 1925 года управдом новое отношение строчит. На крыше листы сорваны, в дыру снег надувает, вот-вот дождь нальет. Да и все здание на ладан дышит. Молчит ГКО, не гу-гу. 25 марта новая просьба. Вышлите хоть технический надзор. ГКО словно и не существует, хоть бы звуком откликнулся. Дрожат жильцы со страху, на домишко посматривают. Управдома совсем задергали. Пишет в ГКО, а тот и бровью соболиной не пошевеливает. Год минул, а за год и новые месяцы забегать стали. Уж куда-куда не бегал управдом. Все подметки размочалил. 3 апреля 1926 года его уже в горсовете с заявлением видели. В горсовете участие приняли, а тут и радость первая пришла. Техник ГКО двор посетил и даже распоряжение отдал, чтобы глину привезли. Ан и глина появилась. Сначала ее солнышком пекло, потом дождичком секло. И до того дело дошло, что вся глина куда-то улетучилась, а дом разрушается. В одном уж из фундаментов три нижних звена наружу выпирает. Вот-вот сядет дом. Собрались жильцы, за копья взялись, подперли потолки, авось, мол, кривая-то вывезет. А три дома ждут и доселе, когда ГКО раскачается. Трудящиеся на отдыхе. Просвещенцы в Васильсурске. На высоком берегу Волги в Васильсурске расположился дом отдыха Союза работников просвещения. Чудная по красоте и здоровая местность вызывает восторг у всех отдыхающих. Дом отдыха разместился в помещении бывшего детдома. Помещение, предоставленное местным исполкомом, тесновато, не имеет хорошего зала, неудачно размещены удобства. Но просвещенцы мирятся с недостатками. В тесноте, да не в обиде. Стол изысканностью кушаний не изобилует, но зато здоровый и сытый. В доме есть библиотека с исключительно новой билетристикой, выписываются газеты и журналы, имеются всевозможные игры. Отношения между отдыхающими и администрацией прекрасны. Обслуживающий персонал подобран хорошо. Правила внутреннего распорядка выполняются. Из-за недостатка средств в доме недостает мебели и постельного белья. Отдыхающие вынуждены брать с собой подушку, одеяло, простыню. Это не вполне удобно. Общее пожелание всех отдыхающих, чтобы губотдел Союза на будущий год использовал все возможности к расширению дома отдыха.
3: Отовсюду.
4: 1200 патентов. До сих пор считали, что наибольшее количество изобретений сделано Эдисоном. Но это не так. Оказывается, наибольшее число изобретений сделал инженер Томас Мур, работающий в Вашингтоне. Только за последний год им получено 1200 патентов на изобретения в области радио, телефона и телеграфа. Муру 32 года, он бывший слесарь. Почти 7 лет продолжалась прокладка телефонного кабеля между Нью-Йорком и Чикаго. Кабель этот самый длинный из всех телефонных кабелей в мире. Имеет 1386 километров в длину. Особенность его заключается в том, что на протяжении 115 километров он расположен под землей и поддерживается 36 тысячами телефонных столбов.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: По археологическим данным, я уже говорила, что погреба – обязательная принадлежность городских усадеб, поскольку у нас раскопки в Граце и в Нижнем Новгороде, то, начиная с XII века, мы можем об этом говорить совершенно однозначно. Стены таких квадратных ям, они где-то, наверное, примерно метра полтора на полтора в среднем и глубиной не больше, чем полтора метра. Стены обшивались тесом. Полы, по всей видимости, чаще всего были земляные, потому что остатков деревянных полов даже в форме тлена мы не наблюдаем. На земляных полах очень часто встречаются округлые формы ямы, небольшие приямки такие, я бы сказала, которые мы археологически трактуем как места, куда ставились различные бочки, как бы слегка были утоплены в землю, чтобы они там прочно стояли. По всей видимости, и в XVI, и в XVII веках, поскольку здесь не дается описание самой конструкции погреба, а только рассказывается, что там находятся функции погреба, и ледника остаются тем же самым. С той лишь разницей, что ледник набивался льдом, и этнографически мы эту операцию очень хорошо знаем по XIX веку. Он набивался льдом, и то, что должно было храниться в холоде, что там были катки, корчаги или еще что-то, оно просто-напросто в этот лед, как пишут источники, врезалось. Скажу так, чтобы было понятно, холодильник. Холодильник, даже правильно сказать, наверное, морозильник. И вот что характерно, я здесь уже сошлюсь на этнографический материал. Снег или лед, которым набивали погреба, не погреба, а ледники, он совершенно спокойно долеживал до следующего зимнего сезона и очень хорошо выполнял ту функцию, которую у нас сейчас выполняют холодильники. Вот эта статья из «Домостроя», она очень хорошо показывает, что все было возможно, и даже не было таких проблем, которые возникают у нас, когда отключают электричество. Этот самый ледник, он обеспечивал хранение продуктов. Но обращу внимание еще на одну характерную деталь. Наверное, тоже на нее обратили внимание. Постоянно нужно за всем этим следить, проверять, загнившее выбрасывать, проветривать, все это учитывать. Нужно следить за своим хозяйством, и тогда все будет в полном порядке. Ну, понятно, что должны были быть еще какие-то постройки, в которых бы хранилось сено. В домострое они называются сенницей. Про них написано так. А в сенницах было бы сено устроено и не изрыто, и не разволочено по лестнице и по крыльцу, и по двору не растаскано, всегда бы было обрано и подметено, и в ногах, и в грязи не затоптано, и не накапало бы, и не гнило, и не замкнуто. А солома потому же была в кровле и прикладена, и обрана, и очищена, и не разволочена, и подметено. Вот я остановлюсь на этом месте и хочу обратить ваше внимание. Вот мне всегда в таких документах очень нравится «не», чего не должно быть, потому что через это мы видим повседневность, чего в жизни бывало. Следовательно, из этого текста можно себе представить, что при плохом хозяине сено и гнило, и затоптано в грязи было, и в ногах валялось, и по лестнице, и по двору растаскано. Вот не знаю, как у вас, а у меня перед глазами рисуется хозяйство какой-нибудь неряхи, у которой вот такой беспорядок. Как не должно быть? То есть тогда, когда документ пишет, как должно быть, употребляя «не», у нас еще возникает другая картинка. Как у неряхи оно могло быть? Трудно себе представить, что все горожане были абсолютные чистюли, у всех был полный порядок. Вот было образцовое дворовое хозяйство, а рядом могло быть совершенно другое. А в конюшне, посмотрите, сено класть в ясли, как лошадям съесть, а в ноги бы не рыли, то есть следить за тем, что только в яслях был, под ногами у лошадей не было. А соломка, не солома, смотрите, а соломка под лошади слати, а на воду б лошади водите бережно, рубята б на них не гоняли, и вывалите, и вычесайте, и на дворе из желоба перед собою овсом кормите, и попонами вытерте, покрыте, а лете подкупывайте и холодите. Слушайте, сколько забот-то было, да? У вас как в хозяйстве? У вас есть лошадь? О, да, у меня стоило на 20 лошадей. Это вы представляете, сколько нужно слуг для того, чтобы за ними следить? А коровам, и гусям, и уткам, и корам, и свиньям, и собакам корм давайте, и в хлев и солому слать, и подгребайте, и поите, вода ставите. А животине и собакам на то свои суды держайте, а чистых судов не поганить. Вот вам посуда для кормления животных, она отдельная, с человечьей путать не надо. Так мы это переведем. А во всех службах ходите вечером и ночь и утре. В фонарях бы была свеча с огнем, а в конюшне и у соломы однолишная из фонаря огня не вынимайте. Всякие для притчи. То есть зашли в конюшню, будьте аккуратны с фонарем. Из фонарей свечи не вынимайте, там соломы много, загореться может. А бревна бы и дрова, и доски, и драницы, и усечки, и урубки, дощаные, и бревенные, и всякие – устроите в стороне, где пригоже, а не на дороге. Я прямо вижу такой двор, где в уголочке все эти урубки и усечки, все эти обрезки дровяные, дощанные и бревенные, вот они сложены. А бревна и доски, и драницы – это щепа дровяная, которой крышу крыли, на подкладках, а толки – под кровлею, то лучше, чтобы в сухе и не завяло, и не намокло. Дрова и щепы только сухи, и наитопится хорошо – и служке приступиться, и взять, и понести, и на хорошо, а не угрязнено, и сам не уваляется. Вот представляете, какая дотошность во всех этих мелочах, да? Дрова на растопку тоже держите хорошо и чисто, потому что даже не вы, если сам, а ваш служка пойдет забирать эти дрова, и он не испачкается, и одежду свою не попортит. Вот до мелочей все расписано. А что касается мест для приготовления пищи. В поварнях и в хлебнях и гуща, и отруби всякие, и капустное коренье, и хлебье, и свекольное листье, и репное, плюсенье, то есть грязное всякое, вот такое же мусорное, и бражное гуще, и винное, и кисельные отжимы, и от мяса, и от рыбы, что очищают, и от кислых штей, и опара, всего того не метайте, все обирайте, и ветчанные суды, то есть старые, ненужные уже суды класти, которые ни в поварне, ни на погребе не пригодятся. Делаю паузу, хочу сказать, что вот он путь посуды кухонной. Да, она уже ветчанная, но она на кухне не пригодится, но она может быть еще использована на погребе. А уж если нет, то тогда все отбросы в нее собирать доставите в опришенной хоромине, то есть в какой-то отдельной постройке. И тем страдные лошади кормите, или чем подмешиваючи, или овсяной муки, или сено резаное, или чего иного. А иное коровам давать, и свиньям, и гусям, и уткам, и курам, и собакам, что как пригоже. И мукою посыпают, и помывки судовые, и горшечные, и котельные, и всякие ествы пригарены, все животине копят,

0: семейное хозяйство.
1: В 1920 году монастырь был ликвидирован. Культурные, религиозные ценности монастыря и большие запасы продовольствия были реквизированы. На территории монастыря и на островах был организован трудовой лагерь для заключенных военнопленных гражданской войны и лиц, осужденных на принудительные работы, и совхоз «Соловки». В 1923 году в Соловецком Кремле произошел большой пожар. Совхоз «Соловки» разорился. И с октября 1923 года новым хозяином «Соловков» стало управление соловецких лагерей особого назначения, сокращенно «СЛОН». Лагерю были переданы почти все постройки и угодья монастыря. Начальство приняло решение признать необходимым ликвидацию всех находящихся в Соловецком монастыре церквей, считать возможным использование церковных зданий для жилья, считаясь с остротой жилищного положения на острове. В период с 1923 по 1939 годы на архипелаге одновременно находилось до 4-5 тысяч, а в некоторые годы до 20 тысяч заключенных. Охрана и вольнонаемные жили в военном городке. Если первая группа заключенных состояла в основном из уголовников, то потом на Соловки стали присылать тысячи репрессированных, раскулаченных, шпионов, террористов, рядовых членов партии, руководящих работников, чекистов, священников, аристократов, белогвардейцев. Соловки стали полигоном, на котором ГУЛАГ вырабатывал нормы и методы содержания и перевоспитания осужденных, виды работ, к которым их привлекали, форма наказания, приемы допросов, режимы охраны, способы расстрела и массовых захоронений трупов. Прибывавшие на Соловецкие пристани суда с заключенными встречала издевательская агитка. «Здесь, пройдя через горн очистительный, через бодрый, сознательный труд, вы поймете, что путь принудительный есть единственный правильный путь».

Подробности страшных издевательств и пыток можно найти в многочисленных воспоминаниях бывших соловецких узников. В издательстве Соловецкого монастыря, начиная с 2013 года, публиковались многотомные «Воспоминания соловецких узников». Охранники лагеря набирались из заключенных, красноармейцев, чекистов и уголовных элементов. Их тоже регулярно уничтожали и заменяли новыми. Почти все начальники лагеря были расстреляны. Особенно трагичной в соловецких лагерях была участь женщин и детей. За годы существования Слона и связанных с ним карельских лагерей через них прошло около 1 000 000 человек. Среди них в лагере находились лица 48 национальностей. Более 90% заключенных были ранее беспартийными. В числе узников Соловков были 8 митрополитов, 46 архиепископов, 49 епископов. Спорным и по сей день остается вопрос о точной численности духовенства на Соловках. Эти данные колеблются от 120 до 500 человек. Более 50 из них причислено Русской Православной Церковью к лику святых, как новомученики земли русской. До 1929 года заключенное духовенство на Соловках ходило в рясах и с длинными волосами. Все заключенные епископы и клирики жили отдельно от других узников, занимая в Кремле помещение местной сторожевой роты. Ее название произошло от самой распространенной среди духовенства работы – сторож или коптер. В других лагерях осужденные священнослужители использовались на общих работах, исключая только престарелых, которых определяли в инвалидные роты. Также ни в одном лагере не разрешалась церковная служба. Любые формы богослужения жестко преследовались. В 1929 году всем было предложено остричься и снять рясы. Многие отказались сделать это, и они были отправлены в штрафные командировки. Там чекисты с мордобитием и кощунственной бранью остригли их насильно и нагло, сняли с них рясы, одели в самую грязную и рваную одежду и отправили на лесные работы. Список знаменитых узников огромен. За полтора десятилетия существования Соловецкого лагеря его узниками были академик Дмитрий Лихачев, философ и ученый Павел Флоренский, философ Александр Мейер, историк Владимир Бенишевич, драматург и театровед Лесь Курбас, знаменитый писатель Борис Ширяев, историк и краевед Николай Анциферов.

0: За время существования лагерь претерпел несколько реорганизаций. С 1934 года Соловки стали 8-м отделением Белбалтлага, то есть системы лагерей, созданных для строительства Беломорско-Балтийского канала. В 1938-1939 годах лагерный режим изменился, и Слон превратился в Соловецкую тюрьму НКВД. Так называемый Слон – Соловецкую тюрьму особого назначения. В ноябре-декабре 1939 года в связи с началом Советско-финской войны лагерь экстренно эвакуировали на материк. Но память о страдавших и умиравших на холодных Беломорских островах людях живет до сих пор. И на Лубянской площади в Москве, как напоминание об ужасных, кровавых страницах истории нашей страны, установлен камень, привезенный не откуда-нибудь, а с далеких Соловков.
1: Духовная твердыня России.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Дары. День за днем. Дневник православного священника. 10 сентября. Дары различны, но дух один и тот же. И служения различны, но Господь один и тот же. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 4 и 5. Птицы небесные славят Бога своим пением. Полевые цветы возносят к небу благоухание, как фимиам хвалебный. Деревья осыпают землю своими плодами, облака орошают ее благотворным дождем, звезды озаряют ночную тьму своим чудным сиянием. Вся природа служит Творцу и славословит Его. Так и среди нас, слуг Христовых на земле, каждый имеет свое назначение. Один трудится над пропитанием многочисленной семьи, другой отдает свои силы и способности общественному делу, третий, обессиленный болезнью, является молчаливым примером терпения и покорности. Кому дан дар слова, кому талант писателя, иной одарен чудным голосом, другому дано сидеть в немом благоговении у ног Христа, внимая Его словам, прикладывая жаждущие уста к источнику воды живой. Дары, полученные нами, очень различны, но каждый из нас должен служить Господу именно тем даром, который он получил свыше, как бы ни был он скромен и незаметен. Не будем же терять время в бесполезном старании произвести из себя то, что нам не дано, но довольствуясь каждый полученным от Господа даром, будем непрестанно развивать его во славу Божию. И в конце нашей жизни Бог даст, и мы услышим слова Спасителя: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 23.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». В центре нашего внимания одаренные в разных сферах люди, истории которых вдохновляют и не дают нам забыть евангельскую притчу о талантах,
2: которые, как известно, не стоит зарывать в землю. Каждый из нас получает от Бога свои дары, но получить дар недостаточно. Нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение и решительность, то есть некое дерзновение. Именно поэтому наша программа разделена на две части – дарование и дерзновение.
1: И сейчас мы сразу же перейдем от теории к практике. Все, что сейчас нужно, просто слушать. Слушаем.

0: дарование.
1: Дорогие радиослушатели, прямо сейчас вы прослушали небольшой отрывок из песни «Веночек». Это музыкальное сочинение нашей сегодняшней героини, и ее дар очевиден – это создание музыки. Потому что она никто иной, как композитор. Вот такой удивительный дар, в котором сочетается умение слушать, умение слышать, в том числе некую внутреннюю музыку внутри себя. И самое главное – умение это воплотить, чтобы тронуть людские сердца.
2: Итак, мы приветствуем в нашей студии сегодня нижегородского композитора, музыкального педагога, победителя международных и всероссийских конкурсов Ольгу Веденкину.
1: Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
1: Ваши произведения, в частности, лирические песни, колыбельные, звучали на радиообраз задолго до того, как вы к нам пришли. И сегодня мы поговорим и об этих музыкальных композициях, и о многих других, ведь мир музыки – неисчерпаемая тема. Это воистину Божий дар нам, людям. Всего 7 нот, а какое многообразие форм. Как много произведений с разным настроением, тональностью можно из мира идей, как говорят философы, проявить здесь, в наш реальный мир, чтобы красота стала осязаема для людского слуха. Как сочинитель, как создатель музыки, мне кажется, вы знаете об этом все.
2: Как известно, все идет из детства, и мы знаем, что у вас музыкальная семья. Хотелось бы услышать от вас, как начался ваш путь в музыку.
3: Ну да, совершенно верно. Мой путь в музыке начался, в общем-то, в 6 лет, когда меня перевели в музыкальную школу, в подготовительный класс. И да, действительно, семья у нас была довольно музыкальная, хотя не все имели музыкальное образование. Дело в том, что я выросла в доме моего дедушки. Это реально был его дом, который он построил своими руками. Дед был довольно компанейский человек, поэтому дома всегда было много гостей. Собирались за столом, пели песни, дед играл на гармошке. Песни пели все, пели гости, пели родители, мои тетушки очень любили петь песни. Поэтому музыка, она существовала вот для меня, наверное, вот в таком ключе, в таком качестве.
2: Ольга, извините, да. А вот этот дом, где он был, вы нижегородка?
3: Да, да, да, в Нижнем Новгороде. Да.
2: Нижний Новгород.
3: Это район, который называется Мыза.
2: Угу. Мыза, Мыза, да, конечно, да, всем, да, нижегородцам он известен.
3: Да, да, да. Там был такой частный сектор, улочки, переулочки. Вот на одном из таких переулочков как раз стоял вот этот домик.
2: Ну, в общем, я так понял, что как минимум у вашего дедушки был талант еще и, видимо, как строитель, да, создатель своего собственного дома,
3: да,
2: кроме,
3: да,
2: музыкального.
3: Но он был инженером вообще, инженер, по образованию.
2: Но,
3: да,
2: увлекался музыкой, не имеет профессионального,
3: да, это было как хобби. Вот. В семье у моего деда, да, и моей бабушки, у них было 3 дочерей, 3 сестры. Все 3 сестры получили музыкальное образование в музыкальной школе. Все играли на каких-то инструментах музыкальных, на фортепиано. Мама училась на аккордеоне. Вот. Поэтому совершенно логично то, что у нас с сестрой отдали музыкальную школу. Но сестра была постарше, поэтому она там оказалась пораньше. Глядя на старшую сестру, я тоже захотела обучаться музыке. Ну, для меня музыкальная школа — это был особенный мир, потому что там находились мои любимые преподаватели, к которым мне всегда хотелось приходить. Это мои преподаватели по фортепиано, но особенно преподаватель по сольфеджио. Как ни странно, обычно дети очень не любят этот предмет в музыкальной школе. Для меня же это был, наверное, самый любимый предмет музыкальной школы, куда я просто с удовольствием ходила. Наверное, еще от преподавателя, конечно, зависит. Замечательная Елена Александровна Гинзбург, она до сих пор работает в 7-й музыкальной школе. Я считаю, что это преподаватель просто от Бога. Человек, который просто может на пальцах объяснить, разложить и, в общем, научить кого угодно своему предмету. Вот. А когда я перешла в 1-й класс, как-то просто увидела объявление, что идет набор в класс композиции. Я даже не помню, понимала ли я, что это такое, но я сказала маме, что я хочу туда пойти. Вот, как-то так получилось. Дело в том, что тогда 1-й год работал на школе Андрей Валерьевич Зеленский, замечательный композитор, очень интересный человек. Для меня это действительно были очень интересные занятия. Я даже помню такой смешной эпизод, по-моему, 1-й там или 2-й занятие, наверное, я пришла к нему, и он мне рассказывает, а я такая кнопка, значит, мне 7 лет, маленькая, и он мне рассказывает, вот, там, представляете, представляешь, вот у нас тут ноты, там белые клавиши, черные клавиши, а нот у нас всего там 7, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, а сколько, значит, вот, типа, музыки, сколько можно сочинить музыки, а я так сижу, а у меня, ну, немножко такой математический склад ума, я так, видимо, прикинула так... На скидку так говорю.
0: Сейчас скажу.
3: Я говорю, ну, 7 нот, ну ведь скоро же закончатся все сочетания там уже. Это было, конечно, занятно.
1: То есть получается, что первые попытки сочинительства были в 7 лет и под руководством сразу такого маститого наставника?
3: Ну, не совсем. Меня как-то вот муж спросил, говорит, ты можешь вспомнить, что ты очень любила делать в детстве? И я вот вспоминаю себя маленькой, да, вот возраст садиков, наверное. Я очень любила сидеть на крылечке нашего дома, дедушкиного дома. У нас там было крылечко, на нем были ступеньки деревянные, замечательные ступеньки, на которых проходила целая жизнь, там разворачивались сюжеты там, кукольной жизни, игра в съедобное и несъедобное. В общем, там много всего происходило. В том числе я любила там просто сидеть и петь песни. Вот так просто в воздух. Просто смотреть на то, что происходит вокруг. И...
2: Собственного сочинения уже...
3: Да, ну, то есть это вот какой-то вот поток просто сознания, который вот, ну, как-то вот таким образом себя проявлял. И, наверное, вот это вот ощущение... Я когда вот её вспомнила, я поняла, что я, наверное, до сих пор вот такая девочка, которая сидит на ступеньках дома, и вот этот поток какой-то, да, звуковой, он вот
0: улавливается
3: через...
0: Улавливается,
3: да, и звучит вот в этом мире, наверное,
2: так. У вас была музыкальная, вы из музыкальной семьи, а вот были какие-то другие увлечения детства, которые, ну, может быть, возникали какие-то мысли, что, может быть, заняться чем-то другим, в театральную студию пойти, или вот было никаких сомнений, что на только музыкальную школу и всё?
3: На самом деле, да, конечно, были. Конечно, были. Я, например, очень любила рисовать в детстве. И я любила придумывать разные истории и оформлять их в книжке. То есть у меня были такие вот... Вот есть такие книги художников, да, вот сейчас делают, художники рисуют, и там создают тексты и оформление. А я в детстве тоже вот этим увлекалась. Так у меня были мои, естественно, детские книжечки там. Я уже не помню, стихи, не стихи, но какие-то вот...
1: Какие-то истории, сюжеты.
3: Какие-то, видимо, истории, да. Да-да-да. Потому что жизнь в частном доме, она, в общем, провоцирует на несколько особое восприятие мира. То есть более, наверное, чуткое отношение к природе, к каким-то вот природным явлениям. И мне это до сих пор очень близко. Я очень люблю ходить на природе, слушать природу, ловить вот эти вибрации, которые вокруг нас находятся, наблюдать. Я очень люблю птиц. И я помню совершенно точно, что вот мои вот эти детские истории, они были про птиц, например, да? То есть с ними какие-то приключения происходили. Я помню, что я их рисовала там. Ну, то есть это вот действительно было такое. И поэтому, да, мысли закрадывались и закрадываются, честно скажу, до сих пор.
2: Сейчас не сидите на крыльце, не рисуете.
3: Ну, сейчас крыльца нет. Нету крыльца, да, поэтому приходится так без него обходиться. Вот, но как бы позывы такие есть. Потом мне всегда хотелось петь, естественно. И вот Анастасия меня тут спрашивала, да, по поводу пения. То есть я себя не считаю певцом. И я не считаю, что я хорошо пою на самом деле. И я просто думаю, что этот талант, он еще просто не раскрыт. Ну, думаю, что у меня еще есть время для того, чтобы этим заняться.
1: Оля, очень приятный у вас голос. Если задать вопрос, с какого конкретного возраста вы начали сочинять музыку, или, так скажем, первые осознанные музыкальные произведения написали, когда это было и о чем? О чем оно было?
3: Первое произведение мы стали писать, записывать, да, в, как раз в классе композиции, потому что композиция — это как раз работа уже с текстом, да, это не просто... поток, который несется.
1: Как интересно, я думаю, мир намного проще.
3: Да. Здесь есть как бы другая сторона у этой работы. Да? Одного потока недостаточно. Важно этот поток немножко усмирить, структурировать, да, привести в некий порядок и, ну, разложить его по полочкам для слушателя, для исполнителя, записать. Вот. И первые пьесы, конечно, мы сочиняли вместе с преподавателем. Это не совсем такое самостоятельное творчество было. Наверное, в классе в третьем или во втором я помню, что написала песенку. Вот она была уже более-менее самостоятельной. Песенка на стихи Фета. Звучала она примерно так. «Мама, глянь-ка из окошка, значит, вчера недаром кошка умывала нос. Грязи нет, весь двор одела, посветлела, побелела, видно, есть мороз». «Видно, есть мороз». Ну, какая-то такая песенка. И более того, с этой песенкой мы ходили на радио. То есть у нас даже была какая-то передача на нашем нижегородском радио. Наш преподаватель водил своих учеников, рассказывал про себя, про своих учеников. И вот мы там демонстрировали свои таланты. И вот там мы эту песенку записывали. То есть где-то в архивах нашего нижегородского радио она есть.
2: То есть на радио как минимум второй раз уже.
3: Да.
2: Не первый раз.
3: Вот.
2: И более того, из песни, соответственно, прозвучало тоже.
3: И потом с этой песенкой, кстати, я участвовала в конкурсе. Был у нас такой нижегородский конкурс под названием «ШКАП». Школьный конкурс авторских произведений. И я помню, что мне не дали никакого места, но я получила особенный приз. Приз как самому юному участнику конкурса. Мне было лет 9 или 10, и мне подарили такую замечательную матрешку. Она огромная, там штук 9, наверное, в ней было маленьких матрешечек. Она мне до сих пор жива, я до сих пор на нее смотрю. Это как вот, ну, не знаю, такой символ, наверное, такого первого, ну, успеха,
2: первой
3: не успеха,
2: победы,
3: но
2: первого, да.
3: Ну, первого какого-то выхода в мир, наверное, со своим произведением. Вот.
2: Недаром мы вспомнили кошек, видимо, сегодня, да, потому что я знаю, что вот у Ольги есть замечательная детская песня, которая называется «Апельсиновые кошки».
0: Вообще у Ольги такие позитивные песни, и они, когда их слушаешь, потом еще долго-долго их поешь.
2: Вот, Ольга, расскажите, пожалуйста, как появилась песня с таким необычным названием «Апельсиновые кошки»? Вы тоже ее в детстве написали уже в более старшем возрасте, для кого, как?
3: Ну, эту песню я написала, конечно, уже во взрослом состоянии. Я тогда работала в студии «Музыка НН». Вот вы знаете, так иногда бывает, меня спрашивают там, а вы помните, как вы это написали? А вот я не помню. Я помню только, что, по-моему, был какой-то конкурс детских песен. И я решила в нем поучаствовать, и решила написать песню. Я вот ходила по студии, бродила и думала, а чем же написать-то? Нужно же тему какую-то найти интересную. Вышла во дворик, а у нас тогда студия находилась на улице Рождественской. И я вышла тогда на крылечко. А вот опять крыльцо, да?
2: Села на крыльцо и...
3: Вот, и увидела рыжую кошку. Она просто ходила, проходила мимо, и я так на нее посмотрела и подумала, что это не просто рыжая кошка, а она как будто бы кошка цвета апельсина. И так вот, зацепившись за эту идею, я ее начала додумывать, так появился текст, а потом, собственно, музыка. Кошка, я не знаю, где ее судьбу, она стала такой музой для этой песенки.
2: Итак, послушаем песню «Апельсиновые кошки».

0: Мы только что прослушали песню «Апельсиновые кошки», которую написала наша сегодняшняя гостья программы «Божий дар» Ольга Веденкина, нижегородский композитор, победитель международных и всероссийских конкурсов, чуткий музыкальный наставник и педагог. Композитор Евгений Крылатов, создатель «Прекрасного далека», «Колыбельной медведицы» и других известных детских песен, сказал однажды такие слова, что для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше. Маститый композитор, думается, имел в виду, что детские песни писать вообще-то непросто. Ольга, почему так?
1: Для детей действительно писать непросто. Вообще жанр детской музыки — это один из сложных жанров на самом деле. Но если говорить конкретно про песни, вот такие, которые бы дети пели, я думаю, что детские песни, они должны обладать таким качеством, как, наверное, чистота. Какая-то вот особая чистота. В них не должно быть вообще ничего лишнего. И должно быть еще такое особое качество. Я не знаю, как это определить одним словом, но у ребенка должно возникать ощущение абсолютной защищенности после прослушивания этой песни. Для жанра детской музыки очень важно, чтобы сохранялся вот это какой-то внутренний свет какой-то должен быть в этой музыке. Это не обязательно всегда веселая музыка, да? Она, понятно, что эмоции могут быть разные, но вот эта вот база, какая-то основа, суть, так скажем, да, она должна быть очень светлая, чтобы она давала ощущение какой-то стабильности, наверное, для ребенка. Потому что, ну, а где ему еще ее взять, да? Я вообще очень на эту тему много размышляю по поводу того, как высказываться, да, как композитору, о чем говорить и как говорить. И меня, например, очень беспокоит то, что сейчас у нас очень много таких... Вокруг нас и искусство это тоже подхватывает вот именно такого негатива, который создает сильнейший депрессивный фон для людей. Я понимаю, что современное искусство, оно, конечно, должно поднимать вопросы, которые актуальны для современного человека. Но вот складывается такое ощущение, что мы живем в мире и, в общем, неприятных вещей. Да? Не надо думать, что дети не воспринимают. Они же все равно обрывки того, что идет по телевидению, по радио, обрывки новостей, интернет, там все что угодно. У них сейчас есть доступ ко всему. Разговоры взрослых и так далее. То есть это все равно дети очень тонко считывают. И, наверное, там, где можно этого избежать, надо избегать. Я думаю, что детская музыка — это как раз вот тот жанр, где нужно сохранять вот эту вот чистоту.
2: А есть опыт сотрудничества или работы, может, с детскими коллективами или с исполнителем, или конкретно, может быть, для кого-то вы написали, может быть, для конкурса или для исполнителя юного какую-то песню?
1: Да, безусловно. Мы сотрудничали с театром народной песни «Печки-лавочки». Вот мы с ними делали несколько проектов, несколько песен, и связаны они с колыбельными, например, там «Колыбельная Ёмушка». Также они исполняли другую колыбельную, «Колыбельную страну» на стихи Марины Кулаковой, да, тоже они исполняли. Мы подавали заявку на конкурс «Жар-птица» несколько лет назад, и вот там как раз представляли Ёмушку. Это очень интересный, кстати, детский коллектив. Они не просто поют песни народные, они их переосмысляют, перерабатывают, они создают такие мини, как бы, театральные представления вокруг этих
2: сказать,
1: песен.
2: Можно сказать, клипы, да? Но не клипы, а именно театральные представления.
1: Да, и они вот Ёмушку, например, разыграли очень красиво. Была целая история с девочками, они там ходили, укачивали в народных костюмах. Это все так вот, ну, как-то очень аутентично у них получилось. Сам конкурс проходил в торговом центре «Жар-птица», и мы еще сделали визуальное оформление «Мерцающие звезды», и мы там на стенах у них висят панели, да, на которых можно запустить видеоряд, и вот у нас там мерцали звезды. На заднем плане мы запустили видеоряд различные картины художников, где мамы с детьми на руках. То есть такой душевный, на самом деле, проект был с фольклорным немножко уклоном.
0: Это одна из моих самых любимых колыбельных, «Ёмушка», и я предлагаю прямо сейчас послушать из нее отрывок.

0: Чтобы сочинять музыку, достаточно вспомнить звуки, которые никому еще не приходили в голову, говорил композитор Роберт Шуман. Скажу честно, когда я впервые услышала песню Ольги Веденкиной «Душа-душенька», я подумала, это что-то невероятное. Уверена, что жюри фестиваля Всероссийского конкурса композиторов «Петрова», а так он, кажется, Оль, назывался, и все зрители в зале Северной столицы подумали то же самое. Несомненно, этот конкурс, прошедший в 2019 году, стал для вас моментом триумфа. Расскажите нам о нем подробнее. Тем более, что песня «Душа-душенька» стала победителем номинации «Эстрадные песни и романс» и была еще, кроме того, удостоена приза зрительских симпатий.
1: Да, совершенно верно. У этой песни довольно долгая творческая история, потому что она была написана не за один год. Она несколько лет лежала в столе как текст. Сначала был текст, сначала было слово. Вот, она лежала в столе. Потом из стола она превратилась в ноты со словами.
0: А текст тоже написан был вами, что не
1: да, важно. Да, да. Вот. А потом уже, собственно, когда я решила рискнуть поучаствовать в этом конкурсе, пришлось писать аранжировку, пришлось записывать демо-версию этой песни. Мы ее записывали с нашей нижегородской певицей, с Дилярой Садыковой. Демо мы записывали в общей сложности 6 часов. То есть у нас было 2 сессии по 3 часа для этой песни. Песня огромная. Ну, по меркам радиоэфира она действительно огромна, она идет около 5 минут. Песня сложная, она многоголосная. В итоге мне ее пришлось раскладывать для 2 вокалистов, и в Петербурге она звучала именно вот в таком варианте.
0: Под народный оркестр, да?
1: Нет, там был не народный оркестр, там был эстрадный оркестр.
0: А, просто голоса да. были народные.
1: Но голоса были народные. То есть у нас получился такой стилистически-то близко к фолк-року. Вообще, на самом деле, на этот конкурс я отправляла 3 песни. Там еще был блюз и, по-моему, «Сольвейк». Стихи Анастасии Шохиной. Но вот в финал попала «Душа-душенька». Честно говоря, для меня был шок, когда я посмотрела результаты, когда я увидела, что эта песня в финале, и что я еду в Петербург, я еду на конкурс. Это что-то необыкновенное. Тем более, когда мы записывали с Дилярой эту песню, Диляра мне сказала такую вещь: «Оля, эту песню никогда никто не споет вживую». То есть у меня вообще просто ожидания были минимальные, честно говоря, от этого конкурса. И тут вдруг оказывается, что вот она в финале, что ее будут петь вживую, а там же организаторы, они за какое-то время заранее они обзванивают финалистов, и они спрашивают, а кто у вас будет солист, а надо ли вам солиста искать. И это тоже была целая история — найти вокалистов, потому что сначала я думала, что я повезу своих вокалистов из Нижнего Новгорода, а потом оказалось, что нет, это не подойдет. И тогда в Петербурге нашлись 2 замечательные вокалистки, Светлана Берг и Яна Шелпакова, обе с таким народным вокалом. И вот они дуэтом, они это все выучили. Для меня это был просто шок, потому что после слов Диляры, конечно, для меня это было неожиданно, да, то, что песню смогли выучить на 2 голоса. Там очень сложная ритмика в этой песне, почему я говорю, что это действительно сложная песня. Там припев на 5/8, размер, который, например, музыканты не все очень любят, хотя он очень красивый и для народной музыки, для народных песен, он, в принципе, естественный. Но когда я приехала в Петербург, я, конечно, не предполагала, что эта песня окажется там на первом месте. Я только видела, что на репетициях ее репетируют больше всех, потому что она сложнее всех. Ее ни разу на репетициях не спели от начала до конца. Но при этом музыканты все время говорили: а сейчас мы будем играть нашу самую любимую песню. И непонятно, это было сарказм или это было искренне сказано. Вот. И, конечно, когда ее спели на концерте первый раз вживую, ну, это просто, не знаю, это необыкновенное, конечно, чувство. Это, по-моему, театр комедии был в Петербурге, огромный зал. И вживую это, конечно, вообще совсем другое ощущение. Живой оркестр, вокалисты, вот эта большая сцена, огромный зал. Ты сидишь, у тебя просто вот все в ушах шумит, сердце колотится. Вот. Для меня просто была интрига, на самом деле, а как это прозвучит вживую. И очень волнительный просто этот момент, когда твоя музыка, она звучит в тот самый момент. Потому что на самом деле произведение музыкальное существует именно в этот момент, когда оно звучит. И тем более, когда живое исполнение. И вот оно звучит вот эти 5 минут, И это 5 минут твоего счастья. Потому что потом она звучит только в твоей памяти. Потому что на записи будет не так.
2: Именно живое исполнение очень большое играет.
1: Да.
2: Вы же композитор, да, но вы написали стихотворение сначала, да. То есть я думал, что вот песня делается как бы сразу, да. То есть вот человек ставит себе цель. Сейчас я напишу песню. Написал стихотворение, написал слова, берет сразу за музыку и пытается это вот все завершить, этот проект до конца как можно быстрее. Тут получается так, что вы написали стихотворение, слова. Или это было стихотворение, или это заранее уже было под песню сделано специально, или не думали тогда об этом?
1: Ну нет, просто текст.
2: Просто текст.
1: Просто он появился, как бы. Да, вот такой он с фольклорным, да, опять же, с таким уклоном, и есть в нем какие-то элементы заговора, да, вот, ну, вот как бы вот он такой появился. Понятно, что у него какая-то внутренняя музыка, она присутствовала. Просто я сначала не озадачивалась, собственно, ей. Потом...
2: Ну, почему он так долго пролежал? У меня такой вопрос. Тут никак не приходило.
1: А вы знаете, вообще все песни, которые у меня получились хорошими, это все истории очень долгие. В принципе, чтобы сделать что-то хорошее, нужно потратить очень много времени. И нужно, чтобы материал, он отлежался. Потому что на скорую руку очень редко получается что-то вот прям вот. Ну, у меня, по крайней мере, так. То есть я очень небыстрый человек в плане творческих результатов. То есть мне нужно долго ходить с какой-то идеей, мне нужно ее отложить, нужно, чтобы... Ну, что-то во мне изменилось, может быть, да, потому что иногда нужно чему-то научиться просто элементарно. Потому что когда я писала этот текст, я не умела еще делать аранжировки, например. То есть я бы не сделала демозапись этой песни элементарно. Я не умела сводить звук. Я бы просто не смогла бы сделать вот эту работу. Но в тот момент как бы все сошлось именно вот в этой точке. Все сложилось, чтобы все получилось.
3: Ну что ж, мы достаточно уже помучили наших радиослушателей, которым уже не терпится послушать, что же это за песни, победившие и всколыхнувшие весь Петербург. Это на самом деле удивительные песни. И прям

0: Там еще такой бонус был на этом конкурсе. То есть песня, которая занимает первое место, она звучит в конце концерта еще раз. У меня был бонус, я эту песню услышала 2 раза в живом исполнении. Это действительно был серьезный конкурс, в котором был очень серьезный жюри. Председателем жюри был Зацепин, и в жюри еще сидел Тамара Герцетели и другие очень серьезные композиторы.
1: Невероятно.
0: Наверное, это тоже для меня важный момент, да, то, что песню оценили такие вот профессионалы.
2: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Божий дар», в которой мы беседуем с одаренными талантливыми людьми. Сегодня в студии «Радиообраз» нижегородский композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ольга Веденкина. И сейчас мы переходим ко второй части нашей программы. Она носит название «Дерзновение».
3: Дерзновение.
1: Композитор – профессия редкая, не банальная. Когда встречаются композитор и создатель стихов, поэт, происходит что-то удивительное. Расскажите о вашем взаимодействии с поэтами, что удалось совместно создать и с кем, может быть, особенно понравилось работать.
2: Ну, видимо, в том случае, когда слова песни написали не вы сами.
0: На самом деле, я очень люблю работать с хорошими стихами. И у меня был период, когда я писала сама стихи. Но, честно говоря, написание стихов отнимает у меня очень много сил и энергии. Поэтому я с большим удовольствием работаю с чужими текстами, при условии, конечно, что эти тексты каким-то образом резонируют, да, резонируют моему творческому восприятию. Ну, у меня так получилось, что я довольно много сотрудничала с нашей нижегородской
1: Мариной
0: поэтессой, да, Мариной Кулаковой. Вообще, я познакомилась с ее стихами еще, не знаю, лет в 16. Я еще училась в музыкальном училище. Ну, каким-то образом у нас дома оказалась книжечка с ее стихами. Это были стихи Александрины, по-моему, они назывались. Боюсь наврать. Ну, в общем, стихи, где главная героиня Александрина, и другие. «Зоопарк», по-моему, вот это ее известный. И как-то я всегда читала ее стихи, и мне они очень нравились. Они как-то ложились хорошо. Ну, женские образы, да, женская тема вот эта, да, наверное, да, она перекликается как-то с моей темой. В какой-то момент, уже будучи взрослым автором, может быть, мне надо было, конечно, дорасти до этих стихов, да, нужно было, чтобы прошло какое-то время, я решила на эти стихи написать вокальный цикл. И получился вокальный цикл из 5 частей. Он, в общем, довольно удачно был исполнен. И этот вокальный цикл, собственно, стал поводом для того, чтобы познакомиться с Мариной Олеговной лично. Потому что до этого мы с ней лично не были знакомы.
2: А я считал, что наоборот происходит. Сначала люди знакомятся, потом говорят, а можно я на ваши стихи напишу какие-то произведения? Вот он говорит, например, нет, нельзя, а тогда что делать? А как у вас получилось, что вы сначала написали, да, все сделали, а потом сказали, что вот смотрите, что у меня есть, да?
0: По-моему, я через Светлану Кукину отправляла некий запрос, то есть можно ли...
2: Формальное разрешение,
0: ну,
2: какое-то, да, было получено.
0: Можно ли, да, угу. Но мы с ней не были знакомы. Но потом я написала, я ее пригласила на концерт, вот, и вот, собственно, мы с ней уже познакомились. И далее тоже у нас было несколько с ней проектов, в том числе «Колыбельная страна». Специальный текст, написанный для песни. Я ее попросила написать текст для «Колыбельной».

0: И Марина Олеговна, она вот буквально там за день написала с легкой руки, вот так быстро все это сделала. Я быстро, кстати, написала музыку для этой песни. Вот, и мы ее записали. Потом Марина Олеговна подарила одну из своих книг с ее стихами, которые как раз посвящены такой фольклорной тематике. И учась в ассистентуре, буквально года два назад, я на некоторые вот эти стихи написала хоровую кантату «Русские мистерии» из трех частей. Но, к сожалению, исполнить удалось только одну часть. Это серединка цикла. Эта часть называется «Суженый мой». Мы ее исполняли как раз в консерватории. Пели студенты, студентки, да, потому что это женский хор.
1: Это хоровое произведение.
2: Да, это важная ремарка.
0: Да, хоровое, да, произведение. Опять же, женская тема у нас тут возникла. Да, «Суженый мой» — это связано с гаданием. Хормейстер Анастасия Челнокова, преподаватель Нижегородской консерватории, она предложила такое решение визуальное. У нас хор пел с фонариками в абсолютной темноте. И создавалась такая очень мистериальная какая-то атмосфера, вот очень похожая на ситуацию гадания. Очень красиво. И вот в этой ночи, в этой темноте девчонки пели вот этот «Суженый мой», а он заканчивается очень красиво переходом на шепот, на такой вот очень мистический. Голоса растворяются, да, они постепенно перестают петь, переходят на говор, шепот и так далее. И в темноте это совершенно необыкновенно, конечно, звучит.
2: Я предлагаю сейчас всем потушим свет, зажжем свечи и послушаем песню «Суженый».
1: «Суженый». Ой.

0: пытаясь охватить ваш творческий путь целиком, мы поступательно идем от простого к более сложному. И сейчас мы поговорим о более сложных музыкальных формах, более сложных, чем песни, которые вы создали. Расскажите об этом подробнее.
1: Если рассказывать о творческом пути, композиторском, да, у всех, конечно, он индивидуален, складывается по-разному, но в моем случае сначала все было довольно благополучно, потому что после музыкальной школы я поступила в наше музыкальное училище, а после музыкального училища я поступила в нашу Нижегородскую консерваторию, вот, где, собственно, у меня тоже были прекрасные преподаватели в консерватории, это Борис Семенович Гесарев, и, собственно, как бы все шло постепенно, постепенно, и все вроде бы шло по какой-то прямой. Но тут вмешалась жизнь со всеми ее вполне человеческими проявлениями. Дело в том, что в консерваторию я вышла замуж, и консерваторию я окончила не только с дипломом, я закончила и с двумя детьми на руках. Вот. И тут случился, конечно, творческий кризис определенный, потому что надо было решать определенные жизненные задачи, да, и было, собственно говоря, не до творчества. Поэтому, может быть, об этом не принято говорить, но я не стесняюсь этого. Я несколько лет не писала музыку вообще. То есть у меня был период, когда мне пришлось даже попробовать поменять профессию просто элементарно для того, чтобы заработать на жизнь. Потому что профессия музыканта, она довольно сложна в плане зарабатывания денег. Но это всем известный факт. И да, да, пришлось работать в несколько другом направлении. Я получила экономическое образование. На самом деле, я, общаясь с различными музыкантами, понимаю, что это совершенно нормальная ситуация, когда у человека несколько образований, и человек вообще занимается очень разными направлениями. Где-то музыкой, где-то не музыкой, потому что сложно в музыке существовать. И я работала по этой специальности, и надо сказать, что благодаря тому, что у меня было экономическое образование и был опыт работы бухгалтером, меня взяли на работу в студию звукозаписи. Это смешно?
2: Буквально окольными путями, да?
1: Почему?
2: Взяли бухгалтера, говорят, а я еще и могу музыку сочинять, и песни писать.
1: Нет, это не потом, конечно, обнаружилось, но просто на тот момент звукорежиссер и композитор особо не требовался, то есть занятость была небольшая. Но нужен был человек, который умел выставлять счета, оформлять документы. Вот, и таким образом я оказалась в студии звукозаписи, как ни странно. И постепенно, как бы, работая там, но это, кстати, очень хорошо получилось, потому что у меня не было опыта работы в студии, и его надо было нарабатывать каким-то образом, мне надо было подучиться, и как раз пока вот я выполняла какие-то административные функции, у меня была возможность очень многому научиться. Работала я в студии Евгения Фраймовича, да, это тоже очень талантливый наш нижегородский композитор. Я думаю, что наши слушатели, они прекрасно знакомы с его творчеством. Он очень часто оформляет, он создает музыкальные решения для торговых центров. И это действительно мастер написания рекламы. Это человек, у которого действительно очень многому научилась и в плане работы с песнями, и в плане работы с аранжировками, в плане работы со звуком. Это очень талантливый преподаватель, у которого мне довелось еще поучиться на курсах звукорежиссуры.
0: Жизненные перипетии немножко увели.
1: Да, это действительно, но это жизнь, да, жизнь, она всегда немножко создает какие-то петли, круговороты, но тем не менее мы не знаем же, как у нас всю жизнь должно сложиться, как эта мозаика, как эти пазлы все состыковываются, но в моем случае получилось, что все на самом деле очень логично. И мое возвращение, собственно, к серьезным жанрам, оно происходило через сначала вот через эти все ступени, да, через студию звукозаписи, через вот это все. В какой-то момент я подумала, не открыть ли мне свои старые произведения, которые я писала в консерватории. И я их открыла, и я поняла, что я ничего не забыла. Что я просто вот как будто вчера получила свой диплом, и сейчас я просто продолжаю дальше работать. И я переработала какие-то свои сочинения и подумала, ух ты!
0: Это было весьма неплохо.
1: Да, а оказывается, я по-другому уже воспринимаю музыку. Я ее чувствую, я ее понимаю иначе. То есть вот спустя там 10 лет у меня был такой перерыв, Я поняла.
2: Это было взрослением или полученным опытом работы с музыкой, но в другой сфере, как бы, или то и другое?
1: Вот. Я думаю, что и то, и другое. То есть это и взросление, и определенный жизненный опыт. Да? Потому что в творчестве же очень важно, чтобы было о чем говорить. Да? Если ты не прожил свою жизнь, да, не пожил, опыт никакой не получил, то откуда брать вот это все, да, о чем говорить? А здесь получилось так, что и жизненный опыт какой-то появился, и творческий опыт какой-то появился, и потом в этот период, я еще не рассказываю, да, но я еще увлекалась фотографией, я еще общалась с фотографами, и это тоже отдельная вообще история, потому что на самом деле очень много мне дало вот это общение с людьми, которыми занимаются фотографией, для осмысления именно искусства. Да?
2: Мы же помним, что вы рассказывали в детстве, любили рисовать и делать детские книжечки. Вот, видимо, что-то из детства пришло, да, что только визуальное восприятие, то есть только не в рисунок, не в картину, а именно в фотографию. Да?
1: Да.
2: И насколько вот, ну не то, что насколько серьезно, а как вы занимались фотографией до такого, ну, уровня, чтобы выставки или как-либо просто для себя, или вот альбомы. Насколько это вас захватило вот этот процесс, который, как, может быть, из детства аукнулся?
1: Ну, вообще захватило. Я, наверное, года три не расставалась с фотоаппаратом, фотографировала все и всех. Моделями были, естественно, все члены семьи, всех по очереди. Также я очень полюбила прогулки.
2: То есть это была портретная, я так понимаю, да?
1: Портретная и художественная съемка, да. Мне очень понравились натюрморты. У меня дома была прямо студия, мы делали, да, то есть у меня ставили фотобоксы, я там что-то выставляла, фотографировала. И я даже доросла до участия в выставке. Ну, выставка... Я занималась в студии при музее фотографии. У нас в городе есть такой музей фотографии имени Дмитриева. И при этом музее были, я не знаю, сейчас есть, нет, но были курсы для тех, кто увлекается фотографией. И вот в рамках этих курсов по результатам работы на этих курсах делалась финальная выставка. Там вот я выставляла свои работы. Но дальше это увлечение не пошло, потому что в какой-то момент наш мастер, ну, в общем, мы разговаривали с ними, сидели, я ему рассказала свою историю, что вот я окончила консерваторию, я вообще музыкант, вот, и он такой говорит, я дам тебе индивидуальное задание на абстракцию, давай попробуй вот через фотографию изобразить музыку. И я как-то очень задумалась, а он такие вот очень глубокие всегда задания.
2: Да, сложные задания.
1: Сложные, да, всегда давал. Вот, и я как-то так глубоко задумалась, и для меня это стало каким-то очень поворотным моментом, после которого я начала думать про музыку, про то, что в нее нужно вернуться.
2: И то есть вы как бы мастер фотографии, наверное, нехотя даже и не зная того, вернул вас в музыку одним намеком таким, да, подтолкнул,
1: да. Видимо, здесь какая-то вот смычка произошла, да, вот как каких-то вот этих вот творческих моментов. После этого я стала открывать свои старые сочинения и как раз начала писать первые детские песни. То есть у меня был прям период, когда я писала детские песни. Первая песня вообще, она называлась «Подарок для папы». И это была песенка, написана для... Я писала ее для своих детей, она была про моих детей и основана на совершенно реальной ситуации, которая у нас была в семье. Но дети были тогда еще не очень взрослые. А ситуация была какая, что у мужа был день рождения, ну, в общем, классика жанра.
3: Что же ему подарить?
2: Я бы не сказала, что тебе подарить. Другую песню знаю. Ну, в любом случае, нужен был подарок. Да,
1: мы сидели и обсуждали, что же подарить с детьми, и были разные предложения. То есть реально там в тексте написано то, как происходил наш разговор. И вот эта там фраза, что мама говорит, а давайте подарим сыр 5 килограммов, это совершенно реальная ситуация, когда, значит, а у меня муж очень любит сыр, он просто действительно его ест килограмм. Ну, может, не килограммы, может, граммами, но близко к килограммам. Вот. И в какой-то, значит, его день рождения я подумала, а что, если подарить ему большую головку сыра, да? И тогда в ленте как раз продавались вот эти вот круглые 5-килограммовые головы сыра, и я поехала в ленту, притащила эти 5 килограмм. Мы с детьми украсили ее там зонтиками, там какими-то вот всякими штуками. И вот у нас был такой подарок для папы. Но в песенке подарок был другой. Я не знаю, может быть, эту песню включить?
3: Всё-таки, да, небольшой отрывок. Или отрывок
1: какой-то.

0: И мы все еще пытаемся перейти к моменту, когда вы вернулись к серьезным жанрам, сложным жанрам, камерным, камерно-инструментальным произведениям для струнного оркестра, симфоническим произведениям. Вот хотелось бы немножко об этом все же поговорить.
1: Ага.
2: Ну или что послужило толчком вот к такому, ну не к смене творческого, да, направления деятельности, а вот как бы что послужило толчком к созданию таких именно произведений, да? То есть...
1: Да, да, мы, правда, очень много про песни говорим. Наверное, слушатели сложится впечатление, что я исключительно песни пишу. На самом деле это не так. То есть я пишу и другую музыку, и серьезную музыку. И более того, в данный момент я, в общем-то, песни почти и не пишу. То есть как раз занимаюсь какими-то другими жанрами. Но надо сказать, что наше консерваторское образование, оно предполагает как раз-таки работу с серьезными жанрами, с музыкой оркестровой, с музыкой камерной, инструментальной, камерно-вокальной. То есть вокальный цикл, который был написан на стихи Марины Кулаковой, это серьезный жанр. Да? Это не песня, это серьезный жанр. Но поводы были разные, конечно. Просто в какой-то момент я поняла, что мне, например, не хватает какого-то кругозора вот в плане работы с именно серьезной музыкой. И тогда я решила вот пойти поучиться в ассистентуру нашей Нижегородской консерватории. И для меня это, да, стало каким-то определенным, наверное, очень важным этапом, потому что благодаря вот этой учебе я какие-то вещи вспомнила, которые забылись, то есть повторила, какие-то вещи открыла для себя вновь и увидела определенные перспективы, куда можно развиваться дальше. И поэтому это очень важный момент, потому что мне кажется, очень здорово, что я пришла туда учиться уже во взрослом состоянии, потому что довольно часто получается как, что после консерватории ребята сразу поступают в ассистентуру, то есть получается 2 дополнительных года они учатся там. И мне кажется, если бы вот это случилось в моей жизни так, я бы очень много потеряла. А здесь я пришла осознанно учиться, и я пришла учиться. Да? То есть я пришла не за бумажкой, да, или за очередным званием, да, я пришла получать знания. И поэтому я работала эти 2 года и реально пахала в плане как композитор и как исследователь, потому что я писала исследовательскую работу еще кроме этого. На выпускном экзамене в ассистентуре мы представляем как раз-таки свои крупные сочинения, то есть пишется оркестровое сочинение, которое исполняется. И вот этой весной как раз мы исполнили концерт для виолончели с оркестром. Это довольно крупная работа для меня. Виолончельный концерт, его исполняла моя замечательная подруга, виолончелистка Оксана Чехова, с которой мы уже много лет работаем. Она исполняла очень много моих произведений. Она участвовала в Александрине как раз, в исполнении Александрины. Она исполняла, у меня еще есть такой вокальный цикл на стихи Минизингеров, например, для 2 вокалистов, скрипки, виолончели и фортепиано. Это была тоже интересная работа, такая исследовательская. Я вообще очень люблю иностранные языки еще. Это стало поводом для изучения немецкого языка, для консультации по старонемецкому языку, потому что там есть особенности чтения, например. И для того, чтобы вокалисты спели правильно эти тексты, нам необходимо было консультироваться со специалистами, даже вот с носителями языка консультировалась я. Носителями немецкого, естественно, языка, не старонемецкого, но немецкого. Иногда бывает так, что к композитору подходит исполнитель и просит что-то написать. Иногда бывает, что композитор видит хорошего исполнителя и хочет для него написать. И вот таким образом сложилась судьба произведения под названием «Аве Мария». Когда я поступила в ассистентуру, вместе со мной поступала девушка, которая работает в нашей Нижегородской филармонии, вокалистка Нина Астафьева. Вот, и как-то я ее так заприметила, мы с ней подружились, и я написала, вернее, там как получилось. Я ее спросила, а если для тебя что-то написать? Она спросила, а если ты для меня что-то напишешь? Я говорю, хорошо, мы договорились. Вот, а у нее очень большой, красивый голос, который рассчитан на пение в большом помещении. То есть у нее не камерный голос. И я думала, господи, да что же для нее написать-то? То есть что-то камерное, вокальное не подойдет. И первое, что пришло в голову, это именно «Аве Мария». Но, честно говоря, идея хорошая, но написать еще одну «Аве Марию» — это вызов, это на самом деле вызов. И, конечно, я переслушала много «Аве Марии», которые уже написаны, да, чтобы как-то погрузиться в эту атмосферу. И потом вот пришла идея как раз-таки использовать в фонограмме «Ава Мария» использовать оригинальный григорианский хорал, то есть средневековую молитву оригинальную. И она как бы является таким базисом или, можно сказать, триггером, да, который создает новые слои звучания вот этого текста. И мы можем ее сейчас послушать.
0: С удовольствием.

0: В нашей второй части передачи «Дерзновение» мы говорим о том, что любой талант в определенном смысле должен уметь прокладывать себе путь. Ольга, вами написано множество замечательных произведений. Каким образом они прокладывают путь к своему слушателю?
1: На самом деле это очень сложно. Так же, как не просто найти своего слушателя, не просто найти и своего исполнителя. Когда я делала авторский концерт год назад, у меня было около 19 исполнителей, участников концерта. Концерт шел час. И все эти исполнители, они, в общем-то, я могу сказать, что это мои друзья, потому что они играли этот концерт на чистом энтузиазме. Так бывает не всегда, честно говоря. Но в настоящий момент для композиторов появляются какие-то возможности. Есть различные проекты, в которых можно участвовать. Есть различные open-call, конкурсы, куда можно подавать заявки. И при определенном везении, при определенном при наличии таланта есть возможность участвовать вот в этих мероприятиях. Например, весной проходил такой проект «Голос как инструмент». Московский ансамбль вокалистов «Encaged» проводил вот такое мероприятие. То есть композиторы писали для этого ансамбля произведения, они их исполняли на финальном концерте. Я вообще в этом году довольно много участвую в различных лабораториях, опен-колах, то есть стараюсь куда-то выезжать из Нижнего Новгорода, потому что надо расширять, скажем так, границы, надо расширять свой кругозор. И, конечно, участие вот в таких мероприятиях, оно дает возможность и прозвучать, оно дает повод создать что-то новое. В этом году я, например, еще участвовала в театральной лаборатории в Перми. И для меня это тоже такой очень поворотный момент, потому что по результатам этой лаборатории мы будем делать проект, небольшой спектакль для ребятишек. То есть там такой спектакль 3+. Вот. Но это музыкальный спектакль, и я буду, то есть, буду писать музыку.
0: Ольга, спасибо вам за ценные советы. И сейчас мы подходим к нашей любимой рубрике. Она называется «Подарок».
2: Подарок.
0: Дорогая Ольга, желаем вам от души всегда находить красивые мелодии и продолжать постигать душу музыки. И наш небольшой подарок — это стихотворение, которое посвящено вам. Оно называется «Композитор». Ноты, звуки, пальцы, смыслы, вдохновенье нотный стан. И скользят изящно, быстро руки над созвучием гам. Композитор — это чутко, эфемерно, и легко. Композитор — это чувство, что озвучивать дано. Божий дар и дар бесценный Иоганном Амадеем сквозь века благословенный дан и вам. Чтоб были близко ноты, звуки, пальцы, смыслы.
1: Спасибо большое, Анастасия.
0: Надеюсь, вам понравится.
1: Да, очень красивое стихотворение на самом деле. И я прям даже вот хочу его дома как-то повесить перед собой на рабочем столе для того, чтобы вдохновляться вот этими словами ежедневно и поддерживать вот этот огонь и дух уверенности, да, вот, который очень важен для творческого человека.
0: И вот сейчас мы попросим ваш ответный подарок.
3: Для нас и наших радиослушателей.
0: Людей, да, очень, очень важна мотивация ваша, чтобы их огонь-то нам надо поддержать.
1: Если нужно дать совет творческим людям, да, наверное, я бы посоветовала быть уверенным в себе. Всегда не сомневаться, всегда идти вперед, не останавливаться. И когда градус ответственности начинает зашкаливать, нужно в себе... Ну, я, по крайней мере, говорю себе такую фразу. Это эксперимент. И это немножечко дает большую свободу, потому что творчество — это действительно большой эксперимент. Мы никогда не знаем, получится у нас что-то или не получится. И что вообще получится? Вот это большая загадка. Надо всегда давать какую-то вот свободу себе, и не бояться ошибок. в этом году меня позвали преподавать композицию в музыкальном училище.
0: То есть это еще одна грань вашего таланта.
1: Как раз вот своим студентам я как говорю, они вот приходят на первые занятия, очень неопытные еще, очень зажатые, и для них вообще непонятно, что это за предмет такой, а они обязаны на него ходить. Я им сразу сказала, это эксперимент. То есть, ребята, вы не переживайте, мы с вами просто экспериментируем, мы исследуем. Наверное, с такой позиции надо действительно подходить к творчеству.
3: Не бояться исследовать, творить.
1: Не бояться исследовать и творить.
3: Спасибо, Ольга, вам за ваш совет. Мы постараемся ему следовать. Напомним, что у нас сегодня в гостях была композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ольга Веденко. Спасибо вам, Ольга, что пришли к нам в гости на радио «Образ». До свидания. До новых встреч.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Антон Степанович Оренский. Русский композитор, пианист, дирижер, педагог. Оренский – автор крупных произведений для фортепиано с оркестром. Однако предпочтение он всегда отдавал малым формам, что в наибольшей степени отражало лирическую природу его творческого облика. Среди его фортепианных произведений – танцевальные и программные пьесы, прелюдии, этюды. Как отмечают музыковеды, в фортепианном творчестве Оренского проявляется тяготение скорее к шопеновской, нежели листовской традиции. Его характерная черта – гибкость мелодии. Несомненно, что продолжал Оренский традиции русских композиторов, но по-своему. Так, в отличие от великих творцов могучей кучки, он крайне редко цитировал фольклорный материал и к этнографической точности не стремился. Однако ни у кого не вызывает сомнений русская природа его мелодий, и примеры его обращения к народной традиции есть. Одно из самых значимых и известных сочинений Антона Оренского – «Фантазия на темы Рябинина». Иван Рябинин – сын известного певца российского былинного эпоса Трофима Григорьевича Рябинина. От своего отца Иван воспринял песенный материал, который заключался в 14 былинах и 3 духовных стихах. Оренский, побывав на одном из его концертов, был потрясен услышанным. Бегло набросав напевы в записную книжку, он приступил к работе. В 1899 году Оренский создал концертную фантазию на темы Рябинина, где он использовал 2 известных напева родовой традиции Рябининых. В годы создания фантазии Оренский был уже достаточно зрелым композитором. Он сам был великолепным пианистом и автором многих фортепианных произведений, и когда он услышал старинные былины в исполнении Рябинина, ему захотелось запечатлеть их в фортепианной фактуре, подчеркнуть разные настроения средствами оркестра.

В обширном музыкальном наследии Антона Оренского камерное вокальное творчество занимает весьма значительное место. Романсы Оренского при жизни композитора исполнялись такими корифеями сцены, как Шаляпин, Собинов. Специально для Федора Шаляпина Оренский написал провансальскую балладу «Министрель» на стихи Майкова и балладу «Волки» на стихи Алексея Константиновича Толстого. «Министрель» первоначально был написан для голоса в сопровождении фортепиано и позднее был инструментован. Баллада «Волки» сразу была написана для голоса с оркестром. Обе баллады были изданы в виде партитуры. Тем самым Оренский внес свою лепту в создание так называемой оркестровой песни. Замечательный певец и популяризатор творчества композитора Плужников заметил, что Оренский в своем вокальном творчестве является прямым наследником замечательной триады композиторов первой трети XIX века – Варламова, Гурилева и Алябьева. Заметное влияние современников композитора – Танеева, Липунова и, конечно, Чайковского. Это проявляется и в тяготении к лирической сфере, и в основных принципах музыкального воплощения текста. Однако романсы Оренского значительно скромнее по выразительным средствам и кругу образов. Любовная лирика, отмеченная элегичностью тона, поэтические грезы, несбывшиеся надежды, сожаление об утраченном счастье – вот постоянные темы вокального творчества композитора. В романсах Оренского главенствует вокальное начало, мелодия, гибкая, пластичное – основное средство раскрытия образного содержания. Трагические жизненные перипетии наложили своеобразный отпечаток на музыку Оренского. Напоенную светом доброты и в то же время неизъяснимой печали, как в народной песне, воплотившей душу русского человека. Давая оценку вокальным камерно-ансамблевым сочинениям Оренского, Борис Асафьев в свое время заметил, что мягкий, мелодический рельеф, как выражение душевной природы композитора, элегичность, как один из основных тонов его шкалы настроений, изящество музыкальной речи, свойственны вокальным ансамблям Оренского в той же мере, как и его романсам. Асафьев же заметил, что в романсах Оренского в полной мере представлен интонационный словарь эпохи. Городской романс с его характерными особенностями и специфическим выразительным языком, интимным и проникновенным, в меру сентиментальным, основа на которой кристаллизовался вокальный стиль композитора.

В апреле 1894 года в Москве должно было состояться событие, немаловажное для русского искусства – Первый Всероссийский съезд художников. К этому съезду композитору Антону Оренскому была заказана опера. Сюжетом, подходящим к случаю, была выбрана одна из легенд, связанных с именем великого художника эпохи Возрождения Рафаэля, его любви к юной натурщице Маргарите. Либретто написал Крюков, о котором не сохранилось никаких сведений. Конечно, образ Рафаэля в либретто оказался весьма далеким от подлинного образа гениального мастера, однако это не помешало композитору с увлечением работать над материалом. По свидетельству современников, Рафаэль был создан очень быстро, всего за 5 недель. Этому способствовало соответствие жанра одноактной оперы дарованию композитора, лирика по преимуществу, предпочитавшего малые формы. Своей опере Оренский дал подзаголовок «Музыкальные сцены из эпохи Возрождения». Примечательно, что первоначально партия Рафаэля предназначалась для меццо-сопрано, но позднее была поручена тенору. Опера впервые была исполнена в апреле 1894 года на сцене зала Московского благородного собрания силами учащихся Московской консерватории. Художники восприняли постановку очень доброжелательно. Присутствовавший на премьере Танеев, один из самых авторитетных музыкантов России, был настолько тронут, что не мог сдержать слез. Из его дневника апрель 1895 года. «Музыка Рафаэля идеальна. Написал Антоше письмо благодаря его за счастливые минуты, которые пережил, слушая Рафаэля». Пресса была тоже положительной. Первая театральная постановка Рафаэля была осуществлена в Петербургском Мариинском театре. Премьера состоялась в декабре 1895 года. Опера «Рафаэль» отличается предельным лаконизмом, экономностью выразительных средств. Музыка изыскана, исполнена лиризма, поэтично. Лирические сцены оттеняются удачно решенными жанровыми. Один из самых популярных номеров – «Песнь певца за сценой», которая основана на подлинной итальянской народной мелодии.

К началу 20 века Антон Оренский – известный в России композитор, автор двух опер – симфонических и камерных произведений. И в 1900 году, по заказу дирекции императорских театров, он написал свой единственный балет «Египетские ночи». Литературным источником сценария послужила новелла Теофиля Готье «Ночь Клеопатры». По воспоминаниям современников, премьера балета под названием «Ночи в Египте» с участием дочери Петипа Марии и знаменитой Матильды Кшесинской состоялась в марте 1901 года, однако документальных подтверждений этого не сохранилось. Позднее, в сезоне 1907-1908 годов, яркий молодой талантливый хореограф Михаил Фокин, уже завоевавший репутацию смелого новатора, решил поставить балет Оренского. Премьера состоялась в марте 1908-го. Любопытно, что буквально все критики, писавшие о премьере «Египетских ночей», ссылались на Пушкина, не подозревая, что в основу сюжета была положена новелла Готье. Хореограф увлекся Древним Египтом. Михаил Фокин вспоминал: «Я забегал в свободное время в Эрмитаж, в чудный египетский отдел, который уже давно основательно изучил. Я окружил себя книгами по Египту. Словом, я был влюблен в этот особый древний мир». Одни критики восторгались таким новшеством. «Египетские ночи» — это нарушение всех традиций доброго старого времени. Это переоценка ценностей, отрицание выворотности ног, классической техники, нарушение канона. Это эволюция, новое слово, интереснейшая по заданию экскурсия в область археологической иконографии и этнографической пляски. Другие иронизировали. Фокин выдает этот кошмар двумерной пластики по барельефным образцам за подобие египетского пляса, смешивая при этом системы живописной и скульптурной техники с искусством танца, каким оно должно было быть в исторической действительности. Говорили также, что фокинская лексика танца не обошлась без влияния свободного танца Айседора Дункан. Главные партии исполняли Анна Павлова и Михаил Фокин. Солировали также Вацлав Нижинский, Тамара Корсавина. Состав исполнителей мало изменился, когда Сергей Дягилев решил включить новый балет Фокина в парижские русские сезоны 1909 года. Впрочем, многое пришлось изменить. Балет был назван «Клеопатрой». Главное, что смущало Дягилева, это не яркая музыка Оренского. Многочисленные замены превратили партитуру спектакля в музыкальное лоскутное одеяло русских авторов, в том числе Танеева, Римского-Корсакова, Глинки, Глазунова, Мусоргского, Черепнина. В Петербурге же «Египетские ночи» исполнялись в прежнем виде.

0: Речи неодержимости можно повторять, а сребролюбие. Человек, который ничего не видит, кроме богатства, у которого все ценности сводятся только к наживе. Он что, свободный человек? Он что, может вправо и влево пойти против своей страсти? Да никогда. Одержимость – это рабство. И хозяин этого рабства – дьявол. И пусть и непосредственно, как в случае с гадаринским бесноватым, а опосредованно через как бы наш собственный свободный выбор, мы становимся рабами, одержимыми. И сколько же бед от этой одержимости. Но сегодня мир сталкивается и с другой одержимостью, с другим беснованием, которое мы называем терроризмом. Все ведь это происходит по чьей-то злой воле. И потому борьба с терроризмом должна быть не только военной, не только спецслужбы, но и простые люди, через образование, культуру, но, может быть, самое главное, через молитву, через повышение уровня своей религиозности, должны преодолеть эту страшную напасть нынешнего века. Одно с другим связано. И обезбоживание нашего мира, разрушение святынь и идеалов, и одержимость от темных духов – все это части какой-то одной страшной цепи. Мы должны научиться жить в той свободе, которую Бог нам дал, чтобы никакая одержимость, в том числе и определяемая политическими идеями, идеологическими установками, не смогла лишить нас образа Божьего и толкнуть на совершение страшных преступлений.
1: Первосвятительское слово.

0: «Горячие уши да услышат».
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, это программа «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 6 главу, с 30 по 45 стих, о том, как Иисус Христос насытил 5 хлебами 5000 человек. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправились, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. И он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились». И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед, на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. Чудо насыщения 5000 человек 5 хлебами произвело на учеников Спасителя очень сильное впечатление. Это событие упоминается во всех 4 Евангелиях. И действительно, история с 5 хлебами читается как сообщение очевидца, насыщенное яркими и реалистичными деталями. Людей рассадили на зеленой траве, они сели рядами по 100 и по 50. В то же время евангелист демонстрирует нам 2 различные реакции на человеческую нужду. Когда ученики увидели, что уже поздно, что люди сильно устали и были голодны, они предложили Иисусу отпустить народ. Фактически они сказали: «Избавься от них, они голодны, пусть сами позаботятся о себе». Но Иисус велит дать голодной толпе то, что у учеников было, то есть 5 хлебов и 2 рыбы. И тут мы видим чудо. В руках Иисуса малое становится великим. Господь непостижимым образом не только утолил естественный человеческий голод, но главное, Он дал людям понять, что они могут стать одним святым народом Божиим. Для евангелиста очень важно, что хозяином пира при служении 12 был сам Христос. Это Он рассаживает гостей, это Он благословляет трапезу и раздает хлеб. Важно также и то, что в конце, когда все насытились, хлеба осталось намного больше, чем было в начале. А что же народ? Насытившись столь чудесным образом, люди поняли, что тот, кто накормил их, обладает особыми, сверхчеловеческими возможностями. Доселе он творил чудеса только над больными, а теперь сотворил всеобщее благодеяние, чтобы народ не оставался простым зрителем того, что происходило с другими, но и сам получил дар от Бога. Толкуя рассказ о насыщении 5000, митрополит Суржский Антоний замечает еще одну грань этого повествования. Перед совершением чуда Господь призвал своих учеников: «Отдайте все, что у вас есть, и мы накормим всех». Ученики не оставили себе отдельного хлеба или отдельной рыбы. Они все отдали Христу. И потому что они все отдали, водворилось царство любви. Царство, где Бог может действовать неограниченно, свободно. И все насытились. И к нам, каждому из нас, обращен этот призыв. Когда мы увидим чью-то нужду, отдадим все, и все будет хорошо. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем.

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Святость церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Практически все апостолы стали основателями поместных церквей. В этом заключается смысл апостольского преемства именно священства. Каждая церковь возводила происхождение своей благодати священнической к одному из апостолов. Они были столпами церкви. И действительно, они часто изображаются именно на столпах и на барабанах храма, сразу под ликом Спасителя. Но стоит сказать, что наша русская православная церковь по преданию ведет свое преемство к апостолу Андрею Первозванному. Это связано, по всей видимости, не с тем, что апостол Андрей посещал земли, где позже возникло русское государство, хотя и это немаловажно, а связано с тем, что апостол Андрей основал церковь и рукоположил епископа в маленьком городке Византии в Малой Азии. От этого епископа происходит священство града Константинополя, которое и основало церковь на Руси. Говоря об апостолах, мы видим, что у них и различное время призвания. Согласно церковному преданию и согласно Священному Писанию, мы видим, что первым был призван апостол Андрей. Стоит отметить, что первые апостолы Иоанн, Иаков сначала приходят ко Христу, пробыли с ними один день, как сказано в Писании, но потом они как бы призываются по новой. Во многом это символизирует и приход человека ко Христу. Когда человек обращается к Богу, Господь дает нам почувствовать благодатные дары своего присутствия, дает нам как бы ощутить себя, а потом отходит. И в дальнейшем мы должны уже сами осознанно сделать свой выбор. Говоря о служении апостолов, необходимо сказать о том, что они не только несли Слово Божие, не только основывали церкви, они еще в первую очередь рукополагали себе преемников, они рукополагали епископов. Без епископа не может быть церкви. Как говорил священномученик Киприан Карфагенский, кто не с епископом, тот и не с церковью. Это также необходимо помнить. В словах апостолов была некая внутренняя сила. Они видели эту истину. Они верили сами, и они могли донести это до других. Апостолы говорили о том, что осязали, что видели своими глазами, чему были свидетелями. Святые отцы писали о том, что степень приближенности отражала внутреннее настроение апостолов, глубину их веры и любви ко Христу. У апостолов было особое ощущение, особое чувство этой благодати Духа Святаго, который жил в них после Пятидесятницы. У апостолов также была власть передавать часть благодатных даров другим наиболее достойным. Здесь, как мы уже говорили, речь идет о рукоположении. Но даже первые епископы, которых они поставляли, непосредственные наследники апостолов, не имели тех благодатных даров апостольского служения. Прозрение, исцеление, утешение. Епископы лишь совершали таинство. Тех благодатных даров, которым впоследствии обладали епископы, они должны были достичь сами. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Песнопение всенощного бдения.

0: дни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200, и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ.
1: На оном полу к Вифсаиде, донде же сам отпустит народы.
2: В сегодняшнем евангельском чтении есть одна строка, на которой хочется сфокусировать внимание. Когда апостолы возвращаются к Иисусу после проповеди покаяния в разных местах Иудеи, они наперебой рассказывают ему обо всем, что происходило, как они изгоняли бесов, врачевали человеческие немощи и совершали многие другие чудеса. Ученики эмоционально возбуждены, они находятся в состоянии восторга и предвкушения дальнейших ответственных заданий от великого учителя. Его популярность неуклонно растет, вокруг собираются толпы народа, людей постоянно очень много, так что и поесть зачастую просто некогда. Но вместо очередного важного поручения Спаситель отправляет их в пустынное место, чтобы они отдохнули и пришли в себя. Как мудрый отец, Иисус понимает, что за состоянием высокого эмоционального подъема неизбежно последует истощение, восстановиться после которого будет непросто. Предохраняя своих учеников от такого неразумного поведения, Иисус хочет устроить им полноценную передышку. Для этого все они садятся в лодку и отправляются на другой берег Генесарецкого озера в надежде обрести там покой и тишину. Каково же было разочарование, когда, причалив к берегу, они увидели ту же самую толпу, от которой надеялись удалиться хотя бы на малое время. Люди, увидев, куда поплыла лодка, недолго думая, пешком отправились в том же направлении и пришли даже раньше, нежели чем приплыла лодка с Иисусом и апостолами. Возможно, был противный ветер, или же напротив стоял полный штиль, мы не знаем. Выйдя из лодки, Иисус увидел эти толпы, жаждущие общения с Ним, а это несколько тысяч человек, и, как пишет евангелист, сжалился над ними. Они производили впечатление несчастных, брошенных, никому не нужных и неинтересных людей, у каждого из которых множество проблем, своя жизненная горечь. Спаситель начинает их учить и учит много, то есть достаточно долго. День уже клонится к вечеру, люди устали, ведь они проделали путь в 15 километров. Естественно, ни у кого нет с собой еды, а голод все крепчает. Понимая, что в этом пустынном месте нет селения, где можно было бы раздобыть еду, апостолы обращаются к Спасителю с вполне логичным предложением. «Давай отпустим людей, чтобы они пошли в соседние места и там смогли подкрепиться». Неожиданный ответ Иисуса «не надо никуда идти, вы их накормите» повергает апостолов в глубокое изумление. Посмотрев, что в корзинке у них всего лишь 2 сушеных рыбки и 5 хлебов, они говорят об этом своему наставнику. Без всяких комментариев Иисус повелевает

0: велит апостолам рассадить всех небольшими группами, возводит очи к небу и со словами благодарности преломляет хлебы и раздает рыбы. И разделяет рыбы. Апостолы начинают раздавать еду людям, и пока не получает свой кусок последний из этой пятитысячной толпы, еда не заканчивается. Легко за этим чудом насыщения двумя рыбками и пятью хлебами просмотреть смысл последней строчки сегодняшнего чтения. Однако эта строка принципиально важна. Как только все насытились и собрали 12 корзин остатков еды, Иисус тотчас понуждает, не просто просит или советует, а именно понуждает учеников снова сесть в лодку и отправиться в другую сторону, к Вифсаиде. При этом сам остается на месте. О чем здесь речь? Да о том, что, несмотря на сорвавшийся план передохнуть, Иисус совсем не забывает про своих учеников. Он помнит, что они вымотаны, уставшие, их морит после еды, они бы с радостью где-нибудь здесь рухнули и отключились, но посреди толпы никто им не даст нормально отдохнуть. Их надо отправить в другое место, где не будет людей, где они смогут полноценно восстановиться. Чтобы дать им такую возможность, он сам остается с людьми, в то время как апостолы уплывают. Он как бы удерживает собой эту толпу, чтобы дать возможность апостолам передохнуть. Как легко можно было бы просто забыть об уставших апостолах и все внимание уделить жаждущей поучения толпе. Но в том-то и раскрывается перед нами величие Бога-человека, что для Него нет мелочей. Какими бы масштабными ни были Его чудеса, Он всегда помнит о тех, кто находится рядом с Ним. Он их любит, жалеет, бережет, заботится. Он целиком забывает про себя, отдавая себя без остатка толпе, но не требует этого от апостолов и даже ограждает их от такой возможности. Вот чему и нам хорошо бы поучиться у Спасителя. Ни при каких обстоятельствах не забывать о наших близких, об их простых житейских нуждах, какими бы великими делами мы ни занимались.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение всеночного бдения.

Боже, милостив будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания,

Благоугождуки усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом раб.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

0: «Жизненный и духовный путь патриарха Никона». Цикл бесед ведет архимандрит Тихон, наместник Вознесенского Печерского монастыря.
1: Никон был переведен в Кирилло-Белозерский монастырь под строжайший, как в то время говорили, начал. Архимандрит Никита был там в то время. Но и там он проявил свой талант в искусстве врачевания. Он стал собирать травы различные, понял предназначение каждой травы, что вот это может головы лечить, это там рану, там это. И народ опять к нему потянулся, стал приходить к нему, и он лечил людей, люди исцелялись, людям помогало это. Они с благодарностью несли ему и пищу, и одежду приносили благодаря его. И, в общем-то, архимандрит Никита доносил в Москву, что вот Никон занялся новым делом. Москва снисходительно к этому отнеслась, но жизнь его была очень тяжелой в Кирилло-Белозерском монастыре. Таким вот образом незаметно протекли 15 лет, скончался и царь Алексей Михайлович. Когда уже царь умирал, он послал в Кирилло-Белозерский монастырь вестника с просьбой прощения, но патриарх Никон сказал, что мы будем с ним судиться на страшном суде Христовом. Он говорит, я прощаю его, но судиться мы с ним будем на суде Христовом. И сын Алексея Михайловича, царь Федор Алексеевич, по рассказам дочери Алексея Михайловича, царевны Татьяны, полюбил заочно патриарха Никона, проникся к нему любовью, к его делам, тем более, что он побывал в Новом Иерусалимском монастыре, который основал патриарх Никон, был поражен великолепием, вообще величием замысла патриарха Никона создать такой Новый Иерусалим. То он стал уговаривать Иоакима, патриарха, вернуть Никона в Новый Иерусалимский монастырь, хотя бы в качестве простого монаха-насельника, но патриарх всячески

всячески уклонялся от этого, заявляя, что лишен он по суду вселенских патриархов и без их разрешения, без разрешения собора мы не имеем права вернуть его к Москве, в Новый Иерусалим. Он должен быть там, куда его сослали. Ну, годы шли, 15 лет пролетели, Никон состарился уже, одряхлел, принял схиму и ранним утром вышел из своей кельи в схиме. Его уже даже ноги-то не держали. Дрожь была там в руках, в ногах, на кресле просто даже выносили. Он сказал, что надо собираться в дорогу. Естественно, все поняли, как бы, ну, с ним что-то произошло такое непонятное, чудит человек. А он сказал, нет, все, собирайте вещи, едем в Новый Иерусалим. И сел у берега реки, стал ждать. И действительно, в этот же день приезжает гонец царя Федора Алексеевича, что его переводят по указу царя в Новый Иерусалим. Никон был обрадован, торопил всех, его положили на струк, ладья такая большая, повезли его. Когда уже струк приблизился к Толкскому монастырю, это под Ярославлем, народ толпами просто побежал к патриарху Никону, целовали его ноги, целовали его руки, просили его благословения. И выбежал в то время и архимандрит Сергий, тоже был в то время архимандрит, который, когда Никона осудили, и когда вот он вышел из судилища, уже лишенный сана, он стал кричать на него, грубить ему, и даже один из людей крикнул, как же ты, говорит, смеешь кричать на патриарха, ведь ему этот сан дан свыше, а не от тебя гордого. И вот этот вот Сергий, он тоже был в заточении за какие-то провинности, вот он тоже выбежал из монастыря, стал просить у Никона прощения, и патриарх простил его. После этого корабль двинулся дальше, но когда патриарху стало плохо, он стал кончаться, его сразу стали соборовать, причастили святых христовых тайн, и 17 августа это произошло, он посмотрел вокруг, поправил на себе одежду, бороду, волосы поправил на себе, глубоко вздохнул, и великого святителя русской земли, нашего нижегородца, не стало. Естественно, все были опечалены этим событием, потому что в этот момент как раз прибыла золоченая карета, которую прислал царь Федор Алексеевич за Никоном, чтобы везти его в Новый Иерусалим. Несли его на руках, даже не в карете, а именно несли на руках его до Нового Иерусалима. Там он был встречен с крестным ходом, братья лобызали его. Тело его было совершенно нетленное даже. Был он погребен по патриаршему чину, поскольку царь Федор Алексеевич настоял на этом. И Аким патриарх не поехал на похороны, прислал митрополита, сказал, что я не имею права быть на похоронах, потому что его нужно будет как-то поминать. Патриархом поминать я его не могу, могу только монахом Никоном. Но царь сказал, что нет, его нужно поминать патриархом. Патриарх Яким послал своего митрополита, и Никона похоронили по патриаршему чину, и был он погребен в любимой вратной им обители в пределе усекновения главы Иоанна Предтечи в Новоиерусалимском монастыре.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Духовные основы романов Достоевского «Идиот» и «Братья Карамазовы».
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы продолжим разговор о творчестве Федора Михайловича Достоевского. И в поле зрения окажется одна очень важная тема, которую Достоевский пытается рассмотреть в двух своих романах. В романах «Идиот» и в романе «Братья Карамазовы». Это тема Христа. Можно ли изобразить Христа в художественном произведении? Нельзя. И Достоевский устами великого инквизитора уже об этом говорит. Потому что ни один писатель не может добавить ничего от себя в то, что уже было сказано в Евангелиях. Это с одной стороны. С другой стороны, можно ли изобразить Христа на картине? Ведь мы таких картин очень много знаем. Чего стоит явление Христа народу Александра Иванова? Или же в каком-то кинофильме? Может ли страстный греховный человек изобразить Бога-человека? Конечно же, нет. Эта тема, в общем-то, тема номер один, можно сказать, во всей мировой литературе. И каждый писатель пытается ее по-своему решить и по-своему показать. Не случайно, отталкиваясь от Достоевского, потом будет строить свой образ Христа, точнее, Иешуа Ганоцри и Булгаков в «Мастере и Маргарите». Дескать, не получилось у Достоевского, получится у меня. Я умышленно делаю это такой мостик уже и к литературе нового времени, и творчество Булгакова, потому что мы должны рассматривать русскую литературу в едином таком временном потоке, потому что ни одна тема не появляется из ничего. То есть она становится актуальной для того или иного времени. Тема спасения души и тема веры и безверия, конечно же, была очень актуальна во второй половине XIX века. Почему, собственно, Достоевский и пытался сначала гордого человека Раскольникова превратить в раскаявшегося и смиренного человека, но у него этого не получилось. И уже задумывая новый роман, делая большие наброски по несколько десятков страниц, Достоевский их выбрасывал, начинал заново, потому что гордый человек не хотел смириться. И когда у Достоевского уже появляется задумка нового романа, который, мы знаем, будет называться «Идиот», и этот роман Достоевский прорабатывает очень подробно в своем дневнике и в рабочих записях. Для нашей сегодняшней темы важна запись Достоевского «Князь, знак равенства, Иисус Христос». В другом месте он напишет «Князь Христос». Такое выражение есть и в Библии. Достоевский ничего не придумывает. У пророка Ионы оно присутствует. И в данном случае, конечно же, Достоевский опирается на Священное Писание. И это и подсказка для него – «Князь Христос». Здесь возникает довольно-таки много аллюзий, чтобы читатель поверил в то, что этот художественный образ – это не образ Христа. И Достоевский, понимая, что не может грешный человек изобразить безгрешного Бога-человека, Спасителя, он создает свой образ. Но в этом образе будут свои нюансы. И вот на этих нюансах мы должны с вами остановиться, потому что идея романа – она будет воплощена именно через образ князя Мышкина. И в какой-то степени это ответ Достоевского на те западноевропейские рационалистические учения, ну, в частности, на книгу Эрнста Ринана «Жизнь Иисуса», в котором Иисус Христос показан не как Бога-человека, а как человек. То есть указывается историчность Христа. Кстати, что будет потом всячески подчеркиваться и Булгакова, потому что Эрнст Ринан повлияет и на мировоззрение Булгакова. Так вот, если Булгаков пойдет за Ринаном, то Достоевский как раз-то противостоит Ринану. Спаситель пришел в этот мир, чтобы своей искупительной жертвой, основанной на любви, спасти все человечество. Жертва, основанная на любви. Это я хочу подчеркнуть. Достоевский посылает из-за границы, то есть из другого мира европейского мира, в Россию молодого человека, 27 лет, белокурого, с голубыми глазами. Кстати, у Спасителя были голубые глаза. Немногие это знают. Но на иконах, вот на древних иконах, изображается как раз этот цвет глаз. Он и одет-то был не по-русски, какой-то плащ с капюшоном, сандалии. Ну, в общем, все не по-русски. Ну и узелок небольшой. Мы знаем, ведь Спаситель переходил с одного места на другое, у него ничего не было с собой, он ничего не носил. Ну и вот, собственно, у князя Мышкина тоже ничего нет. Спаситель Иисус Христос, он Бог и человек. Он проявляет и смирение, и являет чудеса. То есть и князь, и Мышкин, лев и Мышкин. То есть и здесь есть и величие, лев, царь зверей, и мышка, некая такая кротость. То есть первое же знакомство с этим человеком и порождает у читателя аллюзию с самим Спасителем. Во всяком случае, Достоевский ставит перед собой именно эту задачу. Зачем появляется князь? Первоначально это нам неизвестно, но затем по мере развития сюжета мы понимаем ту жертву, которую хочет принести князь Мышкин, чтобы спасти Настасью Филипповну. То есть и здесь присутствует жертва. Вот если Бог, Бога-человек Иисус Христос, приходит в мир, чтобы спасти человечество, много званых, правда, но мало избранных, то есть не все пойдут за Христом. И вот князь Мышкин появляется в среде, роман писался в 1868, он уже был закончен, печатался в 1868-69. Так вот, эта среда конца 60-х годов, она значима, поскольку здесь не только революционные идеи возникает в русском обществе, не только эмансипация женщин, но и рационализация сознания очень сильная. То есть вера ослабевает, особенно в среде интеллигенции. И понятно, что для Достоевского важно было и отразить эти процессы, и дать некую свою рекомендацию или объяснение тому, что происходит в обществе в это время, и, естественно, что нужно делать русскому, то есть православному человеку. Вот эта тема русской идеи, она будет присутствовать и здесь, в романе «Идиот», и, понятно, в «Братьях Карамазовых». И здесь я бы сразу хотел бы обратить внимание на одно очень важное открытие Достоевским. По-видимому, он хорошо знал древнерусскую словесность, поскольку он точно так же, как в Древней Руси древнерусские книжники – или древнерусские писатели, а в основном это были святые отцы, под русским, под понятие русский, понимали православный. И для Достоевского это было аксиома. Еще один писатель, Гоголь, будет точно так же понимать слово «русский». То есть это не столько национальность, сколько конфессиональная принадлежность. Потому что русский может быть любой человек, который принимает православие и живет здесь, в России, в русской земле, как говорили в Древней Руси. Так вот, для Достоевского это очень важно. То есть утрачивается русскость, та самая православная основа в русском человеке. То есть готовое ли русское общество ко второму пришествию Христа? Если они считают себя русскими. Если русская идея, как мы с вами уже знаем, она еще была высказана митрополитом Иларионом в слове о законе благодати, хранение православия до страшного суда. Вот хранит ли русский человек, русское общество православие до страшного суда? И затем она будет трансформироваться, и Москва Третий Рим, Москва Новый Иерусалим, или зримый образ Нового Иерусалима, во всяком случае Красная площадь, именно так воспринималась, как храм под открытым небом, описанный в апокалипсисе Иоанна Богослова. Ну и, наконец, православие, самодержавие, народность. То, что было при императоре Николае I высказано графом Уваровым, министром просвещения. То есть православие на первом месте. Православие, так Достоевский и хочет понять, такой художественный эксперимент ставит. Готово ли русское общество ко второму пришествию Христа? Кстати, эта тема будет пришествие Христа в обоих романах обозначена, причем сильно обозначена. Я не буду сейчас касаться сюжета, поскольку надеюсь, что все слушатели его прекрасно знают. Просто на некоторые ключевые моменты хотел бы обратить внимание. Князь Мышкин появляется в семье Япончиных именно в тот момент, когда Япончин своим партнером по бизнесу Тоцким собирается делать такое предприятие. У Тоцкого, как вы знаете, на содержании находилась Настасья Филипповна. И вот теперь он хочет красиво избавиться от нее, выдать замуж, ну и подходящую партию для нее нашли в лице Гани Иволгина, человека, страстно желающего стать королем мира сего, разбогатеть. Вот для него деньги – это самое главное. Это, собственно, не только для него, а многие герои этого романа проявляются своим отношением к деньгам. Но для Гани Иволгина деньги стоят на первом месте, потому что если у него будут деньги, то неважно, какого ни происхождения. И он замечает в разговоре с князем, что буду идти, будучи богатым, по городу, и будет говорить, вот Ганя Иволгин идет, король иудейский. Здесь еще аллюзия, царь иудейский и король иудейский. Но вот король – это значит власть, имеющая здесь, на земле, прежде всего опираясь на свои деньги, на свое состояние. Так вот, когда князь впервые увидел портрет Настасьи Филипповны, он своими чистыми очами, своим чистым сердцем, то есть своим умом, а мы знаем, ум и разум – совершенно разные категории, разные понятия, так вот умом, очами духовными он прозрел, что она страдалица. И у него в сердце зарождается жалость к ней. Это очень важный такой аспект, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, жертва Христа основана на любви. Жертва князя Мышкина, а он готовится к этой жертве, основана на жалости. Правда, на Руси говорили «любит – жалеет» или «жалеет – значит любит». Но это в простонародье так говорили. Так вот, может ли обычный человек, не Бога человек, спасти хотя бы одного человека? Вот Настасью Филипповну. И какая жертва для этого нужна? Здесь сразу же хочу обратить внимание наших слушателей и читателей, почитателей романа Достоевского, что Достоевский, зная прекрасно путь любого святого, пытается, а мы с вами говорили, что в Древней Руси идеал есть – это святой, в новой литературе, в новое время, в романах идеального героя нет, потому что тоже Достоевский заметил, что идеален только Христос. Но он хочет создать образ положительно прекрасного человека. Вот князь Мышкин и должен быть положительно прекрасным человеком. То есть не идеальный человек, а положительно прекрасный. Это во-первых. Во-вторых, если мы внимательно посмотрим на поведение в первой части, она была написана очень быстро. Задумка романа была вот в конце 67-го года, уже Достоевский говорит, я там пересмотрел несколько вариантов, и уже в декабре приступил к написанию, и в январе уже написал первую часть, это порядка там 5-6 листов, и даже ко второй части перешел. Так вот, первая часть, она действительно написана на одном дыхании. Так вот, если мы внимательно посмотрим на поступки князя Мышкина и, самое главное, на его восприятие другими людьми, то мы увидим, что он самый настоящий блаженный. Хотя это слово в романе употреблено всего лишь 3 раза. Это тоже симптоматично. Скажем, идиот, убогий и так далее, более 100 раз. А вот блаженный всего лишь несколько раз, а юродивый всего 3 раза. Опять же таки, поступки князя Мышкина свидетельствует о том, что он исполняет почти все заповеди блаженства. Их всего 9. Человек православный их прекрасно знает. Так вот, князь Мышкин им соответствует. И, собственно, люди, с которыми он общается в это время, они его тоже воспринимают именно таким. Якобы он блаженный, не юродивый. Потому что юродивый – это отказ от ума ради самого Спасителя, Христа ради. Князь Мышкин не отказывается от своего ума Христа ради. И он не обличает этот мир, то, что делают обычно юродивые. То есть они стоят в оппозиции к миру. И князь Мышкин пытается, наоборот, даже в каких-то случаях объяснить или попытаться оправдать то или иное проявление человеческое. То есть он не противостоит греху, он не противостоит этому миру, потому что в этом мире есть грех. И, собственно, Достоевский не ставил перед собой цель показать святого, потому что блаженные – это, в принципе, святые. И для этого Достоевскому приходится показать, что некоторые недостатки, чисто человеческие недостатки. Он инфантильный, он и в людях плохо разбирается, он не может ничего самостоятельно делать, и некий такой малый ребенок. Но, с другой стороны, если он ребенок, в Швейцарии там как раз дети к нему привязались, как в свое время ко Христу, тут еще одна такая аллюзия. Так вот, будьте детьми верою, говорит Спаситель. И получается так, что князь Мышкин, он действительно некий такой большой ребенок. Так, собственно, Настасья Филипповна и говорит о нем. Не хочу этого Агнца погубить. Но первая часть, которая нам дает вот этот вот образ своеобразный, конечно, князя Мышкина, подводит к очень важному такому вопросу или аспекту, или эксперименту, который ставит Достоевский. Может ли этот блаженный человек, почти идеальный, спасти Настасью Филипповну? И что для этого нужно? Хочу задать такой вопрос. А вы когда-нибудь видели блаженного миллионера? Или вы видели женатого юродивого? Юродивого миллионера? Почему Достоевский, собственно, всего лишь три раза употребил это слово «юродивый»? Да, у читателя должна сложиться, может быть, такое ошибочное представление о князе Мышкине как о богом юродивом. Но на самом деле этот персонаж несколько иной. И самое-то важное, что когда князь Мышкин первый раз на дне рождения Настасьи Филипповны задумывается о том, что он может быть соперником, это никак не связано с юродством. Потому что он возгордился, он подумал, что он может быть соперником. Достоевский постоянно делает чуть заметные такие вот штрихи, почему, в общем, и нужно обращать внимание на детали, чтобы показать, что нет, не создавайте для себя ошибочный образ блаженного, то есть святого. Это человек грешный. И, собственно, он-то и принимает решение, да, в конце вот этой первой части, жениться на Настасье Филипповне. Потому что как он может спасти ее? Только женившись. А как он может жениться? Только после того, когда он принимает решение принять те деньги, которые ему достаются совершенно неожиданно по наследству. Потому что мы с вами знаем, самым главным его соперником выступает здесь Рогожин, который у Гани готов выкупить Настасью Филипповну за 100 тысяч рублей. Огромная, просто колоссальная сумма по тем временам. Ганя Иволгин даже и не мечтал никогда о такой сумме. И здесь вот тоже важный ход. Честь дворянская, потому что Иволгин-то дворянин, которую можно продать и купить. Или нельзя. То есть вот насколько человек русский уже отошел от тех вот древних устоев о чести своей. И насколько деньги закрепощают сознание человека. Честь против денег. И Ганя, как мы помним, шагнул уже было к камину, куда были брошены эти 100 тысяч рублей. Вот отношение Настасьи Филипповны к этим деньгам. И он шагнул, но совесть изнутри взбунтовалась, он теряет сознание. То есть честь в данном случае, наверное, победила жажду этих денег. Но это маленький такой эпизод. Для нас-то важнее другое, что князь, принимая решение о наследстве, уже выходит из вот этого состояния блаженных, и к нему будет уже совершенно по-другому относиться. Потому что он уже соперник, и соперник того же Рогожина, с которым они были побратимы, с которыми они поменялись даже крестами, то есть они были братья во Христе. Это с одной стороны. С другой стороны, даже его желание жениться, оно тоже уже его выводит из ранга этих блаженных, и к нему будет совершенно по-другому относиться. Если первоначально каждый, с кем соприкасается князь Мышкин, видит в нем спасителя для себя, не спасителя с большой буквы, то есть того человека, который может как-то повлиять на ход его жизни. Но теперь князь, принимая решение жениться и становясь богатым человеком, он уже становится одним из них. Раньше он был совершенно другой. Он был иной, из иного мира. То вот сейчас он становится одним из них. И если раньше он мог стерпеть, так сказать, и пощечину выдержать, то есть подстав другую щеку, совершенно очевидно здесь, если тебя ударили по левой, подстав правую, его скромность, его абсолютная непритязательность, его безденежье, потому что даже те деньги, которые он получает от Ипончина, он тоже отдает. Аллюзий очень много. Но вот теперь он становится человеком, который может составить партию Настасьи Филипповны, с которой они могут уехать за границу, спокойно жить. Для Настасьи Филипповны этот выход, вообще-то, забыть о прошлой жизни и уехать за границу. Но вот тут другое дело. Любит ли князь Мышкин Настасью Филипповну или просто жалеет? Достоевский сложный очень писатель. Мы знаем, что жертва основана на любви. Тут тоже жертва основана на любви, но на личной любви, потому что князь-то любит Аглаю, и вот жертвует своим чувством, своей любовью, с тем, чтобы спасти по жалости Настасью Филипповну. Сердце Настасьи Филипповны почувствовало это, она перехватила взгляд, как посмотрел князь на Аглаю, и поняла, оценила это чувство в нем. И поэтому она не принимает жертву, для нее проще, гораздо проще, уже почти из-под венца, так сказать, сбежать с Рогожиным. Ну а Рогожин, как опять же таки чуткое сердце Настасьи Филипповны, эдакий и зарезать может. Порывы ревности, припадка там, ярости. Он яростный был человек и с самого начала, когда мы видим противостояние такой кротости, когда в поезде они едут, начало самого романа, два 27-летних человека, но один явно чувствительный, сильный, волевой, страстный, и второй очень кроткий. Они сошлись. Они не будут победителями. Ни один из них не окажется победителем, потому что в конце романа, как мы знаем, они окажутся у бездыханного тела Настасьи Филипповны. Князь не смог ее спасти. Его жертва оказалась напрасной. Вот может ли один человек без любви спасти другого человека? Для Достоевского совершенно понятно, что не может. Есть в этом романе еще один весьма важный эпизод, который тоже вот связан с темой «Спасителя». Это репродукция Ганса Гольбейна, немецкого художника, которую Достоевский видели, если не ошибаюсь, в Дрезденской галерее. И Анна Григорьевна вспоминает, что эта картина произвела сильнейшее впечатление. Это «Христос во гробе». Картина действительно производит сильное впечатление. Не случайно князь Мышкин замечает, что это и разувериться можно, то есть потерять веру. На картине изображен Спаситель, лежащим на вот этом одре, то есть в гробе, в пещере. И если он умер, то разве есть надежда у человека на будущее воскресенье? Картина, если не всматриваться в нее, действительно поражает натурализмом, потому что мы видим уже посиневшее тело умершего человека. Но только Достоевский разглядел то, что, наверное, не увидели критики, или, может быть, не увидели люди экзальтированные, на которых такое сильное воздействие делает, как и на князя Мышкина эта картина. Он обратил внимание, что мышцы Спасителя напряжены и на ногах, и на руках. То есть в следующее мгновение будет воскресение. Это не в смерть показано, а начало воскресения. Вот это вот удивительный момент для Достоевского. То есть человек должен увидеть, почувствовать и прочувствовать спасение, что за смертью происходит воскресение. Воскресение будущей жизни, будущему веку. И вот у каждого человека есть надежда на спасение.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Пора читать.
1: Варвара Пономарева, Любовь Хорошилова. Мир русской женщины. Семья, профессия, домашний уклад. 18-го, начало 20 века. Издательство «Ломоносов», 2022 год. Со второй половины XIX века все больше русских женщин становятся самостоятельными. Поступают на государственную службу, добиваются признания в педагогике, медицине, журналистике, даже в такой сугубо мужской области, как юриспруденция. У материально независимой женщины появляется выбор – выйти замуж и рожать детей, посвятить себя профессии или постараться совместить то и другое. При этом значительные перемены – претерпевает патриархальная семья, и возникает новый домашний уклад. Это первая попытка, опираясь на документы эпохи, проследить эволюцию мира русской женщины в условиях, когда с постепенным обретением прав и индивидуальной свободы у нее возникает возможность самостоятельно решать свою судьбу, в том числе устраивать личную жизнь и получать профессиональное образование. Об этом книга Варвары Пономаревой и Любови Хорошиловой «Мир русской женщины. Семья, профессия, домашний уклад. 18-го, начало 20 века».

путем. Вдумчивый читатель может наблюдать, как женщина из существа, по сути бесправного, превращается в независимую и самостоятельную. Раньше девочку с измальства готовили замуж. Без согласия, без любви, зачастую против ее воли. Не выйти замуж считалось позором. У женщин не было возможности полноценно работать. Она не имела права голоса. Даже документы они могли получить лишь согласие отца или мужа. Девочек отдавали замуж очень юными, дабы избежать возможности греха и продлить детородный период. Рождаемость также никак не контролировалась. Отсюда в семье много детей и убитое здоровье матери. На женщине был дом, дети, хозяйство. Зачастую они выполняли и мужскую работу. Отсюда и бытует стереотип, что русская женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Но времена идут и меняются. Меняется и уклад жизни женщины. Она получает право работы. Она может получить доступ к образованию, ибо открывается множество школ и курсов. Она постепенно выходит из-под контроля патриархальной семьи, и ей уже не обязательно выходить замуж, чтобы выжить. Да, было тяжело, ибо на работу женщин брали с трудом, оплата была мизерная, но сам факт ее наличия уже огромный шаг к последующей самостоятельности и эмансипации. Книга содержит обширный материал исторических источников. Это и письма, документы, русская классика, мемуары. Тут не только про историю, тут и культурологический аспект, и социальный, и даже антропологический. Глава под названием «Семья» дает достаточно полное представление о воспитании девушек, взаимоотношениях внутри семьи и моделях поведения. Глава «Профессия» рисует общую картину вступления женщин в трудовые отношения с работодателями и возникавшие на этой почве проблемы. Отличительными особенностями и достоинствами книги являются легкость стиля и простой понятный язык, наличие иллюстраций, фотографий и понятных схем. С конца 18 до начала 20 века русская семья прошла в своем развитии колоссальный путь от патриархальной, авторитарной, многодетной семьи до современной семьи городского типа с одним-двумя детьми. После периода потрясений начала 20 века попыток коллективного воспитания детей, пропаганды свободной любви, общество с неизбежностью возвращается к пониманию ценности семьи. К этому призывает в своем служении Православная Церковь. Книгу можно рекомендовать всем, кто интересуется социальной историей времен Российской империи и, в частности, ее гендерной составляющей. Приведем один из самых эмоциональных отзывов на книгу Варвары Пономаревой и Любви Хорошиловой «Мир русской женщины. Семья, профессия, домашний уклад. 18-го, начало 20 века». Потрясающее содержание книги. Тема раскрыта авторами в виде исследований мемуаров и научных работ коллег-историков. Это не художественный вымысел, а реальные данные, подкрепленные внушительным списком источников. Раскрыто множество аспектов жизни женщин разных сословий и в разных жизненных обстоятельствах. Очень интересно узнать нюансы жизни женщин известных дворянских родов, в том числе семейств Толстых, Долгоруковых и других. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина.

0: Владимир Галактионович Короленко. Очерк «Божий город». Продолжение.
1: Светает все более. На востоке стоят почти неподвижно густые дальние облака, залегшие над горизонтом. Повыше плывут темные, но уже не такие тяжелые тучи, а под ними, клубясь и быстро скользя по направлению к югу, несутся невысоко над землей отдельные клочки утреннего тумана. Эти три слоя облаков то сгущаются, заволакивая небо, то разряжаются, обещая кое-где просветы. Вот образовалась яркая щель, точно в стене темного сарая на рассвете. Несколько лучей столбами прорвались в нее, передвинулись радиусами и потухли, но свет от них остался. Река еще более побелела. Противоположный берег приблизился, и огонь пожара, лениво догоравшего на той стороне Волги, стал меркнуть. Очевидно, за дальнюю тучей сходило солнце. Я пошел вдоль Волжского берега. Небольшие домишки, огороды, переулки, кончавшиеся на береговых песках, все это выступает яснее в белесой утренней мгле, и всюду заметно робкое движение. Чувствуется тревожная ночь, проведенная без сна. То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка, то сгорбленная фигура плетется от дому к дому по огородам. В одном месте, на углу, прижавшись к забору, стоят две женщины. Одна смотрит на восток слезящимися глазами и что-то тихо причитает. Дряхлый старик, опираясь на палку, ковыляет из переулка и молча присоединяется к этой группе. Все взгляды обращены туда, где за меланхолическую тучей предполагается солнце. «Ну что, тетушка, обращаюсь я к плачущей, затмение ждете?»
2: «Ох, не говори, родимый, что и будет, напуганы мы, милый, то есть до того напуганы, ноченьку все не спали».
1: «Чем же напуганы?»
2: «Да все планиды этой».
1: Она поворачивает ко мне лицо, распухшее от бессонницы и искаженное страхом. Воспаленные глаза смотрят с оттенком какой-то надежды на чужого человека, спокойно относящегося к грозному явлению.
2: «Сказывали вот тоже, солнце с другой стороны поднимется, земли будет трясение, люди не станут узнавать друг дружку, а там и миру скончание».
1: Она глядит то на меня, то на древнего старца, молчаливо стоящего рядом, опираясь на посох. Он смотрит из-под насупленных бровей глубоко сидящими угрюмыми глазами, и я сильно подозреваю, что это именно он почерпнул эти мрачные пророчества в какой-нибудь древней книге в изъеденном молью кожаном переплете. Половина пророчества не оправдалась. Солнце поднимается в обычном месте. Старец молчит, и по его лицу трудно разобрать, доволен ли он, как и прочие бесхитростные люди, или, быть может, он предпочел бы, чтобы солнце сошло с предначертанного пути и мир пошатнулся, лишь бы авторитет кожаного переплета остался незыблем. Все время он стоял молча и затем молча же удалился, не поделившись более ни с кем своей дряхлой думой. «Полноте, успокаиваю я напуганных до истерики женщин. Только и будет, что солнце затмится».
2: «А потом, что же опять покажется? Или уж вовсе?»
1: «Конечно, опять покажется».
3: «И я думаю так, что пустяки, — говорят все, — замечает другая побольшее. Планет, планет, а что ж такое? Все от Бога. Бог захочет, и без планет погибнем, а не захочет, и с планетой живы останемся».
2: «Пожалуй, пустой все, а страшно», — слезливо говорит опять первая. «Вот солнышко в своем месте взошло, как и всегда. А все-таки, Господи, сердешное ты наше! На зорьке на самое невесело подымалось, а теперь, гляди, играет, родимое».
1: Действительно, из-за тучи опять слабо, точно улыбка больного брызнула несколько золотых лучей, осветила какие-то туманные формы в облаках и погасла. Женщины умиленно смотрят туда, с выражением какой-то особенной жалости к солнцу, точно к близкому существу, которому грозит опасность. А невдалеке трубы и колеса стоят в ожидании, точно приготовление к опасной операции.

0: Я углубляюсь в улицы, соседнюю с площадью. На перилах деревянного моста сидит бородатый и лохматый мещанин в красной рубахе, задумчивый и хладнокровный. Перед ним старец, вроде того, которого я видел на берегу, с острыми глазами, сверкающими из-под совиных бровей какой-то своей особенную, злобную думой. Он трясет бородой и говорит что-то сидящему на перилах великану, жестикулирует и волнуется. Так как в это утро сразу как будто разрушились все условные перегородки, отделяющие в обычное время знакомых от незнакомых, то я просто подхожу к беседующим, здороваюсь и перехожу к злобе дня. «Скоро начнется».
1: «Начнется?» — вспыхивает старик, точно его ужалило, и седая борода трясется сильнее. «Чему начинаться-то? Еще, может, ничего и не будет?»
0: «Ну уж будет-то, будет, наверное».
1: «Так, а позвольте спросить», — говорит он уже с плохо сдерживаемым гневом, — «нечто можно вам власть Господню узнать? Кому это Господь батюшка откроет? Или уж так надо думать, что Господь с вами о своем деле совет держал?»
0: «Велико дело Господне», — как-то вообще грудным басом произносит великан, глядя в сторону. «Был положен в 51-м году. Я мальчиком был малым, а помню». Так будто затемнело, даже петухи стали кричать. Испужалась всякая тварь. Ну, только что действительно тогда никто вперед не упреждал. Оно и того. Оно и опять явилось. А теперь вишь ты. Конечно, что. Затей все.
1: «Да», — отчеканивает старец решительно и зло. «Власть Господню не узнать вам. Это уж вы оставьте. Дуракам говорите, пожалуйста. Затмение, планета... Так вот, по-вашему, и будет».
0: Он смотрит на берег, где устроены балаганы, искоса и сердито. Однако, когда я направляюсь туда, оба они следуют за мною. Хотя и небрежно, очевидно, только со злой целью — посмотреть на глупых людей, которые верят пустякам. А может быть, при случае... Впрочем, команда полицейских поднялась уже вся, человек 10. Они отряхнулись от сырости, откашливаются и оправляются, смыкаясь около батареи неведомых инструментов, покрытых холодной росой. «Осади! Отдай назад! Осади!» — произносят они дружно. Голоса их, еще отсыревшие, несколько хриплые, звучат, тем не менее, очень внушительно.

0: К балаганам подходят еще солдаты. Они уставляют ружья в козлы и располагаются у входа за ограду. Другая полурота марширует с барабанным боем и останавливается на берегу. «Солдаты пришли!» — шепчет в толпе, которая теперь лепится по бокам холмика, заглядывая за ограду. Мальчишки шныряют в разных направлениях с беспечными, но заинтересованными лицами. Какой-то общительный немолодой господин раздает желающим стеклышки, смазанные желатином, увы, оказавшиеся негодными. В училище, служащем временным приютом для приезжих ученых, открывается окно верхнего этажа, и в нем появляется длинная трубка, нацелившаяся на небо. Астроломы проходят один за другим к балагану. Старик-немец несет инструменты с угрюмым и недовольным видом, поглядывая на облака. Он ни разу не взглянул на толпу. Он приехал издалека, нарочно для этого утра, и вот бестолковый русский туман грозит отнять у него ученую жатву. Профессор недовольно ворчит, пока его умные глаза пытливо пробегают по небу. Впрочем, облака редеют, ветер все гонит их с севера. Нижние слои по-прежнему почти неподвижно лежат на горизонте, но второй слой двигается теперь быстрее, расширяя все более и более просветы. Кое-где уже синеет лазурь. Клочки ночного тумана проносятся реже и, видимо, тают. Солнце ныряет, то появляясь в вышине, то прячась. Трубы установлены. С балаганов сняты брезенты, ученые пробуют аппараты. Лица их проясняются вместе с небом. Холодная уверенность этих приготовлений, видимо, импонирует толпе.
1: «Гляди-ка, батюшки, сама вертится!» — раздается вдруг удивленный голос.
0: Действительно, большая черная труба с часовым механизмом, пущенным в ход, начинает заметно поворачиваться на своих странных ногах, точно невиданное животное из металла, пробужденное от долгого сна. Ее останавливают после пробы, направляют на солнце и опять пускают в ход. Теперь она автоматически идет по кругу, тихо, внимательно, зорко следя за солнцем в его обычном мглистом пути. Клапаны сами открываются и закрываются, сияя матово-черными краями. Немец опять говорит что-то быстро, ворчливо и непонятно, будто читает лекцию или произносит заклинание. Толпа удивленно стихает. Минутная тишина. Вдруг раздается звонкий удар маятника метронома, отбивающего секунды. Часы бьют. Должно 6 часов. 13, 14, 15. Нет, не часы. Что такое? Началось, догадывается кто-то в толпе, видя, что астрономы припали к трубам.
1: Вот тебе и началось, ничего нету.
0: Небрежно и уверенно произносит вдруг в задних рядах голос старого скептика, которого я видел на мосту. Я вынимаю свое стекло с самодельной ручкой. Оно производит некоторую ироническую сенсацию, так как бумагу, которой оно обклеено, я прилепил к ручке сургучом.
1: «Вот так машина», — говорит кто-то из моих соседей, — «за 7 печатями».
0: Я оглядываю свой инструмент. Действительно, печати оказывается ровно 7. Цифра в некотором роде мистическая. Однако некогда заниматься каббалистическими соображениями, тем более что моя машина служит отлично. Среди быстро пробегающих озаренных облаков я вижу ясно очерченный солнечный круг. С правой стороны, сверху, он будто обрезан, чуть заметно. Минута молчания.
1: «Ущербилось», — внятно раздается голос из толпы.
2: «Не толкуй пустого», — резко обрывает старец.
0: Я нарочно подхожу к нему и предлагаю посмотреть в мое стекло. Он отворачивается с отвращением.
1: «Стар я, стар ваше стекло глядеть! Я его, родимое, и так вижу, и глазами! Вон оно в своем виде!»
0: Но вдруг по лицу его пробегает точно судорога, не то испуг, не то глубокое огорчение.
1: «Господи Иисусе Христе, Царица Небесная!»
0: Солнце тонет на минуту в широком мглистом пятне и показывается из облака уже значительно ущербленным. Теперь уже это видно простым глазом, чему помогает тонкий пар, который все еще курится в воздухе, смягчая ослепительный блеск. Тишина. Кое-где слышно неровное, тяжелое дыхание. На фоне напряженного молчания метроном отбивает секунды металлическим звоном. Да немец продолжает говорить что-то непонятное, и его голос звучит как-то чуждо и странно. Я оглядываюсь. Старый скептик шагает прочь быстрыми шагами с низко опущенной головой.
3: Продолжение следует.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

Томмазо Джованни Альбинони – итальянский композитор эпохи барокко. При жизни был признан главным образом как автор многочисленных опер. Сейчас Альбинони известен и регулярно исполняется, но звучит в основном его инструментальная музыка.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Роберт Шуман. Симфония номер 3. Ми бемоль мажор. Рейнская. Часть вторая.

0: Музыкальные мгновения.
1: Работая с певцами над оперными партиями, Глинка очень долго и безуспешно репетировал с певицей Лилеевой. Она имела дивный, но маловыразительный голос, а в партии Гориславы из «Руслана и Людмилы» в первую очередь должна была быть выразительность пения. Глинка, чтобы хоть как-то растормошить певицу, подкрался сзади и больно ущипнул ее. Лилеева истошно воскликнула: «Вот! Вот это мне и надо», — рассмеялся Михаил Иванович. «Теперь ты сама видишь, душа моя, что в этой фразе можно прибавить и жизни, и выразительности. Вот так и пой, иначе я снова повторю мою маленькую педагогическую хитрость».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: И болью сладостно суровой так радо сердце вновь заныть, и в ночь краснеет лист кленовый, что жизнь любя не в силах жить. Афанасий Фет.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. Фортепианное трио номер один, ре минор. Часть первая.

0: Малая Родина.
1: На юго-западе Нижегородской области расположен Сосновский район. По его территории протекает одна из самых замечательных рек нашего края – Сережа, которая берет начало в Перевозском районе. Сама река и ее притоки создают неповторимый по красоте уголок среднерусской природы. Другая река – Кишма, небольшой приток Оки, длиной всего 71 километр. Кроме рек, в районе есть озера карстового происхождения. Самые крупные из них – Большое и Большая Унзовка расположены в лесной части бассейна Сережи, близ села Бачиха. Есть на территории района небольшие, но необыкновенные по красоте озера Родионова и Рой. До конца 15 века территория района была покрыта лесами и практически не заселена людьми. В густых лесах находили себе пристанище только беглые люди, преследуемые по судебнику 1497 года. Открыто основывать поселение они не имели права. Но уже в 1552 году, во время похода Ивана Грозного на Казань, освоение новых земель стало активизироваться. По одной из легенд, это происходило благодаря тому, что царь по пути движения оставлял за собой часть стрельцов, которые оседали по берегам Оки, постепенно продвигались в восточном направлении, отвоевывая у лесов все новые и новые территории, основывая поселения. Во второй половине XVI века на земли Поволжья, в низовье Оки, хлынул мощный поток переселенцев со всех концов российского государства. Сюда шли свободные крестьяне, которых привлекали незанятые земли, холопы и торговые люди, видевшие большую выгоду в открытии нового торгового пути по Волге. Освоение края оказалось процессом нелегким и длительным. Очищение земель от леса было трудоемким занятием. При этом приходилось жить в постоянной опасности из-за частых набегов казанских татар. А в 70-е и 80-е годы XVI века Поволжье и вовсе охватила волна черемисских войн, в результате которых совсем недавно возникшие села были разорены или полностью сожжены. Первое официальное упоминание о Сосновском относится к 1588 году. Название селения есть в документе, составленном для того, чтобы точно знать, что же осталось после погрома, причиненного черемисскими войнами. Кто и какой налог должен платить владельцу этих земель, Федору Иоанновичу, ставшему царем после смерти своего отца Ивана Грозного. В документе указывалось, что в селе Сосновское остались после пожаров дома крестьян

бортников, занимавшихся сбором меда диких пчел в ближайших лесах. Всего было насчитано 22 жилых и 14 сожженных дворов. А значит, до прихода черемисов здесь было 36 домов, не считая церковных строений и 5 келий нищих. По тому времени такое селение считалось довольно большим. Происхождение названия Сосновское очевидно. Село создавалось в окружении дремучих сосновых лесов. Местное население занималось разработкой леса, бортничеством. А к началу 17 века государево бортное село Сосновское осваивает кузнечное дело, затем на протяжении 2 столетий – металлообработку. Небольшие наделы малоплодородных, подзолистых, суглинистых и песчаных почв не могли прокормить местное население, и оно было вынуждено заниматься металлообрабатывающими промыслами или уходить на заработки в другие места. Выбор промысла был определен в том числе и тем, что единственный природный ресурс, имевшийся в достатке лес, давал древесный уголь, который легко можно было обменять на железо. Кроме того, близость села Павлово на Оке с развитой торговлей обеспечивала сбыт продукции. Заметим, что фабрично-заводская промышленность России в то время не занималась выпуском металлоизделий для населения – ножей, топоров, серпов, ножниц, подков, замков. И эта рыночная ниша осваивалась кустарями. И еще, постоянный спрос на напильники со стороны местных лесопромышленников способствовал развитию напилочного производства. Во второй половине XIX века 10 из 13 селений Сосновской волости были заняты промыслами. Высококачественные напильники, изготовленные из английской и германской стали, были удостоены в 1889 году почетного отзыва на Всемирной Парижской выставке. До 1929 года существовала Сосновская волость Горбатовского уезда. Как административная единица, Сосновский район был образован в 1935 году путем выделения из Павловского района с центром в поселке городского типа Сосновское. А в 1938-м поселению был присвоен статус рабочего поселка. Герб Сосновского района соединяет изображение исторического герба Нижегородской области и местной районной символики. В верхней части щита на красном фоне золотистыми буквами надпись «Сосновская». В середине щита на белом фоне изображен идущий олень как исторический символ земли Нижегородской. Вторая нижняя половина щита разделена на 2 равные части – в левой части на красном фоне изображена птица-глухарь, сидящая на напильнике. По краю щита – сосновая ветвь золотистого цвета. Все это символизирует природу Сосновского края и занятие традиционным промыслом сосновчан – производством напильников. В правой части щита изображена шестерня, обрамленная по краю колосом золотистого цвета. Это тоже символы основных занятий жителей Сосновского района – металлообработки и производства сельскохозяйственной продукции. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

течение 60-70-х годов прошлого века появляются произведения Гаврилина, как правило, связанные с текстом, с голосом. Это была музыка самых разных жанров, и хоровые симфонии, и эстрадные песни, которые всегда отличались безупречным вкусом. Обладатель редкостного мелодического дара, Валерий Гаврилин был замечательным композитором-песенником. Вокальная музыка, считал композитор, все-таки прародительница всей музыки, и человеческий голос – это первый ее носитель. Трудно представить, как бы сохранялось музыкальное искусство из века в век, если бы человек не имел каждую минуту наготове этот замечательный инструмент – свой голос. Благодаря присутствию слова, вокальная музыка понятнее широкому слушателю. А это для меня самое главное. О песне «Два брата» выдающийся мастер Георгий Свиридов сказал так. «Изумительная вещь. Я второй раз слышу ее и плачу. Какая красота, как свежа форма, как она естественна. Какие дивные переходы. В мелодии от темы к теме, от куплета к куплету. Это шедевр, поверьте мне».

местности недальней, где август с ливнями, подрастали братья с простой фамилией. Старший был упрямый, во всем в отца он вышел, младший вышел в маму, помягче и потише. Братовья любили родимое село, а еще любили во всем согласие. Скажет старший брат: ступай домой, младший хоть бы что, пожалуйста. Старший, я Чапай, ты Петька мой, младший, как всегда, пожалуйста. Годы за годами, как ливни споры, время бы жениться, да вот история. Братьям неразлучным ведь надо ж так случиться, довелось без спросу в одни глаза влюбиться, и сошлись в решении бесповоротные. У одной калитки два брата родные. Старший брат сказал: будь другом, брат. Младший брат вздохнул: пожалуйста. Старший брат сказал: вернись назад. Младший прошептал: пожалуйста. Расщепила бомбой отцову яблоню. Братья воевали с врагами яростно. Раз, когда атака была к земле прижата, вдруг да не послушал младшой старшего брата: у тебя невеста, погодь, пожалуйста. Пуля бессловесна, поди, пожалуйся. Тебя невеста, погодь, пожалуйста. Пуля бессловесна, поди, пожалуйся. Старший брат просил еще чуток, младший брат стонал: пожалуйста. Старший укорял: ну как ты мог, оживи, браток, пожалуйста.

городке российском над тихой старицей белокурый парень живет, не старится. Только не ерошат ему ветра беспечно каменные кудри сегодня и навечно. Приезжал на праздник младшому брат старшой с синеглазым внуком с печалью за душой. Старший брат сказал: «Проснись, браток!» Младший брат сказал: «Старший брат сказал, прости, солдат!» Младший брат сказал: «Прости, солдат!»

Люди, знавшие Валерия Гаврилина, замечали, что самое поразительное в нем было то, что он совсем не был похож на композитора и вообще на великого человека. Небольшого роста, очень худенький, с очень внимательными и очень добрыми карими глазами и с очень красивым голосом, мягким баритоном. Скромный человек с внешностью учителя средней школы был композитором от Бога. Формирование художественной индивидуальности Гаврилина пришлось как раз на так называемую новую фольклорную волну. До этого считалось, что классиками использованы все возможности народной песни, но молодые музыканты тех лет, отправившись в деревню и услышав песню в ее естестве, поняли, что необходимые свобода и свежесть в изобилии таятся в фольклоре. Это обогатило академическую музыку. Для Валерия Гаврилина народная музыкальная речь была естественным собственным языком.

Особое впечатление на слушателей всегда производят гаврилинские перезвоны по прочтении Шукшина. Произведение, пропитанное русским фольклором. Главное действующее лицо – хор. Гаврилин задумывал перезвоны как хоровую симфонию действа. Поэтому хористы ходили по сцене, притоптывали, хлопали в ладоши. Сам автор перезвонов писал: «Тут как-то перемешались впечатления о творчестве Шукшина с тем, что я знаю о живой личности этого писателя». Свиридов напишет о перезвонах: «Музыка Гаврилина вся, от первой до последней ноты, напоена русским мелосом. Чистота ее стиля поразительна». И еще одно впечатление от симфонии. В этой православной музыке видны порой всполохи языческой Руси. Мощная национальная стихия проявляется и в потаенных интонациях перезвонов. Бесспорно, что это музыка 21 века, вобравшая в себя не только музыку предшествующих веков, но и жизнь России.

В самой природе композиторского дарования Валерия Гаврилина лежит удивительное чувство театральности. И образы в его произведениях отсюда яркие, выразительные. Все произведения Гаврилина, даже оркестровые и фортепианные пьесы, театральны. Огромную роль в творческой жизни Гаврилина играл драматический театр. Он написал музыку к 80 спектаклям и, конечно, балет. На протяжении 80-х годов была написана музыка к 5 спектаклям: «Анюта» по Чехову, «Дом у дороги» по Твардовскому, «Поединок» по Куприну, «Женитьба Бальзаминова» по Островскому, «Поручик Ромашов» по повести

Большую часть жизни Валерий Гаврилин прожил в северной столице, но его связи с Вологдой никогда не прерывались. Душа растет, душа взрослеет, и совершенно неожиданно наступает какой-то такой момент, когда тянет туда, где ты родился. Эта тяга и сладка, и мучительна. Теперь, правда, уже стало все чаще так, что и ездить не надо. Каждую ночь я там, на родине. Наверное, стареющим людям это тоже хорошо знакомо. Я целую ночь собираю землянику. Я целую ночь брожу по окрестностям. Сижу на посиделках, слушаю разговоры старух. Иду с крестной своей матерью сенокоса. И еще того чаще я вижу себя, что я сижу на крыше паперти огромного собора. Раннее утро, все залито солнцем. Передо мною, с крыши видно замечательно, наше прекрасное Вологодское море, Кубинское озеро, из которого есть выход во все концы света. И там плывет по этим безбрежным, этим синим, лучистым, смеющимся пучинам белый пароход.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечает сегодня Русская Православная Церковь. Крестный ход за жизнь и трезвую Россию пройдет сегодня в Нижнем Новгороде. В Нижегородской епархии начался фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды». Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября. Подробнее об этих событиях. Сегодня, 11 сентября, Русская Православная Церковь отмечает усекновение главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи. В этот день соблюдается строгий пост. В этот же день отмечается Всероссийский день трезвости. Дата его проведения выбрана не случайно, ведь святой Иоанн Предтеча был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. Отметим, что впервые праздник День трезвости был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а в следующем году было принято решение проводить его ежегодно. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана, но спустя 100 лет, в 2014 году, Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил традицию празднования. Сегодня в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход «За жизнь и трезвую Россию», приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30, будет совершен молебен, начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту: площадь Минины Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. Нижегородцев приглашают на общую молитву, призывающую к трезвому образу жизни и покаянию, дарующую душевные силы на это делание. В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. В рамках фестиваля пройдут следующие конкурсы: конкурс творческих коллективов и исполнителей, номинации «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Централизованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества, номинация «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». И конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации «Рождественская история». Первый отборочный этап продлится в благочиниях по 26 сентября. Победители примут участие в епархиальном отборочном туре, который будет проводиться по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории и в каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками. С положением о конкурсе «Свет рождественской звезды» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Акцию проводит банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтеру. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде.

1263 год в городец Федоровский мужской монастырь, где прошли последние земные часы великого князя. О чем думал Александр Невский, прощаясь с отечеством земным и переходя в отечество

0: чает сердце в торжестве дол лазоревый. Скоро вниду в ваш чертог, честные братья. Прежде меч держал стальной, был я воином. Ныне принял крест золотой с распятия. Говорил князь Александр Ярославович, принимая в эту ночь образ ангельский. И сквозь стрельчатые окна земной тень лился в келью свет утешный, евангельский. Об одном лишь теперь сердцем печалуюсь, о святой Руси моей обескровленной. И понурые бояре прощались с ним в монастырской бедной келье намоленной. «Солнце светлой Руси закатилося», — произнес игумен задумчиво. «Только знать еще не все завершилися, битвы ратные и слезы горючие. В нижних землях в городце монастырь стоит. Там окончил путь земной благоверный князь. Пред иконою чернец свечку затеплит. Ты в Отечестве Небесном моли о нас».Обрести главное.
1: 23 ноября 1263 года Александр Ярославич был погребен во Владимире в соборе монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. В 1549 году Александр Невский был причислен к лику святых. Принятие монашества – серьезный и ответственный шаг. Что подвигло великого князя на это решение тогда, в нашем городце на Нижегородщине, в далеком 1263 году? Понять это значит почувствовать его эпоху. Множество примеров из житийной литературы древнерусского периода свидетельствуют о том, что монахи Древней Руси стремились принять схиму перед кончиной. Со временем и миряне начинают принимать великую схиму, первоначально, возможно, подражая монахам. Со второй половины XII века пострижение перед смертью в великую схиму получает распространение в княжеской среде. В дальнейшем тоже продолжают делать и цари, вплоть до Романовых. Обычай предсмертного пострижения связан с представлением о том, что монашеский постриг, подобно крещению, очищает человека от всех предшествующих грехов. Этот мотив находит отражение в сказании о Мамаевом побоище. По благословению преподобного Сергия Радонежского, братья-иноки Александр Пересвет и Андрей Ослябя, отправляясь на смертный бой, принимают схиму. К пострижению схиму таким образом стали относиться как к таинству. Такое отношение к монашескому постригу связано с особым влиянием на древнерусскую церковь преподобного Симеона Нового Богослова, который называл своих монахов, в том числе не имеющих сана, народом Христа, священным стадом, царским священством. В древнерусской житийной литературе можно найти множество примеров, иллюстрирующих мысль об особом значении монашества. Видимо, этим обстоятельством объясняется и то громадное влияние, которое монастыри оказывали на древнерусское общество, и то благоговение, которое это общество имело к монашеству вообще и к постригу в частности. Стало быть, принимая монашеский постриг перед самой кончиной,

святой благоверный князь Александр, с одной стороны, следовал благочестивому обычаю своего времени, а с другой, через это пострижение, он стремился обрести главное, что составляло весь смысл его земного пути – жизнь вечную во Христе Иисусе. Роль Александра Невского как покровителя земли русской становилась ярче и заметнее всякий раз, когда Россия переживала трудные времена – Куликовская битва, рождение империи при Петре, Великая Отечественная война. Память о нем – не просто воспоминание о далеких событиях русской истории. Его образ в первую очередь олицетворяет для нас вечные идеалы самопожертвования и бескорыстного служения, которые одни только и могут стать опорой в трудное для государства время. Урок, преподнесенный нам Александром Невским, можно выразить одной древней мудростью. Путь к Богу состоит из одного шага – шага от себя. И подробно мы остановимся на этом в следующей программе.